большие воды не могут потушить любви, и реки не зальют ее. Это самое прекрасное, что дал Бог человеку.

0: казни египетские. Как мы относимся к этому понятию? Некоторые думают, что это далекий миф, другие, что это такая метафора. Третьи видят в них предсказания грядущих катаклизмов. Но что, если казни египетские – это всего лишь приметы, декларация о намерениях, признаки скорого пришествия? Ведь когда Бог послал Моисея говорить с фараоном, целью было не наказание фараона и смещение его с престола, а освобождение евреев из египетского плена. И все, что происходило с Египтом после каждого разговора Моисея с фараоном, то ли жабы приползали, то ли мухи налетали, являлось указанием на что-то гораздо более важное и неотвратимое. Многие сегодня обеспокоены изменением климата, глобальным потеплением, вирусными эпидемиями, считая все это лишь неким следствием сделанных кем-то ошибок. Но что, если это еще и предупреждение, обращающее наше серьезное внимание на нас самих? В конце концов, ошибка фараона была не в том, что он строил свои пирамиды и перекрывал Нил, а в том, что для этого использовал рабский труд народа Божьего. Научиться делать правильные выводы из сигналов, посылаемых нам Богом, многократно и многообразно, вот что отличает духовного человека от самонадеянного. Об этом и о многом другом мы говорим в наших утренних эфирах. Подключайтесь с 8 до 9 каждый день, кроме воскресенья. Ну и смотрите нас в записи на канале YouTube.
1: Вы слушаете радио «Пилигрим».

Меня зовут Рик Реннер. Сегодня 26 мая, и наша тема сегодня — «Вера не двигается». Наше место Писания — послание Иакова 1:6 и 7, где Иаков говорит, что когда вы молитесь, вам нужно просить с верой, немало не сомневаясь. И далее в этом стихе он говорит, «потому что сомневающийся подобен морской волне». Слово «волна» — перевод греческого слова «клудуной», которое описывает сильно волнующееся море или постоянно движущиеся волны. Вы когда-нибудь пытались поймать волну? Вы не сможете этого сделать. Вы протягиваете руки сквозь волну, и она уходит. Она поднимается, падает, разбивается. Снова поднимается, падает, разбивается. Волны всегда в движении. Иаков говорит, что человек, который не молится в вере, похож на морскую волну. Его позиция постоянно меняется. Сегодня он молится о чем-то одном и говорит «я не знаю», и снова уплывает. На следующий день он уже молится о чем-то другом. Он ни на чем не фокусируется, его желания меняются, и на следующий день он опять уплывает. Иаков говорит, «Бог ответит на вашу молитву, но вы должны стоять на месте. Вам нужно находиться в той же позиции. Не будьте похожи на волны, которые меняются. Когда молитесь, молитесь в вере, не сомневаясь». Я хочу, чтобы вы подумали об этом сегодня.

0: Бог может изменить твою жизнь. Радио Пилигрим.
1: Слушайте и смотрите наши прямые трансляции в соцсетях ВКонтакте, Одноклассники и Рутюб.
2: «Хлеб на каждый день» с Александром Шевченко.

0: Здравствуйте, уважаемые друзья и партнеры нашего служения. В эфире передача «Хлеб на каждый день». Сегодня я хочу поговорить с вами о некоторых проявлениях Святого Духа. Я помню, когда мы жили еще в деревне, как однажды сидел на глинистом берегу у нашего сельского пруда. Вечерело, и природа затихала, как это обычно бывает к ночи, погружаясь в покой наплывающих сумерек. И вдруг, откуда ни возьмись, набежал ветерок. Он прикасался к моим волосам, щекам, шелестел ветвями деревьев, поднимал змейки пыли на тропинке. Я его чувствовал, слышал и даже видел, когда он катался по поверхности воды. Она ежилась, покрывалась мурашками от его ласковых прикосновений. Ветер был непредсказуем, необъясним в своих шалостях. Такая маленькая стихия, как котенок с блеском в глазах в азарте игры, ветер кувыркался, затихал, отдавшись своей собственной воле. Я ловил его формы на поверхности воды, чувствовал его настроение. «Дух, как ветер», — пишет апостол Иоанн, — «дышит где хочет. Он суверенен и никому не подвластен. Вольный ветер». Я наблюдал за его игрой в прятки. Он казался мне сказочным невидимкой. Он был вокруг меня, понимаете? Но моих человеческих органов чувств не хватало, чтобы его воспринять целиком. Я всего лишь соприкасался с его проявлениями в разных гранях моей человеческой способности слышать, чувствовать и видеть. Кто же он, Дух? Чье это дыхание? Дышит где хочет. Страшит и, сознаюсь, вызывает благоговение моя невозможность поймать его в рамки каких-либо закономерностей, как-то объяснить его, как его воспринять, какой частью моего естества отыскать точку соприкосновения с его святой сущностью. Возможен ли контакт вообще? Откуда в моей душе возникает бессознательная тяга к этому духу? Нет, это не любопытство. Это было бы недостойным его божественной ответной реакции. Нет. Я уверенно говорю, что решительно есть что-то в душе, интуитивно способное узнавать его, отчего душа, как лунный диск, начинает светиться его отражением. Именно здесь, я верю, в моменты этих небесных свиданий и кроется тайна. Тайна преображения от славы в славу, как от Господня Духа, написано во втором послании к Коринфянам, 3 главе, 18 стихом. Пусть эти короткие наблюдения сопровождают вас в течение всего этого дня. До свидания.
1: Мысли из книги «Покушение на высший суверенитет».

что внешне кажется успешным, то безнадежно, без Христа.

0: Прямо сейчас новости христианского мира.
1: Россия – уникальный пример страны, которая, успешно развиваясь, не отказывается от своих религиозных убеждений и веры, заявил патриарх московский Всеруси Кирилл в ходе встречи с президентом России Владимиром Путиным. В воскресенье Путин в Кремле встретился с патриархом Кириллом и поздравил его с именинами. По милости Божией, сегодня Россия не теряет своих религиозных убеждений, веры. Не хочу ни с кем сравнивать нашу страну, но это уникальный пример цивилизованного развития современной страны, которая не отказывается ни от прошлого, ни от традиций, ни от своей веры, одновременно развивает науку, искусство, спорт и все то, что развивают другие страны с не меньшим, а даже чаще всего с большим успехом. И, конечно, в этом ваш огромный вклад как руководителя нашей страны, сказал патриарх Кирилл. Первая в России магистерская программа по направлению подготовки международные отношения со специализацией в области религиозной дипломатии будет запущена в Высшей школе юриспруденции и администрирования НИУ ВШЭ в партнерстве с общецерковной аспирантурой и докторантурой имени Кирилла и Мефодия. Об этом сообщил ТАСС секретарь по делам дальнего зарубежья отдела внешних церковных связей Московского патриархата протоиерей Сергий Звонарев. Новая программа «Религиозная дипломатия в многополярном мире» станет первой в России магистратурой со специализацией в области религиозной дипломатии. Он отметил, что программа состоит из нескольких тематических блоков, ее фундамент – подготовка в сфере международных отношений и дипломатической практики. Трагедия в Индии. Вооруженные боевики безжалостно расстреляли троих баптистских пасторов прямо на трассе. Они возвращались с богослужения. Трагический инцидент произошел в округе Кангапокпи 13 мая текущего года. Вооруженные боевики обстреляли два автомобиля с безоружными священнослужителями. Лидеры общины возвращались домой после участия в крупном религиозном съезде. Погибшие являлись руководителями местной ассоциации церквей и активно занимались миротворческой деятельностью. Еще четыре христианских лидера получили тяжелые огнестрельные ранения. Пострадавшие были экстренно госпитализированы в исследовательский институт госпиталей Шиджа в городе Имфал. По оценкам медиков, их лечение обойдется примерно в $5000. Международное объединение «Объединенные библейские общества» объявило о начале нового этапа своей миссии, отметив 80-летие организации принятием специальной декларации о будущем распространении Библии среди молодого поколения по всему миру. Юбилейные мероприятия прошли с 6 по 11 мая в столице Индонезии Джакарта. В них приняли участие представители библейских обществ со всего мира как очно, так и онлайн. Во время встречи была представлена декларация под названием «Библия для завтрашнего дня. Глобальное обязательство перед будущими поколениями христиан». Сегодня в состав Содружества входят 156 библейских обществ, работающих более чем в 240 странах и территориях. В США все больше протестантов признаются, что окружающие люди могут даже не знать о том, что они являются христианами. Об этом говорится в новом исследовании организации LifeWave Research. Исследование под названием «Жить без стыда 2025» стало частью более крупной программы по изучению духовной зрелости протестантов в Америке. Специалисты опросили 2130 прихожан протестантских церквей в марте прошлого года и попытались выяснить, насколько верующие готовы открыто говорить о своей вере. Согласно результатам, 30% протестантов согласились с утверждением: «Многие люди, которые знают меня, не знают, что я христианин». Это значительно больше, чем раньше. Для сравнения, в 2013 году так отвечали только 14% опрошенных, а в 2019 – 20%. Таковы были наши новости на этой неделе. Новости, взятые из открытых источников. Всегда молитесь о полученной информации и молитесь о страждущих.

Обнови мою душу, как старое платье, и живи всю тоску, все узлы развяжи.

0: Джойс Майер. Слушайте Бога каждое утро. 26 мая. Творите добрые дела. Мы, Божье творение, произведение Его рук, возрожденные, заново созданные во Иисусе Христе для совершения добрых дел, которые Бог предназначил, предопределил, предначертал нам. Послание к Ефесянам 2:10. Расширенный перевод Библии. Какое-то время назад, когда я только начинала следовать за Богом, я ждала от Него специального подтверждения всякий раз, когда у меня возникало желание сделать что-то доброе. Затем я поняла, что Дух живет во мне, чтобы побуждать меня к добрым делам. Когда-то давно мне захотелось дать $10 нуждающейся женщине. Я вынашивала это желание в своем сердце 3 недели. Пока, наконец, не помолилась. «Боже, это Ты побуждаешь меня дать этой женщине деньги? Если да, то я это сделаю». $10 в то время были немалой суммой, и я не хотела расставаться с ними, пока не услышу прямое указание от Бога. Я отчетливо услышала Его голос. «Джойс, даже если это не я побуждаю тебя к этому, я не стану сердиться из-за того, что ты благословляешь других». Один из плодов живущего в нас Духа – это доброта, благость. Смотрите послание к Галатам, 5 глава, стихи с 22 по 23. У нас должно быть постоянное желание творить добро. Бог сказал Аврааму, что благословит его, чтобы он смог стать благословением для других. Смотрите Бытие 12:2. Как прекрасно достичь такого состояния души, когда желание делать окружающих счастливыми и служить Богу становится главным в жизни. В мире нет человека, у которого бы не было проблем. Всегда есть тот, кто нуждается в словах поддержки. Кому-то нужна няня для ребенка, кому-то нужно помочь перевести вещи, кто-то нуждается в деньгах и так далее. Когда я провожу время с Богом, у меня возникает огромное желание помогать людям. Я поняла, что это Бог побуждает меня. Бог благ, поэтому, когда мы проводим с Ним время, у нас появляется потребность творить добро. Каждый день просите Бога показать вам, кого вы могли бы благословить, и помните, где царит любовь, там находится Бог. Смотрите первое послание Иоанна 4:12. Божье слово на сегодня. Используйте любую возможность, чтобы сделать что-то доброе. Вы прослушали главу из аудиокниги Джойс Майер. Чтобы прослушать или скачать другие главы книги, а также узнать больше о служении Джойс Майер, посетите сайт joycemayer.ru. Там вы сможете написать отзыв об аудиокниге, поделиться свидетельством или попросить о молитвенной поддержке. Присоединяйтесь к служению Джойс Майер на Фейсбуке, ВКонтакте, Инстаграме и Ютубе. Мы рады служить вам.
1: Вы слушаете радио «Пилигрим».

0: Друзья, добрый день. В программе «Библия говорит» с вами Николай Пастухов и пастор Церкви Слова Благодати Алексей Коломитцев. Пастор Алексей, очень щепетильный вопрос. Что делать, если любовь к своей половинке прошла?
1: Очень серьезный вопрос, который в наше время чрезвычайно актуален, хотя он был актуален во все времена. Мы видим множество ситуаций, описанных в разных произведениях, в которых поднимается именно эта проблема, что люди, которые по каким-то причинам стали мужем и женой, или они любили друг друга и потом разлюбили, или же этот брак был, ну, как бы против воли сделан, и они не любят друг друга, и вот что им делать? Теперь Описание вот повелевает не разводиться. В принципе, в этой ситуации, если мы хотим знать, что Библия говорит, в этой ситуации первый вопрос сразу или первое решение сразу отпадает. То есть Библия ясно говорит, в Ветхом Завете Бог говорит: «Я ненавижу развод». В Новом Завете Иисус Христос говорит, что Бог сочетал, того человек да не разлучает. То есть Библия категорически запрещает развод. Окей, здесь остается второй вариант. А что же теперь делать? Жить без любви и мучиться до конца? Или же есть какое-то другое решение? Так вот, давайте мы посмотрим на библейское решение, на то, как Библия видит решение такой сложной дилеммы. В действительности Бог, конечно же, не хочет сделать людей счастливыми, вернее, несчастливыми. То есть у него нет этой цели, чтобы вот, один человек говорил по-украински: «Бачило очі, що купувало, їж ти хочеш повелась». Это не совсем правильный подход, что Бог теперь наказывает человека и говорит: ну вот женился, и теперь уже будь добр до конца жизни, тяни эту лямку. В действительности у Бога другой совершенно подход. У Бога подход следующий. Любовь по-божьему должна вырасти. Она может вырасти, и она должна вырасти. Я приведу вам несколько доказательств этого. Во-первых, мы видим в послании к Ефесянам, в 5 главе, конкретное повеление. Бог говорит: «Мужья, любите своих жен, как и Христос возлюбил церковь и предал себя за нее, чтобы освятить ее, очистив баню водную посредством слова, чтобы представить ее себе славную церковью, не имеющую пятна или порока, или чего-либо подобного, но чтобы она была свята и непорочна. Так должны мужья любить своих жен, как свои тела». Заметьте, здесь сказано «должны любить». «Должны любить» — это значит, что они тогда, когда любятся, тогда, когда не очень любится, должны позаботиться о том, чтобы они могли любить. Конечно же, когда мы говорим о таком подходе, то мы сразу же сталкиваемся с одной существенной дилеммой. У нас возникает вопрос: а что Писание подразумевает под словом «любить»? Чаще всего именно здесь возникает проблема, потому что у нас в сознании сформировалось понимание любви, впитанное нами из определений Голливуда, из определений различных романов или авторов этих романов, как они представляют любовь, и мы восприняли их определение за действующую модель. Но в действительности нам нужно посмотреть, что то, что предлагает Голливуд, в действительности обманчиво. А вот то, что представляет Писание, по-настоящему действует. Для того, чтобы научиться любить тогда, когда любовь недостаточно прочна, или в определенных ситуациях вроде бы она есть, а в другой ситуации трудно любить. Для того, чтобы научиться этой любви, для этого есть только один путь. Этот путь в подчинении своего внутреннего мира характеру Христа. Когда мы говорим о духовном росте, когда мы говорим о христианстве вообще, христианство в огромной степени связано с уподоблением Христу. Плод Духа, любовь, радость, мир. Здесь ясно сказано, что Христос возлюбил церковь, чтобы представить ее, чтобы очистить ее, осветить ее, представить ее не имеющей пятна и порока. То есть он возлюбил церковь, которая была плохая, то есть она имела порочность, она имела разные грехи. И Иисус возлюбил ее, и он освобождает ее, он делает ее славною церковью. В этом задача мужа. Если мы посмотрим подобное же, мы читаем повеление, касающееся жен, в послании к Титу во второй главе мы видим указание, которое представлено апостолом Павлом. Он дает наставление Титу, чтобы он научил стариц, чтобы вразумляли молодых любить мужей и любить детей. То есть здесь речь не идет о том, что вот если любится, значит любится. Он говорит, вразумляйте молодых, чтобы они любили мужей. То есть здесь точно тот же процесс. Женщина молодая, она должна подчинять свой внутренний мир Христу, и Христос даст силу любить. Если человек говорит о том, что он не любит больше свою жену или своего мужа, то здесь речь идет о том, что где-то была потеряна связь этого человека со Христом, и или же не было процесса его уподобления Христу, или же этот процесс был очень слабым и затормозился. И по этой причине, конечно же, мы сталкиваемся с обстоятельствами, в которых трудно прощать, трудно любить, трудно вместить, трудно иметь широкое сердце. Единственный выход во всем этом – вернуться назад ко Христу и просить у Него силы, и просить у Него способности, чтобы Он научил нас любить. Благослови вас Господь в этом.
0: Спасибо, пастор Алексей. Друзья, узнать больше о том, что говорит Библия, вы можете на сайте слово.org. А ваши вопросы присылайте нам по адресу radio@slovo.org. Благослови вас Бог.
2: Как здорово, что вы с нами. Радио Пилигрим.
3: Люди, подумайте. Люди, задумайтесь, можно быть счастливым.

Христианские притчи. Ответ Иисуса. Несколько евреев поносили однажды Иисуса, когда он проходил по их кварталу. Но он отвечал вознесением молитв во благо их. Некто спросил его: «Ты молился за этих людей, разве ты не испытывал к ним гнева?» Он отвечал: «Я могу тратить только то, что есть у меня в кошельке».

В наше время огромная армия паломников со всего мира ежегодно посещает Израиль. Так в добрый путь!

0: 24 часа в сутки. С вами радио «Пилигрим».
1: Где вас двое или трое? Никто не станет отрицать пользы от хорошей компании. Но для христиан это становится принципиальным. Господь связал свое присутствие не лично с каждым из нас, а с церковью, где нас двое или трое собраны во имя Его. Но почему для Спасителя наши собрания настолько важны? Во-первых, это согласие. Господь ожидает, что мы научимся жить, доверяя друг другу, имея одни цели. Во-вторых, это сочувствие, когда мы можем сопереживать друг другу. В-третьих, это служение, как и Христос служил нам, мы служим братьям. В-четвертых, единство, что достигается только когда мы разделяем вместе и хлеб, и радости, и трудности. Христос пришел создать церковь, которая станет не просто сообществом хороших друзей, единомышленников, но телом Его, где каждый член органически зависим от других. Он с радостью приходит туда, где есть забота о ближнем, где братская любовь возрастает с каждой молитвой. Да и где нашему единству можно выразиться лучше, чем в общей молитве во имя Христова? Когда мы собираемся, тогда Он дает, когда ожидаем братьев, особенная благодать на вечере, когда разделяем хлеб, и Он с нами за столом. И в Царстве Его Он связал Себя с нами навечно. Никто не одинок у Бога, а если кто и отказывается от братьев, то и вера его под вопросом. В аду все сами по себе, с Богом все только вместе. Об этом и о многом другом мы говорим в наших утренних эфирах. Подключайтесь с 8 до 9 каждый день, кроме воскресенья. Ну и смотрите нас в записи на канале YouTube.
2: Слушайте и смотрите наши прямые трансляции в соцсетях ВКонтакте, Одноклассники и Рутюб.

Господь, что Ты умер на кресте. Знаете, почему имя Иисус светится там? Потому что Он причина, по которой мы здесь собираемся. И мы хотим, чтобы Его имя, оно было яркое, светлое. Чтобы Его имя было светлое во всех городах России. И ты можешь просто поднять свои руки и сказать: Бог, спасибо, что Ты умер на кресте за меня. Ты забрал мои грехи и мои болезни. Ты умер и воскрес для меня. Спасибо, великий Бог. Спасибо, Иисус. Спасибо, Иисус. Побежденный грех не имеет сил. Поверни своему соседу и скажи: я свободен. Ты свободен, потому что Иисус умер на кресте для тебя. Аминь. Иисус спас тебя. Это мой Бог. Это мой Царь. И ты не петь.

только клавиши, мы поем.

городе весна, тепло, и хочется пройти пару трамвайных остановок пешочком. Не забудьте включить приложение «Радио Пилигрим».

каждое утро по будням с 8 до 9 слушайте наши прямые эфиры, включайтесь в обсуждение, предлагайте новости, получайте хорошее настроение на весь день.

0: Приветствую вас, дорогие друзья! Хочу поделиться с вами некоторыми размышлениями, размышлениями проповедника, и надеюсь, что это позволит нам с вами больше знать Бога и лучше знать Его Слово. Путь налегке. Тогда подобно будет Царство Небесное десяти девам, которые, взяв светильники свои, вышли навстречу жениху. Из них пять было мудрых и пять неразумных. Неразумные, взяв светильники свои, не взяли с собой масла. Евангелие от Матфея, 25 глава, с 1 по 3 стих. Многие люди любят путешествовать. Большинство, путешествуя, стремятся взять с собой минимум необходимых вещей. Чем больше путешествую я сам, тем меньше становится мой чемодан, и каждый раз я удивляюсь, как много еще лишних вещей я беру с собой. В новую дорогу я возьму с собой всего меньше. Я так думаю, главное – кошелек с деньгами. Если что, все купим. Мне нравится идти налегке. Я чувствую свободу. К моему выбору на пути туриста множество магазинов и кафе, гостиниц и всяких зрелищ, где есть все. И все же, сколько раз обманывала меня надежда на кошелек. Иногда нужные вещи просто нигде не было. В это время я вспоминал, что легко.
1: Прямо сейчас новости христианского мира.
2: Россия – уникальный пример страны, которая, успешно развиваясь, не отказывается от своих религиозных убеждений и веры, заявил патриарх московский всея Руси Кирилл в ходе встречи с президентом России Владимиром Путиным. В воскресенье Путин в Кремле встретился с патриархом Кириллом и поздравил его с именинами. По милости Божией, сегодня Россия не теряет своих религиозных убеждений, веры. Не хочу ни с кем сравнивать нашу страну, но это уникальный пример цивилизованного развития современной страны, которая не отказывается ни от прошлого, ни от традиций, ни от своей веры, одновременно развивает науку, искусство, спорт и все то, что развивают другие страны с не меньшим, а даже чаще всего с большим успехом. И, конечно, в этом ваш огромный вклад как руководителя нашей страны, сказал патриарх Кирилл. Первая в России магистерская программа по направлению подготовки международные отношения со специализацией в области религиозной дипломатии будет запущена в Высшей школе юриспруденции и администрирования НИУ ВШЭ в партнерстве с общецерковной аспирантурой и докторантурой имени Кирилла и Мефодия. Об этом сообщил ТАСС секретарь по делам дальнего зарубежья отдела внешних церковных связей Московского патриархата протоиерей Сергий Звонарев. Новая программа «Религиозная дипломатия в многополярном мире» станет первой в России магистратурой со специализацией в области религиозной дипломатии. Он отметил, что программа состоит из нескольких тематических блоков, ее фундамент – подготовка в сфере международных отношений и дипломатической практики. Трагедия в Индии. Вооруженные боевики безжалостно расстреляли троих баптистских пасторов прямо на трассе. Они возвращались с богослужения. Трагический инцидент произошел в округе Кангапокпи 13 мая текущего года. Вооруженные боевики обстреляли два автомобиля с безоружными священнослужителями. Лидеры общины возвращались домой после участия в крупном религиозном съезде. Погибшие являлись руководителями местной ассоциации церквей и активно занимались миротворческой деятельностью. Еще четыре христианских лидера получили тяжелые огнестрельные ранения. Пострадавшие были экстренно госпитализированы в исследовательский институт госпиталей Шиджа в городе Имфал. По оценкам медиков, их лечение обойдется примерно в $5000. Международное объединение «Объединенные библейские общества» объявило о начале нового этапа своей миссии, отметив 80-летие организации принятием специальной декларации о будущем распространении Библии среди молодого поколения по всему миру. Юбилейные мероприятия прошли с 6 по 11 мая в столице Индонезии Джакарта. В них приняли участие представители библейских обществ со всего мира как очно, так и онлайн. Во время встречи была представлена декларация под названием «Библия для завтрашнего дня. Глобальное обязательство перед будущими поколениями христиан». Сегодня в состав Содружества входят 156 библейских обществ, работающих более чем в 240 странах и территориях. В США все больше протестантов признаются, что окружающие люди могут даже не знать о том, что они являются христианами. Об этом говорится в новом исследовании организации LifeWave Research. Исследование под названием «Жить без стыда 2025» стало частью более крупной программы по изучению духовной зрелости протестантов в Америке. Специалисты опросили 2130 прихожан протестантских церквей в марте прошлого года и попытались выяснить, насколько верующие готовы открыто говорить о своей вере. Согласно результатам, 30% протестантов согласились с утверждением: «Многие люди, которые знают меня, не знают, что я христианин». Это значительно больше, чем раньше. Для сравнения, в 2013 году так отвечали только 14% опрошенных, а в 2019 – 20%. Таковы были наши новости на этой неделе. Новости, взятые из открытых источников. Всегда молитесь о полученной информации и молитесь о страждущих.

0: Минута назидания.
1: Слово от пастора Артура Симоняна на 26 мая. «Поэтому с обдуманностью веди войну твою, и успех будет при множестве совещаний». Притчи 24 глава 6 стих. Войны всегда бывают внезапными, агрессивными и полными противостояния, но Божье Слово говорит, чтобы мы войны вели с обдуманностью. Возможно, вы никогда не слышали о подобных войнах и не знаете, что это за война. Посмотрите на жизнь Иисуса Христа и возьмите с нее пример, потому что Он с действительностью, с обдуманностью победил в своей войне. Мы часто думаем об успехе, мечтаем быть успешными людьми. Библия открывает нам очень большой и важный секрет успеха. Написано: «Успех будет при множестве совещаний». Сегодня жизнь заставляет людей обособляться. Возможно, в обществе, на работе мы не обособлены, но придя домой, стремимся уединиться. Ребенок уединяется со своим компьютером, юноша со своими дисками, взрослые у телевизора. Однако Божья мудрость не может проявиться в мире, потому что нет мудрости в обособленности. Дьявол стремится забрать мудрость у Божьего народа, но Господь желает умножить ее. Когда мы изучаем Божье Слово и имеем общение с Ним, то Святой Дух дает нам мудрость. Но также важно иметь взаимоотношения с членами своей семьи, с друзьями, с коллегами. И чем больше мы будем общаться с Богом и людьми, тем больше будет умножаться наша мудрость. Ведь Божье Слово говорит, что успех будет при множестве совещаний. Возлюбленные, желаю вам успехов. Пусть у вас будет множество совещаний. Окружите себя людьми, дающие вам дельные советы. Не обособляйтесь, не пытайтесь в одиночку решать свои проблемы, а спрашивайте совета у единомышленников, у друзей, у людей, которые заботятся о вас. Вот тогда вы будете успешны. И не забывайте следовать примеру Христа, чтобы с обдуманностью побеждать в войнах. Пусть Господь благословит вас. Амен.
2: Радио «Пилигрим».

0: слушайте аудиоверсии книг известных христианских авторов с 12.30 и с 18.30 каждый день на радио «Пилигрим».
1: Вы слушаете радио «Пилигрим».

0: Слово наставления на радио Пилигрим.
1: Доброе духовное. Разбойники в твоем доме. Разве не написано: «Дом мой будет назван домом молитвы для всех народов», — учил он их, «а вы превратили его в разбойничье логово». Евангелие от Марка, 11 глава, 17 стих, новый русский перевод. Однажды Иисус пришел в храм в Иерусалиме и увидел, что святость Божьего дома нарушена. Место молитвы превратили в место торговли. Во дворе язычников, единственном месте, где могли находиться неевреи, продавали животных, меняли деньги и громко торговались. Этот базарный шум и звон монет исключали язычников из возможности приблизиться к Богу там, где для них было отделено единственное место поклонения в иудейском храме. Иисус сказал, что такой подход превратил это место в логово разбойников. Люди использовали святое место ради корысти. То, что должно было помогать молитве, стало мешать молитве. То, что должно было открывать путь к Богу, стало закрывать его для тех, кто пришел искать Господа. Сегодня Библия называет нас храмом Божьим. И в этот храм тоже могут вторгаться разбойники. Это мысли, желания, заботы и амбиции, которые хотят захватить твое мышление, твое время и твою жизнь. Они приходят, чтобы занять место молитвы, вытеснить поклонение и превратить святую территорию в рынок личной выгоды. Подумай, чего сегодня больше в твоем храме. Молитвы, размышлений над словом, желание слышать его – или шума тех мыслей, которые ведут себя как разбойники и забирают себе место, которое принадлежит Господу. Молитва на сегодня. Господь, помоги мне хранить мой храм для Тебя. Покажи мне мысли и желания, которые занимают место молитвы и поклонения. Очисти мою жизнь от всего, что мешает мне приближаться к Тебе. Пусть во мне будет больше молитвы и живого общения с Тобой. Во имя Иисуса Христа. Аминь. Чтобы ознакомиться еще раз с этим наставлением, посетите наш сайт добраедуховная.ру или наши группы в соцсетях. Религиозная группа «Христиан веры евангельской пятидесятников. Служение Доброе Духовное. Город Ростов-на-Дону».
2: Выслушайте радио «Пилигрим».
3: Радио Пилигрим. Вы слушаете Радио Пилигрим.

0: План Победы. Читаем Библию каждый день.
1: Псалом 145. Аллилуйя! Хвали, душа моя, Господа! Буду восхвалять Господа, доколе жив. Буду петь Богу моему, доколе есть. Не надейтесь на князей, на сына человеческого, в котором нет спасения. Выходит дух его, и он возвращается в землю свою. В тот день исчезают все помышления его. Блажен, кому помощник Бог Яковлев, у кого надежда на Господа Бога его, сотворившего небо и землю, море и все, что в них, вечно хранящего верность, творящего суд обиженным, дающего хлеб алчущим. Господь разрешает узников, Господь отверзает очи слепым, Господь восставляет согбенных. Господь любит праведных. Господь хранит пришельцев, поддерживает сироту и вдову, а путь нечестивых извращает. Господь будет царствовать вовеки. Бог твой, Сион, в род и род. Аллилуйя! Глава 5. После сего был праздник иудейский, и пришел Иисус в Иерусалим. Есть же в Иерусалиме у овечьих ворот купальня, называемая по-еврейски Вифезда, при которой было 5 крытых ходов. В них лежало великое множество больных, слепых, хромых, иссохших, ожидающих движения воды, ибо ангел Господень по временам сходил в купальню и возмущал воду, и кто первый входил в нее по возмущении воды, тот выздоравливал, какой бы ни был одержим болезнью. Тут был человек, находившийся в болезни 38 лет. Иисус, увидев его лежащего и узнав, что он лежит уже долгое время, говорит ему: «Хочешь ли быть здоров?» Больной отвечал ему: «Так, Господи, но не имею человека, который опустил бы меня в купальню, когда возмутится вода. Когда же я прихожу, другой уже сходит прежде меня». Иисус говорит ему: «Встань, возьми постель твою и ходи». И он тотчас выздоровел, и взял постель свою, и пошел. Было же это в день субботний. Посему иудеи говорили исцеленному: «Сегодня суббота, не должно тебе брать постели». Он отвечал им: «Кто меня исцелил, тот мне сказал: возьми постель твою и ходи». Его спросили: «Кто тот человек, который сказал тебе: возьми постель твою и ходи?» Исцеленный же не знал, кто он, ибо Иисус скрылся в народе, бывшем на том месте. Потом Иисус встретил его в храме и сказал ему: «Вот ты выздоровел, не греши больше, чтобы не случилось с тобой чего хуже». Человек сей пошел и объявил иудеям, что исцеливший его есть Иисус. И стали иудеи гнать Иисуса и искали убить его за то, что он делал такие дела в субботу. Иисус же говорил им: «Отец мой до ныне делает, и я делаю». И еще более искали убить его иудеи за то, что он не только нарушал субботу, но и отцом своим называл Бога, делая себя равным Богу. На это Иисус сказал: «Истина, истинно говорю вам, сын ничего не может творить сам от себя, если не увидит отца творящего, ибо что творит он, то и сын творит так же». Ибо отец любит сына и показывает ему все, что творит сам, и покажет ему дела больше сих, так что вы удивитесь. Ибо как отец воскрешает мертвых и оживляет, так и сын оживляет кого хочет. Ибо отец и не судит никого, но весь суд отдал сыну, дабы все чтили сына, как чтут отца. Кто не чтит сына, тот не чтит и отца, пославшего его». Истина, истинно говорю вам, слушающий слово мое и верующий в пославшего меня имеет жизнь вечную, и на суд не приходит, но перешел от смерти в жизнь. Истина, истинно говорю вам, наступает время, и настало уже, когда мертвые услышат глас Сына Божия и, услышав, оживут. Ибо как Отец имеет жизнь в самом себе, так и Сыну дал иметь жизнь в самом себе». И дал ему власть производить и суд, потому что он есть Сын Человеческий. Не дивитесь сему, ибо наступает время, в которое все находящиеся в гробах услышат глас Сына Божия и изыдут творившие добро в воскресение жизни, а делавшие зло в воскресение осуждения. Я ничего не могу творить сам от себя, как слышу, так и сужу, и суд мой праведен, ибо не ищу моей воли, но воли пославшего меня Отца». Если я свидетельствую сам о себе, то свидетельство мое не есть истина. Есть другой, свидетельствующий о мне. И я знаю, что истина – то свидетельство, которым он свидетельствует о мне. Вы посылали к Иоанну, и он засвидетельствовал об истине. Впрочем, я не от человека принимаю свидетельство, но говорю это для того, чтобы вы спаслись. Он был светильник, горящий и светящий, а вы хотели малое время порадоваться при свете его. Я же имею свидетельство больше Иоаннова, ибо дела, которые Отец дал мне совершить, самые дела сии, мною творимые, свидетельствуют о мне, что Отец послал меня. И пославший меня Отец сам засвидетельствовал о мне. А вы ни глаза его никогда не слышали, ни лица его не видели, и не имеете слова его, пребывающего в вас, потому что вы не веруете тому, которого он послал. Исследуйте Писание, ибо вы думаете через них иметь жизнь вечную, а они свидетельствуют о мне. Но вы не хотите прийти ко мне, чтобы иметь жизнь. Не принимаю славы от человеков, но знаю вас, вы не имеете в себе любви к Богу. Я пришел во имя Отца моего, и не принимаете меня. А если иной придет во имя свое, его примите. Как вы можете веровать, когда друг от друга принимаете славу, а славы, которая от единого Бога, не ищете? Не думайте, что я буду обвинять вас пред Отцом. Есть на вас обвинитель Моисей, на которого вы уповаете. Ибо если бы вы верили Моисею, то поверили бы и мне, потому что он писал о мне. Если же его писаниям не верите, как поверите моим словам?
0: Вы слушаете «План Победы».
1: Глава 17. И сказал Ахитофел Авесалому: «Выберу я 12 000 человек и встану и пойду в погоню за Давидом в эту ночь. И нападу на него, когда он будет утомлен и с опущенными руками, и приведу его в страх, и все люди, которые с ним, разбегутся, и я убью одного царя, и всех людей обращу к тебе, и когда не будет одного душу, которого ты ищешь, тогда весь народ будет в мире». И понравилось это слово Авесалому и всем старейшинам Израилевым. И сказал Авесалом: «Позовите Хусия архитянина, послушаем, что он скажет». И пришел Хуси к Авесалому и сказал ему Авесалом, говоря: «Вот что говорит Ахитофел, сделать ли по его словам? А если нет, то говори ты». И сказал Хуси Авесалому: «Нехорош на этот раз совет, который дал Ахитофел». И продолжал Хуси: «Ты знаешь твоего отца и людей его. Они храбры и сильно раздражены, как медведица в поле, у которой отняли детей. И отец твой – человек воинственный. Он не остановится ночевать с народом. Вот теперь он скрывается в какой-нибудь пещере или в другом месте. И если кто падет при первом нападении на них и услышит, и скажет, было поражение людей, последовавших за Авесаломом, тогда и самый храбрый, у которого сердце, как сердце львиное, упадет духом, ибо всему Израилю известно, что храбр отец твой, и мужественны те, которые с ним. Посему я советую, пусть соберется к тебе весь Израиль от Дана до Версавии, во множестве, как песок при море, и ты сам пойдешь посреди его, и тогда мы пойдем против него, в каком бы месте он ни находился, и нападем на него, как падает роса на землю, и не останется у него ни одного человека из всех, которые с ним. А если он войдет в какой-либо город, то весь Израиль принесет тому городу веревки, и мы стащим его в реку, так что не останется ни одного камешка». И сказал Авесалом и весь Израиль: «Совет Хусия, архитянина, лучше совета Ахитофела». Так Господь судил разрушить лучший совет Ахитофела, чтобы навести Господу бедствие на Авесалома. И сказал Хуси Садоку и Авиафару священникам: «Так и так советовал Ахитофел Авесалому и старейшинам Израилевым, и так посоветовал я. И теперь пошлите скорее и скажите Давиду так: не оставайся в эту ночь на равнине в пустыне, но поскорее перейди, чтобы не погибнуть царю и всем людям, которые с ним». И Анафан, и Ахиамас стояли у источника Рогель. И пошла служанка и рассказала им, а они пошли и известили царя Давида, ибо они не могли показаться в городе. И увидел их отрок, и донес Авесалому, но они оба скоро ушли и пришли в Бухрим, в дом одного человека, у которого на дворе был колодец, и спустились туда. А женщина взяла и растянула над устьем колодеза покрывало и насыпала на него крупы так, чтобы не было ничего заметно. И пришли рабы Авесалома к женщине в дом и сказали: «Где Ахимас?» и Иоаннафан, и сказала им женщина, они перешли вброд реку, и искали они, и не нашли, и возвратились в Иерусалим. Когда они ушли, те вышли из колодца, пошли и известили царя Давида, и сказали Давиду, встаньте и поскорее перейдите в воду, ибо так и так советовал о вас Ахитофел. И встал Давид, и все люди, бывшие с ним, и перешли Иордан. К рассвету не осталось ни одного, который не перешел бы Иордана. И увидел Ахитофел, что не исполнил совет его, и оседлал осла, и собрался, и пошел в дом свой, в город свой, и сделал завещание дому своему, и удавился, и умер, и был погребен в гробе отца своего. И пришел Давид в Маханаим, а Авесалом перешел Иордан сам и весь Израиль с ним. Авесалом поставил Амисая вместо Иава над войском. Амисай был сын одного человека по имени Иефера из Израиля, который вошел к Авигее, дочери Нааса, сестре Саруи, матери Иава. И Израиль с Авесаломом расположился станом в земле Галаадской. Когда Давид пришел в Маханаим, то Сови, сын Нааса из Равы Аммонитской, и Махир, сын Амиила из Лодовара, и Верзилий, галадитянин из Раглима, принесли постелей, блюд и глиняных сосудов, и пшеницы, и ячменя, и муки, и пшена, и бобов, и чечевицы, и жареных зерен, и меду, и масла, и овец, и сыра коровьего, принесли Давиду и людям, бывшим с ним, в пищу, ибо говорили они, народ голоден и утомлен, и терпел жажду в пустыне. Глава 18. И осмотрел Давид людей, бывших с ним, и поставил над ними тысячи начальников и сотников. И отправил Давид людей третью часть под предводительством Иава, третью часть под предводительством Авесы, сына Саруина, брата Иава, третью часть под предводительством Ефея Гефянина. И сказал царь людям, «Я сам пойду с вами». Но люди отвечали ему, «Не ходи, ибо если мы и побежим, то не обратят внимания на это. Если и умрет половина из нас, также не обратят внимания. А ты один тоже, что нас 10 тысяч. И так для нас лучше, чтобы ты помогал нам из города». И сказал им царь, «Что угодно в глазах ваших, то и сделаю». И стал царь у ворот, и весь народ выходил по сотням и по тысячам. И приказал царь Иаву, и Авесе, и Ефею, говоря, «Сберегите мне отрока Авесалома». И все люди слышали, как приказывал царь всем начальникам об Авесаломе. И вышли люди в поле навстречу израильтянам, и было сражение в лесу Ефремовом. И был поражен народ израильский рабами Давида. Было там поражение великое в тот день. Поражены 20 тысяч человек. Сражение распространилось по всей той стране, и лес погубил народа больше, чем сколько истребил меч в тот день. И встретился Авесалом с рабами Давидовыми. Он был на муле. Когда мул сбежал с ним под ветви большого дуба, то Авесалом запутался волосами своими в ветвях дуба и повис между небом и землею, а мул, бывший под ним, убежал. И увидел это некто и донес Иаву, говоря, «Вот я видел Авесалома, висящим на дубе». И сказал Иав человеку, донесшему об этом, «Вот ты видел, зачем же ты не поверг его там на землю? Я дал бы тебе 10 сиклей серебра и 1 пояс». И отвечал тот Иаву, «Если бы положили на руки мои и 1000 сиклей серебра, и тогда я не поднял бы руки на царского сына, ибо вслух нас царь приказывал тебе и Авесе, и Ефею, говоря, «Сберегите мне отрока Авесалома, и если бы я поступил иначе с опасностью жизни моей, то это не скрылось бы от царя, и ты же восстал бы против меня». Иав сказал, «Нечего мне медлить с тобою», и взял в руки 3 стрелы и вонзил их в сердце Авесалома, который был еще жив на дубе. И окружили Авесалома 10 отроков-оруженосцев Иава, и поразили, и умертвили его. И затрубил Иав трубою, и возвратились люди из погони за Израилем, ибо Иав щадил народ. И взяли Авесалома, и бросили его в лесу, в глубокую яму, и наметали над ним огромную кучу камней. И все израильтяне разбежались, каждый в шатер свой. Авесалом еще при жизни своей взял и поставил себе памятник в царской долине, ибо сказал он, «Нет у меня сына, чтобы сохранилась память имени моего», и назвал памятник своим именем, и называется он памятник Авесалома до сего дня. Ахимаас, сын Садоков, сказал Иаву, «Побегу я, извещу царя, что Господь судом своим избавил его от рук врагов его». Но Иав сказал ему, «Не будешь ты сегодня добрым вестником, известишь в другой день, а не сегодня, ибо умер сын царя». И сказал Иав Хусию, «Пойди, донеси царю, что видел ты». И поклонился Хусий Иаву и побежал. Но Ахимаас, сын Садоков, настаивал и говорил Иаву, «Что бы ни было, но и я побегу за Хусием». Иав же отвечал, «Зачем бежать тебе, сын мой? Не принесешь ты доброй вести». И сказал Ахимаас, «Пусть так, но я побегу». И сказал ему Иав, «Беги». И побежал Ахимаас по прямой дороге и опередил Хусия. Давид тогда сидел между двумя воротами. И сторож Взошел на кровлю ворот к стене и, подняв глаза, увидел: «Вот бежит один человек!» И закричал сторож и известил царя, и сказал царь: «Если один, то весть в устах его». А тот подходил все ближе и ближе. Сторож увидел другого бегущего человека и закричал сторож привратнику: «Вот еще бежит один человек!» Царь сказал: «И это вестник!» Сторож сказал: «Я вижу походку первого, похожую на походку Ахимааса, сына Садокова». И сказал царь: «Это человек хороший и идет с хорошей вестью». И воскликнул Ахимаас и сказал царю: «Мир!» И поклонился царю лицом своим до земли и сказал: «Благословен Господь Бог твой, предавший людей, которые подняли руки твои на господина моего царя». И сказал царь: «Благополучен ли отрок Авессалом?» И сказал Ахимаас: «Я видел большое волнение, когда раб царев Иав посылал раба твоего, но я не знаю, что там было». И сказал царь: «Отойди, стань здесь». Он отошел и стал. Вот пришел и Хусей. И сказал Хусей: «Добрая весть господину моему царю. Господь явил тебе ныне правду и избавление от руки всех восставших против тебя». И сказал царь Хусею: «Благополучен ли отрок Авессалом?» И сказал Хусей: «Да будет с врагами господина моего царя и со всеми злоумышляющими против тебя то же, что постигло отрока». И смутился царь, и пошел в горницу над воротами и плакал, и когда шел, говорил так: «Сын мой Авессалом, сын мой Авессалом, о, кто бы дал мне умереть вместо тебя, Авессалом, сын мой».

0: слушаете радио.
1: Вы слушаете радио Пилигрим. Доброе утро на радио Пилигрим.
2: Доброе утро, друзья! Приветствуем вас на радио Пилигрим. И сегодня у нас в студии Родион Щеглов. Здравствуйте.
3: Божий, шалом.
2: Родион благовестник с большим стажем, который побывал уже во многих странах. В Африке, я знаю, в Азии вы были и еще, наверное, много где. И сегодня он нам расскажет о семинаре, который проводился, ну, автором которого вы являетесь, правильно? Вот. И расскажите, пожалуйста, по каким ключевым пунктам мы сегодня пойдем, то есть о чем этот был семинар?
3: Ну, этот семинар, да и наш сегодняшний эфир будет о том, как распознать свое призвание к благовестию.
4: Я вам поправлю.
3: Так, раз.
4: Очень хорошо работает у вас микрофон. Можете пересесть за тот.
3: Сейчас пересядем.
2: Так, небольшая техническая у нас заминка, но сейчас Родион переключится на другой микрофон, и мы продолжим. Так, попробуем.
3: Раз, о, слышу.
2: Да то я вас не слышу.
3: Раз. Раз.
2: Нет, вас все равно очень плохо слышно.
3: Раз, погромче могу.
2: Ага, все.
5: У меня голос такой. Звонки, так что это. Да, сегодня поговорим о благовестии и о том, как распознать свое призвание к этому делу.
2: Угу. Отлично. То есть мы будем говорить о призвании к благовестию, и мне кажется, мы два пункта еще сможем затронуть, да?
5: Да.
2: Если успеем.
5: Если успеем, да.
2: Хорошо, ну давайте сначала тогда поговорим о призвании. У нас, как уже сказал Родион, тема эфира звучит: как распознать призвание к благовестию? И тут сразу же возникает вопрос, а нужно ли какое-то особенное призвание для него?
5: Конечно. Ну вот, наверное, друзья, дорогие, наверное, вы когда-то в своей жизни встречали профессионалов в любой области.
2: Да, ну вот здесь сразу хочется заметить, что стремление к профессионализму – это такая обсуждаемая тема, как касательно служений. То есть у нас тут были ребята, которые являлись профессионалами, там, например, в музыке или где-то еще, и у них было такое мнение, что да, к профессионализму нужно стремиться, но если зацикливаться только на этом, то можно так вообще никогда не начать служить. То есть постоянно бояться ошибок, постоянно бояться плохо сделать.
5: Смотрите, я к чему говорю. Все-таки фундамент служения и профессионализма – это призвание. Любой человек, успешный в этом мире, он скажет, к чему он призван. Даже сама природа нас учит к тому, что Бог определяет, кому и чем заниматься. Например, корова, она, наверное, ну, если бы могла бы говорить, она тебе ясно сказала, что ее призвание – давать молоко. Пчела бы тебе бы нажужжала, что ее задача – приносить мед. Но если мы находимся в Церкви Божьей, где глава Христос, а мы его члены, то мы должны выполнять свою функцию, которую, ну, которую Господь на нас возложил. Поэтому благовестие, там, миссия, там, евангелизм – это одна из таких задач, которую получил Христос в своей Церкви. И зная свое призвание, кто ты в Божьем большом деле – будешь успешный, и люди все успешны, они знают свое призвание. Если я в теле Христа, я 100% какой-то член тела. Рука, нога, печень, почки, ну, если так аллегорически сказать, да. Поэтому вот и очень важно распознать, кто мы. Даже сегодня вот, если вы запишетесь на бизнес-тренинг, любой, там афиш много по городу, и любой бизнес-тренер, он тебе будет говорить одну вещь: найди свое призвание. Кто ты? Ты преподаватель, значит, коуч, там, тренер, или же ты там производственник, или ты там спортсмен, или ты там культура, искусство. Найди свое призвание, будешь успешен. Поэтому говорим сегодня о призвании на благовестие, как это распознать?
2: Тут у меня сразу два вопроса возникло про успех и про призвание. Вы сказали, что каждый успешный человек знает свое призвание. Но здесь сразу же вопрос, действительно ли для успеха нужно понимание своего признания? Мы же знаем людей, которые богаты, с виду успешные по оценкам этого мира, но они несчастливы. А как будто бы, когда человек успешен и знает свое призвание, он не может быть несчастливым. То есть он должен быть счастлив. У нас как бы успех плюс признание равно то, к чему все стремятся. Получается, что не всегда успешный человек знает, к чему он призван, и не всегда тот, кто... Или и следует ли из этого, что тот, кто призван, не всегда будет успешен?
5: Ну, смотри, вот когда я готовился сюда к эфиру и к семинару, ну, знаете, да, что на Западе очень любят статистику, цифры, и мне попадались некоторые цифры, которые очень интересные, как бы, вещи проливают на данную тематику. Например, одна организация посчитала, что только 11% практикующих христиан, ну, то есть служащих, знают и убеждены, в чем они призваны. Всего лишь 11% из 100 убеждены в своем призвании, а 44% респондентов сказали, что они чувствуют, что они не на своем месте. Интересная статистика. Практически 10 только процентов.
2: А может быть такое, что человек на своем месте, но он все равно себя не ощущает на своем месте?
5: Может быть.
2: Из-за чего?
5: Может быть, потому что... Ну, мы дальше ниже будем читать текст, и мы говорим о том, что когда человек получает возрождение, духовное рождение, не знаю, там, как еще эпитеты подобрать, то Господь дает ему Святого Духа, а вместе с ним и дает дары. И вот мы также читаем в послании к Ефесянам, да, что одних Бог поставил апостолы, пророки, евангелисты, пастора и учителя, да. То есть Бог в своем теле, в своей церкви распределил дары, и каждому дал соответственно. И кого-то Бог призвал к евангелизму, а кого-то не призвал. И это нормально, потому что, ну, вот моя рука, да, она не может сказать, почему я не нога. Нет, она выполняет свою функцию. Если она правильно это делает, она приносит пользу всему моему телу. Если неправильно, то, значит, пользы не будет.
2: Хорошо, у меня еще два возникло вопроса.
5: Закидывай.
2: Ага. Во-первых, это не отвечает на вопрос, почему человек, который находится в своем призвании, может ощущать себя не на своем месте. И второй вопрос. Вы сказали, что рука не может стать ногой, но не ограничивает ли это нас, если человек будет думать, что он никогда не сможет стать ногой, ну, грубо говоря, ногой, что он не сможет поменять служение, не сможет поменять род деятельности, потому что, ну, он уже здесь сидит, у него это получается, и, может быть, ему это уже надоело, и он уже чувствует, что нужно двигаться дальше, но он к этому призван, и он видит, что есть нужда, и он в этом остается, но не мешает ли это дальнейшему развитию? Почему бы руке в какой-то момент, когда придет время, не стать ногой?
5: Ну, конечно, ты тоже сейчас можешь перевернуться и ходить на руках, но мы понимаем, что это не функция рук. Люди ходят на руках, да? Ну, мы это видим. Но это что-то перевер, что-то ненормальное. А насчет, почему люди ощущают себя, ну, как-то неуютно, да, неестественно, возможно, пришло время поменять либо сферу, либо город.
2: Так
5: либо,
2: все-таки время либо пришло
5: церковь.
2: Стать ногой?
5: Нет, не ногой. Я прочитаю из первого послания к Коринфянам. Ну, мы все знаем этот текст, все знаем. «Дары различны, но Дух один и тот же. И служения различны, а Господь один и тот же. И действия различны, а Бог один и тот же, производящий все во всех». Вы знаешь, я вот убежден в том, что в корне всего лежит призвание. И, ну, призвание, или, если так можно поставить, знак равно, дар. Ну, например, есть дар пророчества. Вот.
2: Я говорю, что в основе всего, в основе чего? В основе нашей христианской жизни?
5: И жизни.
2: Или в жизни и, вообще любого
5: и жизни,
2: человека?
5: И служения. Лежит
2: Любого человека?
5: Ну, давай давай о христианине говорить, да? Дары различные, служения и действия. Например, допустим, мы берем дар пророчества. А человек может говорить будущее, а может говорить прошлое. А человек может пророчествовать, например, неверующим, а может верующим. И Бог может вот твое вот это амплуа в течение жизни его менять. Например, сегодня ты служишь в церкви, пророчествуешь, и ты это успешно делаешь. Но ты начинаешь понимать, что что-то происходит не так. И это не значит, что, ну, Бог теперь тебя там отнимает, да, эту руку там, или кто-то ногу, да. Нет, просто он меняет твой амплуа. Он говорит: Аля, теперь иди к людям, не знающим Христа, и начинай им пророчествовать. Или, например, говорит: а теперь иди и там еще куда-то. То есть Бог может менять, скажем так, даже не сферу, а может быть место или время. То есть как-то модифицировать, но дары и призвания, они непреложны.
2: А ты не думаешь, что иногда как раз-таки вот это понятие о том, что никогда рука не станет ногой, или как бы где родился, там и пригодился вот это вот наше в культуре, оно иногда мешает следовать тому, что говорит Бог, потому что мы считаем, что для этого есть, например, специально обученные люди, или кто-то, кому Господь специально открыл. А мы здесь сидим, выполняем свою работу, и зачем нам лезть, как сказать, на рожон, грубо говоря, и что-то там из себя строить. Причем иногда даже наши собратья-христиане смотрят на нас скептически и говорят: что-то ты куда-то не туда полез, давай-ка ты успокоишься и еще раз там посидишь, помолишься, это пройдет. Вот с таким вы сталкивались?
5: Может быть, но я замечаю одно, что когда человек понял, кто он в теле Христа, и ведь понять, какой твой духовный дар, какое призвание, это только полдела. Да, это очень важно, и, наверное, это первое, ну, с чего стоит начать. Но дальше апостол Павел говорит: развивай дар, который в тебе через мое рукоположение. То есть тот дар, который, призвание у тебя есть, его нужно развивать. Не так, что ты получил дар, и все. Например, вот музыкант, да, возьмем. Человек, например, вот возродился, получил возрождение, и вот он смотрит, как-то вот его музыка привлекает. Ну хорошо, сходи, попробуй там поиграть, попеть, не знаю, да, потому что я вообще не музыкант. Тебе понравилось? Начни ходить на репетиции музыкальные. Дальше, тебе понравилось? Начинай там, если тебя там пустят там петь, да, в церкви. Если тебе понравилось, пойди в консерваторию, начинай учиться. Дальше, если ты там играешь, начни там по памяти что-то. То есть дар, который тебе Бог дал, который ты понял, начинай его развивать.
2: Слушай, как интересно, ты сказал: если тебе понравилось, иди дальше. И если тебе еще раз понравилось, иди дальше. Но ты ничего не сказал про то, что если у тебя получается, иди дальше. То есть главное — это все-таки наше желание и наше стремление.
5: У меня есть здесь 5 пунктов. Дело в том, что я проходил этот этап в своей жизни. Когда Господь меня призвал к себе, когда я стал Его детем, естественно, вот это появляется первая любовь, первая ревность.
2: И вам, наверное, все нравилось.
5: Тебе все нравится, и я за все хватался. Подмести — окей. Спеть — давай. Проповедовать — отлично.
2: Еще лучше там, все одновременно.
5: Сыграть — давай. Приготовить — давай. Развести по домам — давай. И когда я понял, что меня на все не хватает, я стал задавать вопросом: Господь, а где мое служение? Все-таки к чему ты меня призвал? На все меня никогда не хватит. И знаешь, Бог так вот, где-то используя такой вот, ну, еврейский такой подход, знаешь, на мой вопрос вопросом. Бог спросил: Родион, а где твой духовный дар? Какое твое призвание? Дар? Призвание? Господи, об этом никто в церкви не говорит. Ну, а ты порассуждай. И когда я понял, какой мой духовный дар, какое мое призвание, например, сегодня у меня не стоит вопроса, в чем я должен заниматься. Потому что мое служение, оно исходит из того, чем меня Бог вознаградил. У меня есть 5 пунктов. Вот о том, как понять, где мое призвание, какое оно и верное ли оно.
2: То есть, следуя этим 5 пунктам, например, я смогу найти свое призвание?
5: Нет. Ты сможешь понять, то, чем ты занимаешься, это твое ли?
2: О, давайте, очень интересно.
5: 5 критериев. Ты прям конспектируешь.
2: Я сейчас буду оценивать себя, да.
5: Оценивать себя.
2: Оценивать, да.
5: Слушай, ну у тебя есть привилегия ведущего, я тебе потом это дам сфотографировать. Хорошо, первое, когда человек чем-то занимается или когда он в поисках своего призвания, он может задаться вопросом: нравится ли ему то, чем он занимается? Горит ли у меня сердце к тому, чем я занимаюсь? Или это просто то, что меня поручили, на меня насели или меня подзаставили где-то? Первое, вообще нравится ли, тяготею ли я к этому? А второе, получается ли оно у меня? Мы не говорим, да, сразу там на уровне профессионала, но первое, нравится, второе, получается ли, хоть как-нибудь. Третье, получаю ли я радость и удовлетворение от того, что я сделал? Вот я вышел, там стих рассказал, да, четверостишье рассказал в церкви. Первое, тяготеет ли мое сердце? Это я делаю почему? Потому что мне сказали, там, ты стих рассказываешь, или потому что вот я, ну, так, у меня есть такое вот стремление. Потом, получается ли? Я вышел, наизусть рассказал, и, ну, получилось ли у меня? Третье, получил ли я радость от этого? Может быть, даже не от того, что мне там похлопали. Сам получил ли я удовлетворение? Четвертое, принес ли я пользу?
2: Как это оценить?
5: Принес ли я пользу?
2: Ну вот рассказал это стихотворение. Ну вот, или сделал какую-то работу, которая многим может показаться незначительной. Я не знаю, пыль протер, сказал кому-то доброе слово. Оно же все забывается.
5: Давай так, вот просто вот этот пример с потолка про стишок, да?
2: Давай.
5: Просто вот я, например, хожу в течение недели и молюсь: Господь, как я могу быть полезен? Так, стихотворение, ага. Это ж не просто я там забил христианские стихи. Возможно, я молюсь, я где-то ищу, я книги приобрел, я читаю, я прочитал 200 стихов, например, за неделю. Я понял, что мне вот это нужно рассказать. Я его заучил, я вложил свое сердце туда. Я вышел, рассказал, я получаю радость от этого. А насчет пользы, подходит ко мне, допустим, после собрания, после служения, человек и говорит: слушай, говорит, это то, что мне надо было. Это Бог через тебя проговорил. Я понимаю, что я принес пользу Царству Божьему, этому человеку. А может, кто-то и не подошел, а реально получил пользу. И пятый пункт, последний. Сама местная церковь, признает ли она то, что у меня есть это призвание, это дар? И люди могут сказать: да, Аля, это твое. Это твое. То есть пять пунктов. Нравится, получается, получаю ли я пользу, удовольствие, приношу ли я пользу Царству Небесному или по местной церкви. И поместная церковь, пятая, признает за тобой это призвание и дар. Это очень важно.
2: Интересно. Насчет последнего пункта, то есть нужно еще получить признание определенное?
5: Это я не говорю сейчас, что это прям вот прям нужно, и чтобы тебе там бумагу выдали. У Али такой, да. Да.
2: Это было бы странно.
5: Но что я говорю по поводу призвания? Призвание иногда в церкви даже это называется рукоположение. Иногда некоторых людей говорят: да, у тебя есть такой дар, например, диакония, да, или пасторство, кого-то на благовестника рукополагают, кого-то на апостола, на пророка, да, то есть есть, ну, разные призвания, либо просто может церковь сказать, что, слушай, да, вот человек этим занимается, мы видим, что это его, он на своем месте, у него получается, он радуется от того, что он делает, его не нужно заставлять это делать.
2: А как ты думаешь, можно ли подойти и попросить рукоположить себя, проявить такую инициативу, чтобы быть точно уверенным, что Господь в этом двигается? Ведь если тебя рукоположили, значит, Бог и пасторам открыл, что это твое место.
5: Да, Бог может это делать. Ну, не обязательно, что рукоположение, да, я же не могу сказать: рукоположите меня там на там служение парковщика, да? Ну, то есть, как бы, да. Поэтому церковь, она, ну, она тебе обязательно скажет это. Или скажет: слушай, Аль, ты так поешь, ну, лучше посиди, послушай, да? Ну, то есть, как бы, тебе церковь-то тоже может сказать.
2: Ну, вот. В принципе, да. У нас такой вопрос пришел в комментариях от Сергея. А какой дар был у Иисуса? Мы ведь призваны быть подобны Ему. И второй вопрос. Есть дары земные, а есть духовные. Мы ведь можем делать любого рода добро. Это дар?
5: Конечно, мы можем все что угодно делать, и добро мы тоже можем делать. Ну, наверное, вот автор комментария, наверное, думает, ну, предполагает, что есть таланты, а есть дары, да?
2: Возможно, кстати, мне тоже.
5: Да, показалось. То есть талант — это что-то природное, да, потому что мы можем видеть, что, например, человек, он Христа не знает, да, а поет, наверное, даже лучше, чем наша, ну, группа прославления, да? И да, мы можем сказать, что это талант природный, хотя и Господь его, ну, создал этого человека и наделил его этим талантом. Даже...
2: А вот в какой момент он в дар превращается, этот талант?
5: Я думаю, что в период возрождения. Вот я думаю, что Бог, он достаточно часто использует наши природные данные для того, чтобы этим служить уже Царству Небесному. Потому что талант, ну, сложно сказать, что человек, не знающий Христа и имеющий талант, что он осознанно будет служить им Царству Небесному. Сложно сказать. Да, где-то мы видим, что знаменитые люди, они тоже о Боге поют. И это прям замечательные песни. Я некоторых авторов реально слушаю, и я думаю, ну вот прям сейчас можно его в церковь выпускать, и люди будут иметь назидание, потому что хорошие слова, хорошая музыка, правильное исполнение.
2: Но только с этой песней.
5: Да, только с этой песней. Да, в случае всех остальных, конечно же, нельзя. Но все-таки дар духовный, как я понимаю, он исходит, во-первых, ну, от Святого Духа, и он идет и на пользу Царству Божьему, и на пользу Церкви, и для славы Божьей. Поэтому где-то это рядом.
2: А что насчет первого вопроса? Какой дар был у Иисуса? Мы ведь призваны быть подобны Ему.
5: Да, призваны. Ну, насчет дара Иисуса я не могу ответить. По крайней мере, я не вспоминаю, чтобы это прям было прямо написано про Христа.
2: Вообще, так можно рассуждать об Иисусе с точки зрения его каких-то талантов?
5: Да, даровитости, да?
2: Да, даровитости.
5: Ну, нет, так если, знаешь, если подходить прям вот строго, прям, конечно, он был Господь. И он имел все дарования, да, какие только можно.
2: Но он прошел путь как человек.
5: Как человек, да. Но, вероятно, он имел, ну, дар проповедника. То есть он говорил, да. Дар исцеления, чудотворения, это тоже он имел, да. Вот. Все остальные дара, понятно, что и дар мудрости, и дар веры, да, все это имел. Но вот прямо, наверное, ничего не читаем мы.
2: Хорошо, я предлагаю сделать небольшую паузу на новости, и мы к вам вернемся.
5: Здорово.
0: Вы слушаете радио «Пилигрим».
6: Россия – уникальный пример страны, которая, успешно развиваясь, не отказывается от своих религиозных убеждений и веры, заявил патриарх московский Всеруси Кирилл в ходе встречи с президентом России Владимиром Путиным. В воскресенье Путин в Кремле встретился с патриархом Кириллом и поздравил его с именинами. По милости Божией, сегодня Россия не теряет своих религиозных убеждений, веры. Не хочу ни с кем сравнивать нашу страну, но это уникальный пример цивилизованного развития современной страны, которая не отказывается ни от прошлого, ни от традиций, ни от своей веры, одновременно развивает науку, искусство, спорт и все то, что развивают другие страны, с не меньшим, а даже чаще всего с большим успехом. И, конечно, в этом ваш огромный вклад как руководителя нашей страны, сказал патриарх Кирилл. Первая в России магистерская программа по направлению подготовки международные отношения со специализацией в области религиозной дипломатии будет запущена в Высшей школе юриспруденции и администрирования НИУ ВШЭ в партнерстве с общецерковной аспирантурой и докторантурой имени Кирилла и Мефодия. Об этом сообщил ТАСС секретарь по делам дальнего зарубежья отдела внешних церковных связей Московского патриархата протоиерей Сергий Звонарев. Новая программа «Религиозная дипломатия в многополярном мире» станет первой в России магистратурой со специализацией в области религиозной дипломатии. Он отметил, что программа состоит из нескольких тематических блоков, ее фундамент – подготовка в сфере международных отношений и дипломатической практики. Трагедия в Индии. Вооруженные боевики безжалостно расстреляли троих баптистских пасторов прямо на трассе. Они возвращались с богослужения. Трагический инцидент произошел в округе Кангапокпи 13 мая текущего года. Вооруженные боевики обстреляли два автомобиля с безоружными священнослужителями. Лидеры общины возвращались домой после участия в крупном религиозном съезде. Погибшие являлись руководителями местной ассоциации церквей и активно занимались миротворческой деятельностью. Еще четыре христианских лидера получили тяжелые огнестрельные ранения. Пострадавшие были экстренно госпитализированы в исследовательский институт госпиталей Шиджа в городе Имфал. По оценкам медиков, их лечение обойдется примерно в $5000. Международное объединение «Объединенные библейские общества» объявило о начале нового этапа своей миссии, отметив 80-летие организации принятием специальной декларации о будущем распространении Библии среди молодого поколения по всему миру. Юбилейные мероприятия прошли с 6 по 11 мая в столице Индонезии Джакарта. В них приняли участие представители библейских обществ со всего мира как очно, так и онлайн. Во время встречи была представлена декларация под названием «Библия для завтрашнего дня. Глобальное обязательство перед будущими поколениями христиан». Сегодня в состав Содружества входят 156 библейских обществ, работающих более чем в 240 странах и территориях. США все больше протестантов признаются, что окружающие люди могут даже не знать о том, что они являются христианами. Об этом говорится в новом исследовании организации LifeWave Research. Исследование под названием «Жить без стыда 2025» стало частью более крупной программы по изучению духовной зрелости протестантов в Америке. Специалисты опросили 2130 прихожан протестантских церквей в марте прошлого года и попытались выяснить, насколько верующие готовы открыто говорить о своей вере. Согласно результатам, 30% протестантов согласились с утверждением: «Многие люди, которые знают меня, не знают, что я христианин». Это значительно больше, чем раньше. Для сравнения, в 2013 году так отвечали только 14% опрошенных, а в 2019 – 20%. Таковы были наши новости на этой неделе. Новости, взятые из открытых источников. Всегда молитесь о полученной информации и молитесь о страждущих.
0: Радио.
2: Друзья, мы снова с вами. Для тех, кто только подключился, я напоминаю, что в студии у нас Родион Щеглов, и разговариваем мы на тему, как распознать призвание к благовестию.
5: К благовестию, давай, да, уже поближе сюда.
2: Хорошо. Ну вот, кстати, в начале самого эфира ты очень много раз говорил, упоминал успех. То есть, причем ты упоминал его как в контексте благовестия, так и в контексте каких-то понятий из мира, ну, там, материальных каких-то благ и так далее. Так как же ты оцениваешь, успешный человек или нет? Ты говоришь, каждый успешный человек, он к чему-то призван, он знает своего призвания. Значит, ты как-то оценил, посмотрел на этого человека и сказал, да, вот этот человек успешен, а этот не успешен. По каким критериям ты это делаешь?
3: Ну, наверное...
5: Раз, ага, есть. Но, наверное, когда мы смотрим на человека, допустим, там, состоятельного или красиво одетого, или там, не знаю, там, известного, ну, я так понимаю, что это верхушка айсберга. Потому что человек, который знает свое призвание, он будет любить свое дело, он будет посвящать ему время. У него это будет вызывать интерес, он будет видеть пользу, он будет видеть отклик других людей. То есть если мы говорим, да, вот в разрезе мирских, и человека это будет вдохновлять. Когда человек любит свое дело, ему не нужно расписание. А как вот я люблю цитировать этого человека, был такой человек на Западе, Генри Форд, который основал компанию «Форд». И он однажды сказал, что самая лучшая работа – это высокооплачиваемое хобби. То есть хобби – это то, что ты делаешь, потому что тебе это нравится. И ну, хобби мы часто да, думаем, ну это футбол, это рыбалка. Но если хобби сделать, например, служением, да, или, например, то есть то дело, которое ты любишь, ты будешь ему посвящать время, ты будешь изучать его, тебя никто не будет заставлять, и, соответственно, ты будешь успешным человеком.
2: Интересно, вот современная молодежь говорит, что такая позиция приводит к выгоранию. Когда ты вместо того, чтобы, используя свое хобби, отдыхать во время процесса, ты работаешь, что это очень часто приводит к тому, что ты быстро устаешь от этого, и от служения устаешь. И мне кажется, от благовестия тоже можно устать, особенно если находишься где-то в другом городе или в стране. То есть вот это вот хобби, я не знаю, у вас было хобби общаться с людьми до того, как вы стали благовестником или нет?
5: Наверное, нет.
2: Нет, не было. То есть нельзя сказать, что ваше служение – это ваше хобби?
5: Нет. Но я просто очень люблю то, чем я занимаюсь. И хотя часто очень напряженный график, но то, что я делаю, мне это нравится, мне это вдохновляет. Я вижу от этого пользу. Поэтому выгореть... Ну, наверное, я думаю, что я мог бы выгореть, если бы я, может быть, не отдыхал бы. Потому что мудрость состоит в том, что нужно хорошо, качественно и вовремя отдыхать.
2: Как вы это все успеваете? Вот если посмотреть на ваше путешествие, можете вот так кратко описать? Там, я был вот там, вот там, вот там, вот там, и мне интересно, где между этими вон там, вот там, вот там мы найдем место для отдыха. Потому что такое ощущение, как будто вы постоянно в разъездах.
5: Постоянно.
2: Ну, да, ну я имею в виду вместе с женой.
5: Ну, мы только что приехали неделю назад.
2: Откуда?
5: Мы были, ну, скажем так, на юге России, вот, в южной части Российской Федерации. Вот мы за полтора месяца посетили 6 регионов и 12 городов. Вот, и между этими вот всеми поездками было время, например, один день, два дня, можно было отдохнуть. То есть если мы чувствуем, что нам нужно выспаться, мы высыпаемся. Даже вот если мы чувствуем, что нам нужно больше времени взять, или, например, что-то, допустим, моя супруга хочет посмотреть в тех местах, где мы бываем, мы выделяем на это короткое время для того, чтобы где-то морально, духовно или физически отдохнуть.
2: А чувство вины нет? Вот я мог послужить, я тут на диване валяюсь, отдыхаю.
5: Ты знаешь, раньше было, а сейчас нет. А я понимаю, что если я сейчас вместо того, что я там, допустим, нормально отдохну, если я сейчас куда-то поеду, я просто, ну, либо, как ты говоришь, выгорю, либо мой КПД будет очень низкий. Ну да, я вроде приеду. Ты знаешь, это как вот есть такая борьба. Вот борьба с совестью, нереальная борьба, скажу честно. Когда ты всю неделю вшатывался, когда ты всю неделю пахал, ты мало спал, и вот ты приезжаешь в субботу вечером, и ты уже никакой. А в воскресенье утро тебе на собрание. И здесь выбор. Либо ты идешь на собрание, и все видят, вау, да, он молодец, он пришел на собрание, он его не пропустил, но ты вообще никакой. Тебе бы домой бы просто до подушки. Да, но ты в собрании. Либо остаться дома. Потому что для многих людей служение — это только 2 часа воскресенья. А для меня служение — это все 6 дней до воскресенья были. И собрание — это лишь просто вот, ну, маленькая часть моей жизни, да. И вот эта борьба — пойти на служение или остаться дома. Если я пойду на служение, какой от меня будет эффект? Да, я посижу полусонный на служении.
2: Будете ли вы вообще присутствовать там?
5: Буду ли я там, да. Ну, то есть, понимаешь, да, поэтому это тоже такой вот, ну, вопрос интересный.
2: Хорошо. Так, я хотела что-то спросить, и я вот забыла.
5: Давай я пока, вот, потому что у меня много здесь чего. Друзья, дорогие, мы с вами проговорили, да, про 5 пунктов, как понять, мое это служение или нет. Да, мы говорили, что это нравится, получается, это приносит радость, это приносит пользу. И церковь или твое окружение, оно говорит, ты на своем месте или нет. Еще бы, знаете, друзья, хотел бы пару моментов из Писания затронуть. Вот мы говорим о призвании на благовестие, да, на благовестие, на миссию, на евангелизм. И вот знаете, такой интересный пример апостола Павла. Вот если посмотреть книгу «Деяний», мы увидим определенные этапы, как Бог его призывал. Мы, конечно, можем найти больше этапов, да, но я вот, знаете, для себя 3 таких основные этапы его призвание на миссию, на благовестие я выделил. Первое — это Деяние 9.15. С чего все начинается? 9 глава, вы знаете, да, когда он шел на пути в Дамаск гнать христиан с письмами, там ему встречается Христос. И здесь мы читаем такие строки. «Но Господь сказал Анании, иди, ибо он, то есть еще тогда Савл, есть мой избранный сосуд, чтобы возвещать имя мое перед народами и царями и сынами Израилевыми». Вот первое, с чего начинается это избрание, Иисус говорит, Господь говорит, иди, это мой избранный сосуд. То есть иди, утверди его, мы знаем этот текст. Первое, с чего началось служение апостола Павла, это призвание, личное призвание, когда Иисус лично призвал апостола Павла.
2: Погоди, любое призвание так должно начинаться?
5: Ну, это как бы не обязательно так, но...
2: Ну, я имею в виду не именно так, именно с личного призвания.
5: Ну, понимаешь, вот давай так, я вот по своему примеру. Когда я лично понимаю, вот по примеру апостола Павла, что Иисус меня призвал вот к этому делу, просто тогда Бог дает мне основание и утверждает, что это мое место.
2: Ага, то есть ты сначала... имеешь какую-то внутреннюю предрасположенность, угу. А потом Господь сходит на это и говорит, да, это точно от меня.
5: Да.
2: А для того, чтобы Господь сошел, и ты понял, что Он дал тебе основание, нужно каким-то образом быть, я не знаю, как сказать, подключенным, как в розетку, включенным с Богом, чтобы у вас была прямая связь, потому что, например, вот я сейчас думаю, если я так буду делать, услышу ли я, что мне Бог говорит? То есть достаточно ли будет моих вот этих вот духовных антенн, чтобы считать это? Понимаешь, иногда люди же просто не понимают, не слышат, в этом проблема иногда заключается, что они не воспринимают. То есть, может быть, призвание есть, и место готово, и призыв есть, а человек не слышит.
5: 1.5 года. у меня ушло на то, чтобы понять свой духовный дар и призвание.
2: Как это происходило?
5: Когда мы начали уже говорить, да, что я начал браться за все на свете, и то и подмести, и отвести, и спеть, и станцевать, и когда на все стало не хватать, спросил: «Боже, где мое место, где мое служение, где твой духовный дар? Господь, я не знаю, какой мой духовный дар. Начни заниматься». И я стал пробовать все подряд в церкви, но уже не просто потому, что меня просили, или надо, или там надавили. Нет. А просто я стал делать и стал наблюдать и молиться: «Господь, а к чему лежит мое сердце?» И я, меня как-то попросили в одной деревенской церкви сказать проповедь. Мало там людей было. Я сказал проповедь. Я, наверное, пропотел 50 раз, и слава Богу, что была кафедра закрыта, не видно было, как ноги трясутся. Но ты знаешь, я не знаю, что я говорил.
2: Подходи. Даже не запомнил, да?
5: Вообще, я так боялся, хотя людей было мало. Вот я несколько дней назад проповедовал в очень большой церкви, в очень большой. Я просто сидел, как бы это не проблема. Но тогда я не помню, что я говорил. И люди подходили после собрания, говорят: «Брат, какая проповедь!» Я думаю: «Родион, ты что там вообще говорил?» «Брат, какая проповедь! Давай еще проповедуй!» И знаешь, и когда я стал за все подряд браться и стал наблюдать, к чему лежит сердце, я смотрю, а мне хочется к проповеди готовиться, мне хочется проповедовать, Бог меня подбодряет через людей. И знаешь, я стал потихоньку проповедовать. Через полгода я говорю: «Господь, мне кажется, мой дар — это вот проповедовать, но я не уверен». Хорошо, Родион, это опять, как ты говоришь, в коннекте с Богом. Ты же Божий человек, и ты общаешься, задаешь вопрос, у тебя свой канал связи с Ним. Вот у Бога, у Него столько путей донести тебе свое слово. Это как сегодня у нас есть там куча мессенджеров ВКонтакте и так далее. И у Бога много. И вот так через год я говорю: «Господь, я вот утверждаю, мне кажется, что мой дар проповеди, но я не уверен». «Хорошо, Родион, продолжай». И вот знаешь, через полтора года, когда вот Бог начал утверждать, и, как я говорил, через церковь, люди стали говорить: «Родион, слава Богу, Господь так коснулся меня, продолжай, молодец». И Бог меня стал утверждать. Но знаешь, что потом произошло?
2: Когда ты был на этом моменте уже уверен, что твое
5: призвание это... Нет. То есть я был не уверен, но я продолжал делать то, что мне нравится, то, что у меня где-то получалось, где-то люди одобряли, где-то я видел пользу от этого, я получал радость, но я был не уверен, это был разговор с Богом. И потом я все-таки сомневался, говорил, и через полтора года, когда уже Бог прям конкретно утвердил через людей, я говорю: «Господь, да, я уверен, что это мой духовный дар». И с того момента я стал служить. Но что интересно, когда я убедился... через полтора года, что это мой духовный дар, это мое призвание проповедовать. Знаешь, что получилось? Вот эти все полтора года, то, что я изучал свое призвание, свой дар, меня никто никогда ни разу не критиковал. Почему? Да потому что ведь легко сломаться. Да ты ничего не умеешь, что ты тут наговорил, там сядь, вообще молчи, и все, человек может потухнуть. И Бог, знаешь, вот этот вот уголечек, пока ты еще не уверен, он вот это вот, вот такой уголечек, пожалуйста, давай. Как только я убедился, что это мой духовный дар, как только я сказал: «Господь, я теперь точно уверен», да, уверен, такая критика понеслась. Знаешь почему? Потому что написано: «Развивай, возгревай свой духовный дар». Апостол Павел говорит: а как развивать без критики? Когда нас критикуют, мы растем. Призвание. Первое. Апостола Павла Господь призвал. Это есть мой избранный сосуд. Призвал, избрал, да? Второе. То есть мы говорим о этапах призвания на благовестие, на миссию. Первое — это призвание. Второе. Павел, это прям ниже, прям четко прослеживается. Бог избрал. Павел начинает благовествовать. Одно дело, что тебе дан какой-то дар, там, например, благовестие, а другое дело — начать. И вот мы видим стихами ниже, то есть Бог призывает, и потом мы читаем: «И был Савел несколько дней с учениками в Дамаске, и тотчас стал проповедовать в синагогах об Иисусе, что Он есть Сын Божий». Первое. Бог призывает, чтобы Павел был, возвещал перед народами, и царями, и сынами Израиля. Второе. Он начинает это делать. Мне кажется, у некоторых людей вот эта пропасть в десятки лет между тем, что Бог дает призвание, показывает, какой твой духовный дар. А второе, человек должен начать это делать.
2: А почему это так получается? Я знаю лично женщину, которая получила образование профессиональное в одной сфере, но служение, в котором она могла это использовать, возникло только через сколько? 18, по-моему, лет. То есть не были ли эти годы потрачены зря? Или Господь все так и задумывал? И не бывает ли иногда, что именно от нас зависит, что с первого этапа мы никак не можем перескочить на второй?
5: Не получаете, потому что не просите. Вот я просил Бога: Господь, покажи мое служение, мое призвание. Бог спросил: какой твой духовный дар? Я не знаю, Господь. Ну, изучи, пойми. И вот просто начать делать. Начни делать. Вот как вот апостол Павел, его Бог призвал, и он сразу начал делать. И третий этап призвания на миссию, который я отметил, их, возможно, даже больше можно найти, это то, что твой дар признает церковь. Не обязательно это, что собирается собор и решает, вот Аля хорошо, такой хороший ведущий на радио, и вот мы сейчас Алю рукоположим на ведущего на радио. Не обязательно. Просто церковь тебе скажет: слушай, Аля, ты такие эфиры классные ведешь. Здорово, молодец, продолжай, мы вдохновляемся, мы тебя каждое утро слушаем. И вот здесь вот такой вот тоже текст в Деянии написано: когда они служили Господу и постились, имеется в виду, ну, Павел, Варнава, Дух Святой сказал: отделите мне Варнаву и Савла на дело, которому я их призвал. Тогда они, совершив пост и молитву, возложив на них руки, отпустили их. То есть этапы призвания. Первое, человек получает личное призвание или откровение, слово, послание, не знаю, как там, высвобожденное слово. То есть вот человек получает личное призвание. Второе, он начинает это делать. И третье, тебе вокруг люди скажут: слушай, Аль, да вообще это не твое радио, что-то ты так ведешь, вообще, ну, не твое. И ты послушаешь, посмотришь, помолишься и поймешь, что ну да, что-то и не на своем месте. Или наоборот, тебе скажут: да ты чего? Аля, продолжай, продолжай. И вот это призвание, которое ты убедилась, что это твое, оно будет тебя держать даже во время кризисов, даже когда мне тяжело, даже когда что-то происходит, кто-то что-то там наговорил на тебя. Но ты понимаешь, что это то, к чему тебя призвал Бог, а не просто тебе кто-то возложил. И тебя во время штормов, кризисов, когда тебя самого там где-то как-то, это тебя сдержит. Родион, это лишь твое призвание. Неси Евангелие, проповедуй. Ты на своем месте. И то же самое касается и остальных сфер жизни.
2: Слушай, нас спрашивают, а может ли призвание измениться в церкви? Ты такой путь описал, такое ощущение, как будто человек долго идет к своему призванию. И мне сложно представить, что у человека оно возьмет и одномоментно сменится. Но возможно ли это?
5: Знаешь, может быть, я не прав, может быть, скорее всего, не прав, но я вот по себе наблюдаю, я понимаю так, что дар и призвание — это то, что, ну, не может поменяться. Ну, как корова, например, не может давать мед. Вот ее призвание — давать молоко всю жизнь. Как у пчелы. Ее призвание — давать мед. Да, это призвание может как-то в церкви видоизмениться. Но я, например, не представляю, что Бог заберет мой духовный дар и мое призвание. Я не представляю.
2: А это, погоди, смена дара, смена призвания разве означает, что предыдущее будет у тебя отобрано?
5: Вот о чем я и говорю. Но я, например, не представляю. Смотри, есть тоже в Писании такой стих, да, «Ревнуйте о дарах больших». Я вижу это вопрос как. Вот смотри, например, я не музыкальный человек абсолютно. Кстати, почему я не музыкальный человек, почему я это говорю? Потому что на этапе, когда я искал призвание, да, свой духовный дар, я тоже пробовал себя в музыке. Я месяц посидел в хоре, и я понял, что я вообще не понимаю там альты, басы, там Реген говорит выше, ниже, там, и я это понял, что я вообще ничего не слышу, не понимаю, вот бумага, какие-то закорючки. Я сказал, говорю, сестра Люба, говорю, извините, говорю, вообще ничего не понимаю. Но как я вижу, если Господь поместит, например, меня в какое-то общество, общину, церковь, где не будет музыкального служения, Бог может сказать: Родион, в пролом, становись. Что, Господи? Гитара, понял, Господи. На Авито, покупаю гитару, записываюсь на эти курсы музыкальные и сажусь и начинаю что-то делать. Но я буду понимать, что Бог не отменил моих прошлых, ну, призваний, моего дара. Просто Бог дает еще для созидания какой-то поместной общины.
2: Я предлагаю сделать небольшую паузу на видеоклип. Мы посмотрим. И после этого мы вернемся, и у меня еще один вопрос возник.
5: Очень жду.

0: слушаете радио «Пилигрим».
1: Друзья, мы снова с вами. Наш эфир подходит к концу. Осталось обсудить несколько вопросов. Один из которых, Ардён, как вы считаете, жизнь человека без призвания, можно ли назвать ее пустой и в каком-то роде неполноценной?
2: Ну, я в свое время учился на политическом факультете, поэтому, дабы быть политкорректным где-то вот, то скажу, наверное, нет, потому что, ну, мы видим, что много божьих людей, которые жили, верили во Христа, были, ну, вот, божьими людьми, которые, может быть, даже и не сильно задавались этим вопросом. Вот, поэтому, наверное, сказать нет. Но, однако же, вот как мы просмотрели, да, пример Павла, он знал свое призвание. И вот сейчас на время музыкальной паузы мы тоже затронули этот момент. А знал ли Христос о своем призвании? Да, 100%. Мы об этом читаем. Христос знал о своем призвании, и он его исполнил.
1: Интересно, вот меня всегда интересовало, в какой момент он о нем узнал. Вот эти вот все, знаете, пытаешься представить, как он, будучи там годовалым малышом, уже знает, что он Бог или не знает, и в какой момент он это осознал. Сложно это представить на самом деле.
2: Ну да, кстати, вот насчет призвания, да, вот в Луки 4 главе, 43 стих, Иисус говорит: «И другим городам благовествовать я должен Царство Божье, ибо на то я послан». То есть Христос знал, на что он послан, и он это исполнял.
1: Слушай, а у каждого человека есть призвание?
2: Да.
1: То есть Бог не обделил никого?
2: Нет.
1: А может ли быть такое, что человек находится в своем призвании, но он этого не понимает?
2: Ну вот я не всемогущий, поэтому на этот вопрос не могу дать ответ.
1: Ну вот просто я как-то обсуждала с одним человеком тему призвания, и я говорю, ну вот, например, сидит какая-нибудь там мама, у нее

0: которая вырастила хороших людей, не знает, что это ее призвание. Получается, она не в призвании? Или она в призвании, но она не знает?
1: Ну, не знает. Я не могу ответить на этот вопрос. Не могу сказать. Дабы быть политкорректным. Вот. Я бы хотел тоже немножко для статистики, ну, как я уже сказал, на Западе любят цифры. И вот был опрос проведен, и оказалось, что только 21% христиан знакомые с библейской концепцией духовных даров.
0: Сколько процентов еще?
1: 21% христиан, ну, опрошенных, да, мы не можем сказать за весь мир, да, но вот среди которых опрос провели, 21% знают о библейской концепции. Но это еще не все. И только 30% из этих 21% знают свои духовные дары.
0: А чем все остальные занимаются?
1: А вот тогда еще вопрос, а сколько вообще применяют эти духовные дары, да?
0: Еще меньше.
1: И поэтому, конечно, мы, может быть, не всегда видим людей, которые вот находятся прям вот полностью посвящены каким-то своему делу. Но я скажу так, что люди, вот даже в мире я соприкасаюсь с людьми, которые посвящены какому-то делу, я вижу, что люди любят свое дело, и они готовы, это вдохновляет. Даже если это просто какая-то светская, мирская профессия, я вам скажу так, даже вот вы просто проверьте, друзья, кто живет в больших городах, вот просто понаблюдайте, если вы любите кофе, вот заходя в кофейню, вы сразу увидите, что это за кофейня, владелец этой кофейни или наемный сотрудник. Если он просто пришел для того, чтобы зарабатывать средства, это будет одна кофейня. Но люди, которые любят кофе, и которые посвятили себя этому делу, чтобы там его варить, как-то делать, это будет совсем другой кофе. Потому что они нашли свое призвание именно в этом. Понаблюдайте, это интересно.
0: А нам тут вопрос задали. Если я умею, например, играть на инструменте, но не использую этот дар в церкви, это плохо? То есть можно ли считать грехом, когда Господь тебя чем-то одарил, а ты это не произрастил. Ведь в притче о талантах вот этому последнему рабу неверному, ему прилетело в конце, то есть ему дали таланты, но он их никак не использовал, закопал в землю. И в глазах его господина это уже было плохо.
1: Хочу вот нашему дорогому слушателю ответить так. Если у вас в церкви очень много музыкантов, и вам там, например, нету места, ну, бывает такое, потому что в больших церквях бывает там где-то конкуренция, где-то еще что-то, да, и вам там нету места, может быть, просто вам нужно подумать о том, где вы можете быть полезны, потому что я часто использую термин «царство Божьего», если вы заметили, не церковь, а царство Божье, потому что царство Божье — это нечто больше, чем просто одна какая-то конкретная поместная церковь. И если ты в поместной церкви, там, не знаю, там, микрорайона «Гидрострой» не нашел себя в музыкальном служении, это не значит, что для Царства Божьего ты бесполезен. Возможно, в соседней церкви города микрорайона Комсомольский там нет музыканта. И тебе нужно просто подумать, если это твой талант, тебе нужно его использовать. Я не знаю как. Но вот почему мы говорили, да, дары, призвание, служение и дары разные, но дух один и тот же. Вот если у человека музыкальный дар, он его может использовать в церкви. Если не в церкви, он его может быть использовать на улице. Действия, они различные, и служения различные. Если нет, ты можешь его использовать в соседней церкви. Если даже нет, ты можешь просто в студии записывать песни и ролики, и они тоже будут прославлять Бога. Если тебе Бог дал вот этот талант музыки, да, там петь или там играть, найди это место, где? Может быть, действительно, ты будешь прославлять Бога вне церкви. Кстати, я хотел затронуть тоже такой момент. Наблюдая за людьми в церквях, я заметил, что большая часть людей не востребованы в церквях.
0: В смысле не востребованы?
1: То есть сидят...
0: Служителей всегда же не хватает.
1: Нет, сидят в церкви, скажем так, без дела. А есть люди, которые не могут найти себя в церкви.
0: Не могут найти или не ищут?
1: Это уже вопрос второй, но, допустим, даже не могут. Почему, когда я изучал эту тему, я, знаете, с чем столкнулся? Когда я начал просматривать список даров, духовных даров, ну, тут вот так, смотрите, записано. 1 Коринфянам 12:29.

0: посмотреть. Апостол Павел задает логические вопросы. Все ли апостолы? Ну, конечно же, нет. Все ли пророки? Нет. Все ли учители? Нет. Все ли чудотворцы? Нет. Все ли имеют дары исцеления? Все ли люди имеют? Нет. Все ли говорят иными языками? Нет. Все ли истолкователи? Нет. И теперь я могу продолжить. Все ли миссионеры? Нет. Все ли благовестники? Нет. Все ли ты? Нет. Дорогие, я это говорю к тому, что если ты не нашел себя в церкви, подумай, возможно, твое место вне церкви.
1: В смысле? Вот это такая непонятная мысль.
0: Очень даже понятно. Смотри, а евангелист, его место вне церкви. Ну, то есть, смотри, евангелист, в чем его задача? Нести Евангелие, благую весть.
1: Но это же не значит, что он оторван от церкви.
0: Нет, конечно, нет. Он очень даже часть церкви, очень важная часть. Но задача евангелиста — нести Евангелие вне церкви. Потому что в церкви, ну, давай так, по большей части о Христе и благую весть уже знают. Им нужна уже другая духовная пища для того, чтобы расти и развиваться духовно.
1: То есть, говоря вне церкви, ты имеешь в виду не отделенный от церкви, а не вариться вот в этом общем котле, а выйти наружу в мир и посмотреть.
0: 100%. Угу. Да, вот смотрите еще раз, друзья. Апостол Павел, мы говорили, три этапа призвания. Первое – личное откровение призвания от Бога. Раз. Второе, этот человек, Павел, начинает это делать, проповедовать. Два. Где он начинает проповедовать? Ну, конечно, мы видим, он и в синагогах, и в храме, но по большей части это где-то внешне. Ареопаг, на площадях, на улицах, в домах он то есть вне церкви он начинает это делать. И третье, церковь видит его посвящение, его призвание, церковь говорит, да, это твое, помолились, отпустили и благословили. То есть благовестник, он часть церкви, очень важная часть церкви, и он подотчетен церкви. Как мы видим, апостол Павел совершал миссионерские путешествия и потом возвращался в Антиохию и отчитывался перед церковью. Братья, был там побили камнями, там Евангелие приняли, здесь церковь основал, здесь рукоположил служителей. Это важная часть. Но если я не нашел себя в церкви, возможно, мое место вне церкви.
1: Слушай, вопрос такой. Практически все проекты, которые осуществляются вне церкви, так или иначе связаны с евангелизацией. И когда я общалась, тоже спрашивала, мне сказали, что зачем вообще делать какие-то хорошие, добрые дела людям, если ты им не евангелизируешь. Там, не знаю, там, раздавать еду там, или помогать людям без определенного места жительства. То есть, если ты это делаешь, то у тебя должен быть результат в виде покаявшихся, в виде людей, которые пришли в церковь или которым ты помог там доехать до рехаба там или еще куда-то. То есть как будто единственная возможность человеку служить вне церкви — это только евангелизация. А просто осуществлять какие-то социальные проекты, не евангелизируя, не имеет никакого смысла. Что ты об этом думаешь?
0: Это очень хороший вопрос. Да, я согласен. Если мы делаем просто добрые дела, не указывая на Творца, то мы просто хорошие люди, ничем не отличающиеся от большого количества благотворительных организаций, которые есть в этом мире и которые делают гораздо больше, чем мы, как христиане, если мы не благовествуем. С другой стороны, нужно понимать контекст. Не везде можно благовествовать словами.
1: Вот. И вот не везде. У нас были представители организации, которые занимаются помощью детским домам. И они не благовествуют там. То есть, потому что не получится, не запрещено. Вот. И я встречала такое мнение среди христиан. А зачем тогда вообще заниматься этим проектом? Зачем нам помогать этим людям, если мы не можем им благовествовать? Но меня это немного в ступор вводит. Мне кажется, что ты же в первую очередь помогаешь людям из-за любви к ним, и благовествуешь ты тоже из-за любви к ним, а не потому, что тебе кто-то так сказал, правильно? Это же должна быть причина.
0: Да, но я скажу, что мы регулярно бываем в таких заведениях, и поверь мне, вот я бываю в разных регионах, не могу говорить, да, но поверь мне, люди очень хорошо знают, кто ты. Очень хорошо знают. Даже если ты прямо не указываешь на Христа и на Творца, люди очень хорошо знают, кто ты. И люди очень сильно чувствуют, потому что мы были в одном заведении, и нам сказали так, вы другие, потому что нам сказали, что незадолго до вас к нам приезжала какая-то там распиаренная благотворительная организация, они привезли там подарков там, в 5 раз больше, чем вы, но вы другие. вы принесли то, что не смогли принести они. А я ведь понимаю, о чем речь. То та любовь, которую нас повестил Господь Иисус Христос, она не может не выражаться, она не может не вырываться. И люди это чувствуют.
1: Хорошо, наш эфир подошел к концу. Есть ли у вас что-то сказать нашим зрителям напоследок?
0: Да, дорогие друзья, сегодня мы говорили на тему о призвании на благовестие. Благовестие и благовестник – это часть церкви, не оторванная, да, как мы говорили. Сегодня, если вы думаете о том, чтобы благовествовать, но боитесь, переживаете, просто примкните к какой-нибудь группе благовестников. У нас есть эти благовестники в Краснодаре, которые публично проповедуют на улицах. Просто попробуйте. Я вот вас даже приглашаю, напишите вот сюда на радио, если нужно, свяжитесь с нами. Просто попробуйте, вас никто не заставляет. Просто придите и посмотрите. Это будет для вас вдохновением, когда вы увидите, как проповедуется слово. Просто рядом побудете и помолитесь за то, что происходит. И знаете, оно всегда так. Нужно попробовать. Сначала ты просто постоял разочек-два со стороны, постоял, помолился. Потом два слова сказал, ну а потом Господь дает вдохновение и идешь проповедовать. Поэтому вдохновляем вас на благовестие, присоединитесь. Ну, а дальше будете наблюдать. Возможно, это ваше призвание. Благословит вас Господь.
1: Друзья, спасибо, что были сегодня с нами. За ваши комментарии тоже спасибо. И за поддержку в этом месяце. На сегодня мы прощаемся. Всем пока.
0: С Богом.
2: Вы слушаете радио.
3: Вы слушаете радио «Пилигрим».
4: Каждый день я специально пораньше встаю, завтрака, включая радио на всю. Пусть узнают все соседи, есть христиане на этой планете.
5: Пусть узнают все соседи.
4: Нас запомнить очень легко. www.radiopilgrim.ru

0: Прямо сейчас новости христианского мира.
1: Россия – уникальный пример страны, которая, успешно развиваясь, не отказывается от своих религиозных убеждений и веры, заявил патриарх московский всея Руси Кирилл в ходе встречи с президентом России Владимиром Путиным. В воскресенье Путин в Кремле встретился с патриархом Кириллом и поздравил его с именинами. По милости Божией, сегодня Россия не теряет своих религиозных убеждений, веры. Не хочу ни с кем сравнивать нашу страну, но это уникальный пример цивилизованного развития современной страны, которая не отказывается ни от прошлого, ни от традиций, ни от своей веры, одновременно развивает науку, искусство, спорт и все то, что развивают другие страны с не меньшим, а даже чаще всего с большим успехом. И, конечно, в этом ваш огромный вклад как руководителя нашей страны, сказал патриарх Кирилл. Первая в России магистерская программа по направлению подготовки международные отношения со специализацией в области религиозной дипломатии будет запущена в Высшей школе юриспруденции и администрирования НИУ ВШЭ в партнерстве с общецерковной аспирантурой и докторантурой имени Кирилла и Мефодия. Об этом сообщил ТАСС секретарь по делам дальнего зарубежья отдела внешних церковных связей Московского патриархата протоиерей Сергий Звонарев. Новая программа «Религиозная дипломатия в многополярном мире» станет первой в России магистратурой со специализацией в области религиозной дипломатии. Он отметил, что программа состоит из нескольких тематических блоков, ее фундамент – подготовка в сфере международных отношений и дипломатической практики. Трагедия в Индии. Вооруженные боевики безжалостно расстреляли троих баптистских пасторов прямо на трассе. Они возвращались с богослужения. Трагический инцидент произошел в округе Кангпокпи 13 мая текущего года. Вооруженные боевики обстреляли два автомобиля с безоружными священнослужителями. Лидеры общины возвращались домой после участия в крупном религиозном съезде. Погибшие являлись руководителями местной ассоциации церквей и активно занимались миротворческой деятельностью. Еще четыре христианских лидера получили тяжелые огнестрельные ранения. Пострадавшие были экстренно госпитализированы в исследовательский институт госпиталей Шиджа в городе Имфал. По оценкам медиков, их лечение обойдется примерно в $5000. Международное объединение «Объединенные библейские общества» объявило о начале нового этапа своей миссии, отметив 80-летие организации принятием специальной декларации о будущем распространении Библии среди молодого поколения по всему миру. Юбилейные мероприятия прошли с 6 по 11 мая в столице Индонезии Джакарта. В них приняли участие представители библейских обществ со всего мира как очно, так и онлайн. Во время встречи была представлена декларация под названием «Библия для завтрашнего дня. Глобальное обязательство перед будущими поколениями христиан». Сегодня в состав Содружества входят 156 библейских обществ, работающих более чем в 240 странах и территориях. В США все больше протестантов признаются, что окружающие люди могут даже не знать о том, что они являются христианами. Об этом говорится в новом исследовании организации LifeWave Research. Исследование под названием «Жить без стыда 2025» стало частью более крупной программы по изучению духовной зрелости протестантов в Америке. Специалисты опросили 2130 прихожан протестантских церквей в марте прошлого года и попытались выяснить, насколько верующие готовы открыто говорить о своей вере. Согласно результатам, 30% протестантов согласились с утверждением: «Многие люди, которые знают меня, не знают, что я христианин». Это значительно больше, чем раньше. Для сравнения, в 2013 году так отвечали только 14% опрошенных, а в 2019 – 20%. Таковы были наши новости на этой неделе. Новости, взятые из открытых источников. Всегда молитесь о полученной информации и молитесь о страждущих.

0: Здравствуйте! В эфире передача «Хлеб на каждый день». Слава Богу за новый день и новую возможность размышлять над Его Словом. Следующие несколько минут мы проведем в рассуждениях о том, чему я больше доверяюсь – Божьему Слову или Божьей любви, явленной в Иисусе Христе. Вообще, как понять мои страхи? Почему я хватаюсь за обетования Твои, Господи, больше, чем за любовь Твою? Что со мной происходит? Хочется довериться любви всецело, но она суверенна, и я даже страшусь ее. Неужели я не совершен в любви? Ибо совершенная любовь изгоняет страх. Как хочу я свергнуть крест воли Твоей, Господи, но как только лишаюсь этих страданий, то начинаю страдать еще больше. Дух мой стенает по Тебе и кресту Твоему, тянется к Нему, жаждет Его, потому что на кресте этом смертном жизнь моя. Сладки духу моему страдания креста Твоей воли, не избежать мне их. Ибо как только бегу от них в крепость свою, в безопасность свою, так страх, как разреженный воздух, удушает меня, и опять возвращаюсь к Тебе. Прости метания мои, прости прекословие воли Твоей. Истинное дерзновение просить Тебя о чем-то берет начало не из моих страстных желаний, чего мне очень хочется, а берет начало в знании воли Твоей. Да будет воля Твоя на земле, как и на небе. При этом я признаю, что даже самые сокровенные, самые незначительные, маленькие мои желания, даже те, из-за которых было бы стыдно утруждать Тебя, Ты исполнял с большим вниманием ко мне. Если же что и остается удержанным от моего понимания, я не скажу неотвеченным, потому что буду неправ, то я все равно верою души моей принимаю это, как Твою волю. Ибо даже когда святой апостол Павел три раза молил Тебя, Господи, о том, что удручало его, Твой отказ на его просьбу и был Твоим ответом во благо ему. Научи и меня верить и принимать Твои ответы. Посвятите некоторое время для размышления над этими истинами в течение этого дня и в последующие дни. Храни вас Господь. До свидания.
1: Мысли из книги «Покушение на высший суверенитет». Если вы нашли интересную новость и считаете, что она должна прозвучать в нашем эфире, пришлите ссылку через приложение «Радио Пилигрим».
2: «Радио Пилигрим».

0: Минута назидания.
1: Меня зовут Рик Реннер. Сегодня 26 мая. Наша тема сегодня – «Вера не двигается». Наше место Писания – послание Иакова 1:6 и 7, где Иаков говорит, что когда вы молитесь, вам нужно просить с верой, немало не сомневаясь. И далее в этом стихе он говорит, «потому что сомневающийся подобен морской волне». Слово «волна» – перевод греческого слова «клудуной», которое описывает сильно волнующееся море или постоянно движущиеся волны. Вы когда-нибудь пытались поймать волну? Вы не сможете этого сделать. Вы протягиваете руки сквозь волну, и она уходит. Она поднимается, падает, разбивается. Снова поднимается, падает, разбивается. Волны всегда в движении. Иаков говорит, что человек, который не молится в вере, похож на морскую волну. Его позиция постоянно меняется. Сегодня он молится о чем-то одном и говорит «я не знаю», и снова уплывает. На следующий день он уже молится о чем-то другом. Он ни на чем не фокусируется, его желания меняются, и на следующий день он опять уплывает. Иаков говорит, «Бог ответит на вашу молитву, но вы должны стоять на месте. Вам нужно находиться в той же позиции. Не будьте похожи на волны, которые меняются. Когда молитесь, молитесь в вере, не сомневаясь». Я хочу, чтобы вы подумали об этом сегодня.
2: Радио «Пилигрим».

величайте Господа со мной, и превознесем имя Его вместе. Избавит Господь душу рабов своих, и никто из уповающих на Него не погибнет.

кружится. Ах, как мне, Господи, с тобой дружится, дружится. Какие песни мы поем, чудные, дивные. Какие мы теперь вдвоем, сильные, сильные. Иисус мой друг, мой старший брат, он мне не просто так родня. Я был пред Богом виноват,

крепкие мы теперь вдвоем. Сильные, сильные, какие мы теперь вдвоем.

0: Слово наставления на радио Пилигрим.
1: Слово от пастора Артура Симоняна на 26 мая. «Поэтому с обдуманностью веди войну твою, и успех будет при множестве совещаний». Притчи 24 глава 6 стих. Войны всегда бывают внезапными, агрессивными и полными противостояния, но Божье Слово говорит, чтобы мы войны вели с обдуманностью. Возможно, вы никогда не слышали о подобных войнах и не знаете, что это за война. Посмотрите на жизнь Иисуса Христа и возьмите с нее пример, потому что Он с действительностью, с обдуманностью победил в своей войне. Мы часто думаем об успехе, мечтаем быть успешными людьми. Библия открывает нам очень большой и важный секрет успеха. Написано: «Успех будет при множестве совещаний». Сегодня жизнь заставляет людей обособляться. Возможно, в обществе, на работе мы не обособлены, но придя домой, стремимся уединиться. Ребенок уединяется со своим компьютером, юноша со своими дисками, взрослые у телевизора. Однако Божья мудрость не может проявиться в мире, потому что нет мудрости в обособленности. Дьявол стремится забрать мудрость у Божьего народа, но Господь желает умножить ее. Когда мы изучаем Божье Слово и имеем общение с Ним, то Святой Дух дает нам мудрость. Но также важно иметь взаимоотношения с членами своей семьи, с друзьями, с коллегами. И чем больше мы будем общаться с Богом и людьми, тем больше будет умножаться наша мудрость. Ведь Божье Слово говорит, что успех будет при множестве совещаний. Возлюбленные, желаю вам успехов. Пусть у вас будет множество совещаний. Окружите себя людьми, дающие вам дельные советы. Не обособляйтесь, не пытайтесь в одиночку решать свои проблемы, а спрашивайте совета у единомышленников, у друзей, у людей, которые заботятся о вас. Вот тогда вы будете успешны. И не забывайте следовать примеру Христа, чтобы с обдуманностью побеждать в войнах. Пусть Господь благословит вас. Амен.
2: Вы слушаете радио «Пилигрим».

городе весна, тепло, и хочется пройти пару трамвайных остановок пешочком. Не забудьте включить приложение «Радио Пилигрим».

0: каждое утро по будням с 8 до 9 слушайте наши прямые эфиры, включайтесь в обсуждение, предлагайте новости, получайте хорошее настроение на весь день.
1: Золотая коллекция на радио «Пилигрим».

0: духовного наставления на радио «Пилигрим».
1: Джойс Майер. Слушайте Бога каждое утро. 26 мая. Творите добрые дела. Мы – Божье творение, произведение Его рук, возрожденные, заново созданные в Иисусе Христе для совершения добрых дел, которые Бог предназначил, предопределил, предначертал нам. Послание к Ефесянам 2:10. Расширенный перевод Библии. Какое-то время назад, когда я только начинала следовать за Богом, я ждала от Него специального подтверждения всякий раз, когда у меня возникало желание сделать что-то доброе. Затем я поняла, что Дух живет во мне, чтобы побуждать меня к добрым делам. Когда-то давно мне захотелось дать $10 нуждающейся женщине. Я вынашивала это желание в своем сердце 3 недели, пока, наконец, не помолилась. «Боже, это Ты побуждаешь меня дать этой женщине деньги? Если да, то я это сделаю». $10 в то время были немалой суммой, и я не хотела расставаться с ними, пока не услышу прямое указание от Бога. Я отчетливо услышала Его голос. «Джойс, даже если это не я побуждаю тебя к этому, я не стану сердиться из-за того, что ты благословляешь других. Один из плодов живущего в нас Духа – это доброта, благость». Смотрите послание к Галатам, 5 глава, стихи с 22 по 23. У нас должно быть постоянное желание творить добро. Бог сказал Аврааму, что благословит его, чтобы он смог стать благословением для других. Смотрите Бытие 12:2. Как прекрасно достичь такого состояния души, когда желание делать окружающих счастливыми и служить Богу становится главным в жизни. В мире нет человека, у которого бы не было проблем. Всегда есть тот, кто нуждается в словах поддержки. Кому-то нужна няня для ребенка, кому-то нужно помочь перевести вещи, кто-то нуждается в деньгах и так далее. Когда я провожу время с Богом, у меня возникает огромное желание помогать людям. Я поняла, что это Бог побуждает меня. Бог благ, поэтому, когда мы проводим с Ним время, у нас появляется потребность творить добро. Каждый день просите Бога показать вам, кого вы могли бы благословить, и помните, где царит любовь, там находится Бог. Смотрите первое послание Иоанна 4:12. Божье слово на сегодня. Используйте любую возможность, чтобы сделать что-то доброе.
2: Вы прослушали главу из аудиокниги Джойс Майер. Чтобы прослушать или скачать другие главы книги, а также узнать больше о служении Джойс Майер, посетите сайт joycemayer.ru. Там вы сможете написать отзыв об аудиокниге, поделиться свидетельством или попросить о молитвенной поддержке. Присоединяйтесь к служению Джойс Майер на Фейсбуке, ВКонтакте, Инстаграме и Ютубе. Мы рады служить вам!
3: Вы слушаете радио «Пилигрим».

больше огня. Больше, больше, папа, тебя. Больше, больше, больше огня.

Блажен человек, который переносит искушение, потому что, будучи испытан, он получит венец жизни, который обещал Господь любящим его. Иакова 1:12.

0: Прямо сейчас новости христианского мира.
1: Россия – уникальный пример страны, которая, успешно развиваясь, не отказывается от своих религиозных убеждений и веры, заявил патриарх московский всея Руси Кирилл в ходе встречи с президентом России Владимиром Путиным. В воскресенье Путин в Кремле встретился с патриархом Кириллом и поздравил его с именинами. По милости Божией, сегодня Россия не теряет своих религиозных убеждений, веры. Не хочу ни с кем сравнивать нашу страну, но это уникальный пример цивилизованного развития современной страны, которая не отказывается ни от прошлого, ни от традиций, ни от своей веры, одновременно развивает науку, искусство, спорт и все то, что развивают другие страны с не меньшим, а даже чаще всего с большим успехом. И, конечно, в этом ваш огромный вклад как руководителя нашей страны, сказал патриарх Кирилл. Первая в России магистерская программа по направлению подготовки международные отношения со специализацией в области религиозной дипломатии будет запущена в Высшей школе юриспруденции и администрирования НИУ ВШЭ в партнерстве с общецерковной аспирантурой и докторантурой имени Кирилла и Мефодия. Об этом сообщил ТАСС секретарь по делам дальнего зарубежья отдела внешних церковных связей Московского патриархата протоиерей Сергий Звонарев. Новая программа «Религиозная дипломатия в многополярном мире» станет первой в России магистратурой со специализацией в области религиозной дипломатии. Он отметил, что программа состоит из нескольких тематических блоков, ее фундамент – подготовка в сфере международных отношений и дипломатической практики. Трагедия в Индии. Вооруженные боевики безжалостно расстреляли троих баптистских пасторов прямо на трассе. Они возвращались с богослужения. Трагический инцидент произошел в округе Кангпокпи 13 мая текущего года. Вооруженные боевики обстреляли два автомобиля с безоружными священнослужителями. Лидеры общины возвращались домой после участия в крупном религиозном съезде. Погибшие являлись руководителями местной ассоциации церквей и активно занимались миротворческой деятельностью. Еще четыре христианских лидера получили тяжелые огнестрельные ранения. Пострадавшие были экстренно госпитализированы в исследовательский институт госпиталей Шиджа в городе Имфал. По оценкам медиков, их лечение обойдется примерно в $5000. Международное объединение «Объединенные библейские общества» объявило о начале нового этапа своей миссии, отметив 80-летие организации принятием специальной декларации о будущем распространении Библии среди молодого поколения по всему миру. Юбилейные мероприятия прошли с 6 по 11 мая в столице Индонезии Джакарта. В них приняли участие представители библейских обществ со всего мира как очно, так и онлайн. Во время встречи была представлена декларация под названием «Библия для завтрашнего дня. Глобальное обязательство перед будущими поколениями христиан». Сегодня в состав Содружества входят 156 библейских обществ, работающих более чем в 240 странах и территориях. В США все больше протестантов признаются, что окружающие люди могут даже не знать о том, что они являются христианами. Об этом говорится в новом исследовании организации LifeWave Research. Исследование под названием «Жить без стыда 2025» стало частью более крупной программы по изучению духовной зрелости протестантов в Америке. Специалисты опросили 2130 прихожан протестантских церквей в марте прошлого года и попытались выяснить, насколько верующие готовы открыто говорить о своей вере. Согласно результатам, 30% протестантов согласились с утверждением: «Многие люди, которые знают меня, не знают, что я христианин». Это значительно больше, чем раньше. Для сравнения, в 2013 году так отвечали только 14% опрошенных, а в 2019 – 20%. Таковы были наши новости на этой неделе. Новости, взятые из открытых источников. Всегда молитесь о полученной информации и молитесь о страждущих.

0: Здравствуйте, друзья! В эфире программа «Библия говорит», и с вами снова Николай Пастухов и Алексей Коломийцев, пастор церкви «Слово благодати». Пастор Алексей, буквально на днях Соединенные Штаты официально признали Иерусалим столицей Израиля. Скажите, какое духовное значение это имеет для христиан сегодня? Говорит ли это о приближении второго пришествия Христа?
1: Очень актуальный вопрос, и я знаю, что он затронул многих и многих людей. Решение президента Трампа в действительности застало врасплох многих и произвело существенный переполох в столицах мировых среди различных политических игроков на мировой политической сцене. Этот вопрос, конечно же, безусловно, имеет политическое значение и имеет какое-то духовное значение. Мы оставим политику, чтобы о ней говорили политики, а сами посмотрим на духовную составляющую этого вопроса. Вообще история Израиля – интереснейшее духовное явление в истории. Когда мы посмотрим на его роль, роль этого народа в Ветхом Завете, как инструмент, который Бог избрал для того, чтобы дать миру Мессию, и это требовало огромный подготовительный период. Мы знаем, что для этого были даны обетования, были установлены заветы, которые Бог заключал сначала с Авраамом, потом мы видим завет на Синае через Моисея с народом израильским, потом Давидов завет. Мы видим, как все это является звеньями цепочки, которая приводит к главной точке, к тому, что через народ израильский был дан людям, был дан миру Мессия, Спаситель, который, как с самого начала было обещано, он станет благословением для всего мира. И вот когда мы говорим об Израиле, конечно же, история Израиля в огромной степени связана с Иерусалимом. Иерусалим стал столицей Израиля во время царя Давида, и он стал не только столицей политической или географической, он стал духовной столицей Израиля. Вот почему Библия использовала и использует многочисленные образы Иерусалима как вот этот, как место, в котором должен царствовать Бог, должен царствовать Мессия, как место мира, как место, из которого распространяется вот это Божье присутствие и благословение, связанное с Ним. Например, мы встречаем Псалом 121, в котором очень ясно сказано о Иерусалиме. Здесь сказано следующее. «Иерусалим, устроенный как город, слитый в одно, куда восходит колено, колено Господне по закону Израилеву, славить имя Господне. Там стоят престолы суда, престолы дома Давидова». И дальше очень интересное такое требование. «Просите мира Иерусалиму, да благоденствуют любящие тебя, да будет мир в стенах твоих, благоденствие в чертогах твоих». То есть Иерусалим, безусловно, имеет, конечно, колоссальное духовное значение. И вот очень интересно происходит развитие Иерусалима после того, когда Израиль отвергает Мессию, отвергает Христа. И мы знаем, что они предают ее римлянам, римляне распинают Христа. После этого Бог допускает, что в 70-м году Иерусалим был практически уничтожен, храм был уничтожен. Вот. И вот это место, оно перестало быть столицей Израиля или местом, где Израиль фактически видел символ своего государства, своей государственности, перестало почти на 19 столетий. Известно, что только в 1948 году было официально установлено израильское государство, но в это время Иерусалим не был столицей, и только в 1967 году, то есть фактически после 1900 лет, в результате шестидневной войны израильтяне завоевывают, занимают Восточный Иерусалим, берут под контроль, точнее, Восточный Иерусалим и объявляют Иерусалим столицей Израиля. То есть вот сам факт того, что это стало возможным, после такого длительного периода говорит о том, что это особенный народ. И у Бога, конечно же, особенная роль для него. В то же самое время, когда мы говорим о том, что Израиль собрался сегодня, и сегодня есть государство Израиль, и у него есть столица, как Иерусалим, это не говорит еще о том, что на данном этапе мы имеем дело с исполнением пророчества, которое мы видим в Священном Писании о восстановлении Израиля как Божьего народа, который примет своего Мессию. Это, конечно же, говорит о том, что это возможно, во-первых. Во-вторых, любая активность, которая происходит на этой земле, она, конечно же, говорит о том, что обстоятельства, которые развиваются в мире, все больше и больше говорят о том, что второе пришествие в действительности ближе, чем многие из нас думают. В 24 главе Евангелия от Матфея сказано: «От смоковницы возьмите подобие, когда ветви ее становятся уже мягкие и пускают листья, то знают, что близко лето». Так, когда вы увидите все это, знаете, что близко при дверях. Конечно, до этого здесь перечисляется очень много разных факторов, которые были в разных периодах истории. И в связи с тем, что наше отношение ко второму пришествию в соответствии с Божьим замыслом построено так, чтобы мы ожидали пришествия всегда, то вот каждый раз, когда мы являемся свидетелями того, как поднимается интенсивность этих событий, они, конечно же, эти факты указывают нам или должны указывать нам на то, что мы сегодня ближе к пришествию Иисуса Христа, чем это было буквально несколько лет тому назад. Помоги, Господь, каждому из слушающих нас сегодня понимать важность ожидания пришествия Иисуса Христа и важность встречи с Ним.
0: Спасибо, пастор Алексей. Друзья, у вас есть возможность больше узнать о том, что говорит Библия, на нашем сайте slovo.org. И, конечно, присылайте ваши вопросы по адресу radio@slovo.org. Благослови вас Бог!

городе весна, тепло, и хочется пройти пару трамвайных остановок пешочком. Не забудьте включить приложение «Радио Пилигрим».

0: Вы слушаете радио «Пилигрим».
1: Читаем вместе.
2: Святитель Иоанн Златоуст. Беседы о покаянии. Слово пятое. В самом деле, скажи мне, что хуже мытаря? Он пользуется чужими несчастьями, участвует в плодах чужих трудов, о трудах не помышляет, а в прибыли берет себе долю. Так грех мытаря самый тяжкий. Мытарь есть не что иное, как сделанное безопасным насилие, узаконенный грех, благовидное хищничество. Что же хуже мытаря, который сидит при пути и собирает плоды чужих трудов, который, когда надобно трудиться, нисколько об этом не заботится, а когда предстоит выгода, берет часть из того, над чем не трудился? Если же мытарь, будучи грешником, получил столь великий дар за смиренно-мудрие, то не гораздо ли более получит человек добродетельный и смиренный? Итак, если ты исповедуешь грехи твои и покажешь смиренно-мудрие, то будешь оправдан. Но хочешь ли узнать, кто истинно смиренно-мудр? Посмотри на Павла, подлинно смиренно-мудрого, на Павла, учителя вселенной, духовного витию, сосуд избранный, пристань необуреваемую, столб неколебимый, на Павла, который в малом теле обошел вселенную и как бы на крыльях обтек ее. Посмотри, как он смиренно любомудрствует. Он простолюдин и мудрец, бедняк и богач. Его-то называю истинно смиренно мудрым, его, понесшего бесчисленные труды, одержавшего над дьяволом бесчисленные победы, проповедующего и говорящего: «Благодать его во мне не была тщетна, но я более всех их потрудился». Он, потерпевший темничное заключение, удары и бичевания, уловивший посланиями вселенную, призванный небесным голосом, он-то смиренно мудрствует, когда говорит: «Я наименьший из апостолов и недостоин называться апостолом». Видишь великость смиренно-мудрия? Видишь, как Павел смиренно-мудрствует, называя себя меньшим из апостолов? «Я наименьший из апостолов», — говорит, — «и недостоин называться апостолом». В том-то и состоит истинное смиренно-мудрие, чтобы смиряться во всем и называть себя меньшим. Подумай, кто был сказавший эти слова? Павел, гражданин небесный, хотя еще облеченный немощным телом, столб церкви, земной ангел, человек небесный. Люблю останавливаться на этом муже и созерцать красоту его добродетели. Не столько радуют мои очи взошедшие и испускающие светлые лучи солнца, сколько освещает мою душу Павел. Солнце озаряет глаза, а Павел как бы на крыльях возносит нас к самым сводам небес и возводит душу выше солнца и луны. Такова сила добродетели. Человека она делает ангелом и душу как бы на крыльях возносит к небу. Этой добродетели учит нас Павел. Постараемся стать ревнителями его добродетели. Но мы не должны уклоняться от своего предмета. Нашей целью было показать, что смиренно-мудрие есть третий путь покаяния, что мытарь не смиренно мудрствовал, но говорил правду, когда обнаруживал грехи свои, что стал он праведным, хотя и не тратил денег, не переплывал морей, не предпринимал дальних путешествий, не обтекал беспредельных морей, не упрашивал друзей и не потратил много времени. Нет. Одним уничижением он стяжал праведность и удостоился Царствия Небесного, которое да получим мы все по благодати и человеколюбию Господа нашего Иисуса Христа, которому слава и держава во веки веков. Аминь.
3: 24 часа в сутки. С вами радио «Пилигрим».

0: Слово наставления на радио Пилигрим.
1: Доброе духовное. Разбойники в твоем доме. Разве не написано: «Дом мой будет назван домом молитвы для всех народов», — учил он их. А вы превратили его в разбойничье логово. Евангелие от Марка, 11 глава, 17 стих, новый русский перевод. Однажды Иисус пришел в храм в Иерусалиме и увидел, что святость Божьего дома нарушена. Место молитвы превратили в место торговли. Во дворе язычников, единственном месте, где могли находиться неевреи, продавали животных, меняли деньги и громко торговались. Этот базарный шум и звон монет исключали язычников из возможности приблизиться к Богу там, где для них было отделено единственное место поклонения в иудейском храме. Иисус сказал, что такой подход превратил это место в логово разбойников. Люди использовали святое место ради корысти. То, что должно было помогать молитве, стало мешать молитве. То, что должно было открывать путь к Богу, стало закрывать его для тех, кто пришел искать Господа. Сегодня Библия называет нас храмом Божьим. И в этот храм тоже могут вторгаться разбойники. Это мысли, желания, заботы и амбиции, которые хотят захватить твое мышление, твое время и твою жизнь. Они приходят, чтобы занять место молитвы, вытеснить поклонение и превратить святую территорию в рынок личной выгоды. Подумай, чего сегодня больше в твоем храме. Молитвы, размышлений над словом, желание слышать его – или шума тех мыслей, которые ведут себя как разбойники и забирают себе место, которое принадлежит Господу. Молитва на сегодня. Господь, помоги мне хранить мой храм для Тебя. Покажи мне мысли и желания, которые занимают место молитвы и поклонения. Очисти мою жизнь от всего, что мешает мне приближаться к Тебе. Пусть во мне будет больше молитвы и живого общения с Тобой. Во имя Иисуса Христа. Аминь. Чтобы ознакомиться еще раз с этим наставлением, посетите наш сайт добраедуховная.ру или наши группы в соцсетях. Религиозная группа «Христиан веры Евангельской Пятидесятников. Служение Доброе Духовное. Город Ростов-на-Дону».
2: Вы слушаете радио «Пилигрим».

0: Яков Левин. Сеется семя. Богатство. После смерти российской царицы Елизаветы I в 1762 году в ее шкафах нашли 15 тысяч платьев. Она каждый вечер трижды переодевалась. Вот так.
1: Так много песен модных, но есть и вечные хиты.

Христа, полной любви и сострадания. В Его присутствии святом дрожит дыхание. Мое желание быть навсегда Твоим детем.

мой Господь, я пред Тобой стою и каюсь. Я так нуждаюсь в прикосновении Твоем.

Псалом 129. К Тебе я, Господи, предвечный, воззвал из глубины сердечной. Услышь, услышь мое моленье, начни слова мои внимать. О, если б стал ты замечать людей, живущих при грешении, никто не смог бы устоять. Но велико твое прощение для тех, кто чистою душой благоговеет пред тобой. Блажен, кто твердо уповает и двери сердца отворяет, чтоб слово Божие принять. Как стража раннюю зарницу или юноша свою девицу, тебя я буду ожидать. И пламенно в душе молиться, да и зальется благодать, и принесет всем избавление и для Израиля спасенье.

слушайте аудиоверсии книг известных христианских авторов с 12.30 и с 18.30 каждый день на радио «Пилигрим».

В городе весна, тепло, и хочется пройти пару трамвайных остановок пешочком. Не забудьте включить приложение «Радио Пилигрим».

Россия – уникальный пример страны, которая, успешно развиваясь, не отказывается от своих религиозных убеждений и веры, заявил патриарх московский Всеруси Кирилл в ходе встречи с президентом России Владимиром Путиным. В воскресенье Путин в Кремле встретился с патриархом Кириллом и поздравил его с именинами. По милости Божией, сегодня Россия не теряет своих религиозных убеждений, веры. Не хочу ни с кем сравнивать нашу страну, но это уникальный пример цивилизованного развития современной страны, которая не отказывается ни от прошлого, ни от традиций, ни от своей веры, одновременно развивает науку, искусство, спорт и все то, что развивают другие страны с не меньшим, а даже чаще всего с большим успехом. И, конечно, в этом ваш огромный вклад как руководителя нашей страны, сказал патриарх Кирилл. Первая в России магистерская программа по направлению подготовки международные отношения со специализацией в области религиозной дипломатии будет запущена в Высшей школе юриспруденции и администрирования НИУ ВШЭ в партнерстве с общецерковной аспирантурой и докторантурой имени Кирилла и Мефодия. Об этом сообщил ТАСС секретарь по делам дальнего зарубежья отдела внешних церковных связей Московского патриархата протоиерей Сергий Звонарев. Новая программа «Религиозная дипломатия в многополярном мире» станет первой в России магистратурой со специализацией в области религиозной дипломатии. Он отметил, что программа состоит из нескольких тематических блоков, ее фундамент – подготовка в сфере международных отношений и дипломатической практики. Трагедия в Индии. Вооруженные боевики безжалостно расстреляли троих баптистских пасторов прямо на трассе. Они возвращались с богослужения. Трагический инцидент произошел в округе Кангапокпи 13 мая текущего года. Вооруженные боевики обстреляли два автомобиля с безоружными священнослужителями. Лидеры общины возвращались домой после участия в крупном религиозном съезде. Погибшие являлись руководителями местной ассоциации церквей и активно занимались миротворческой деятельностью. Еще четыре христианских лидера получили тяжелые огнестрельные ранения. Пострадавшие были экстренно госпитализированы в исследовательский институт госпиталей Шиджа в городе Имфал. По оценкам медиков, их лечение обойдется примерно в $5000. Международное объединение «Объединенные библейские общества» объявило о начале нового этапа своей миссии, отметив 80-летие организации принятием специальной декларации о будущем распространении Библии среди молодого поколения по всему миру. Юбилейные мероприятия прошли с 6 по 11 мая в столице Индонезии Джакарта. В них приняли участие представители библейских обществ со всего мира как очно, так и онлайн. Во время встречи была представлена декларация под названием «Библия для завтрашнего дня. Глобальное обязательство перед будущими поколениями христиан». Сегодня в состав Содружества входят 156 библейских обществ, работающих более чем в 240 странах и территориях. В США все больше протестантов признаются, что окружающие люди могут даже не знать о том, что они являются христианами. Об этом говорится в новом исследовании организации LifeWave Research. Исследование под названием «Жить без стыда 2025» стало частью более крупной программы по изучению духовной зрелости протестантов в Америке. Специалисты опросили 2130 прихожан протестантских церквей в марте прошлого года и попытались выяснить, насколько верующие готовы открыто говорить о своей вере. Согласно результатам, 30% протестантов согласились с утверждением: «Многие люди, которые знают меня, не знают, что я христианин». Это значительно больше, чем раньше. Для сравнения, в 2013 году так отвечали только 14% опрошенных, а в 2019 – 20%. Таковы были наши новости на этой неделе. Новости, взятые из открытых источников. Всегда молитесь о полученной информации и молитесь о страждущих.

Глава вторая. Соединенная Пацифик-авеню. Хотя мои родители поселились в Довной, когда мне было 8 месяцев, они не переставали посещать маленький молитвенный дом на улице Глэс. Отец говорил, что их армянские церкви были для них источником духовной силы. Двум ремеслам научил меня мой отец почти в одно время. Как только мои руки были достаточно крепки, он научил меня доить коров. И как только, становясь на апельсиновый ящик, я мог достать до головы Джека, он научил меня надевать упряжь. Я припоминаю случай, когда я сам запрягал Джека в легкую повозку. И мы всей семьей, к этому времени у меня уже было две сестры, Руф и Люся, направлялись в церковь. Поездка эта занимала 3 часа в каждую сторону. А богослужебное собрание с обеденным перерывом продолжалось 5 часов. И каждая минута проведенного времени мне весьма нравилась. Я любил наблюдать мускулистых фермеров и поденщиков, которые поднимали свои руки вверх, когда дух побуждал их, с лицами, поднятыми к небу до такой степени, что их бороды равнялись параллельно столу. Мне нравились их сильные глубокие голоса, поющие армянские псалмы. Даже проповеди были захватывающие в этом маленьком деревянном помещении на улице Глэс, потому что в них таилась та прошлая живучесть. Проповедующие часто напоминали, что Армения – одна из старейших христианских стран в мире и больше всех других пострадала за свою веру. Недавняя турецкая резня была последней из жестоких попыток турок уничтожить маленькую упрямую страну Армению. Постоянные рассказы этих исторических событий вошли в плоть и кровь нашей страны. В 287 году, начинал свой рассказ проповедник, молодой святой Георгий раздумывал, вернуться ли ему в его дорогую Армению. Георгий впал в немилость перед царем и был выселен из страны, но в ссылке он услыхал христианское учение. Наконец, рискуя своей жизнью, он решил вернуться на родину и поделиться доброй вестью со своими соотечественниками. Царь очень скоро узнал о его возвращении, схватил его и бросил в глубокую темницу в замке и приказал морить голодом. Но перед этим сестра царя, слушая проповеди Георгия, стала сама верующей. Проповедник в собрании рисовал перед нами картину молодой женщины, крадущейся по сырым ступеням в смрадную темницу с булкой хлеба или кувшином козьего молока под развивающимся плащом. Таким образом, она 14 лет смогла хранить жизнь святого Георгия. Внезапно весьма ужасная болезнь постигла царя. В беспамятстве он бросался на землю и ревел, как зверь. Когда же он приходил к памяти, то просил своих врачей вылечить его, но те не могли помочь ему. «Человек по имени Георгий может помочь тебе», — сказала ему его сестра. «Георгий умер давным-давно», — возразил царь. «Его кости давно сгнили под этим дворцом». «Он жив», — нежно ответила сестра и рассказала царю о его 14-летней заботе о Георгии. Скоро после этого Георгий был приведен из тюрьмы к царю. Его волосы были белыми, как снег на горе Арарат, но со светлым умом и в добром настроении духа. Именем Иисуса Христа он запретил демону удручать царя, и в тот же момент царь излечился. В 301 году царь и Георгий занялись обращением в христианство всей Армении. На пути домой в этой длинной дороге я заново переживал этот рассказ. Я видел терпеливого Георгия в темнице, заброшенного на многие годы, но никогда не потерявшего веры и надежды, ожидая Божьего избавления. Когда последняя из 6 дочерей моего отца вышла замуж, то бабушка перешла жить с нами в маленьком дощатом домике. Я помню ее очень хорошо, беловолосую маленькую женщину. Ее темные глаза светились гордостью ее единственного сына. У нее было лишь одно сожаление, как она говорила, что дедушка Демос не дожил, чтобы увидеть шекирьянов опять на их собственной земле. Бабушка Гулисар умерла в этом маленьком домике, счастливой и насыщенной днями женщиной. Прежде чем я достиг 10-летнего возраста, наше молочное предприятие было весьма успешным. Из 3 коров оно выросло в 30, потом в 100, а затем в 500, и из первоначальных 4 гектаров земли стало 70.
отец мечтал теперь завести наибольшую и наилучшую молочную ферму в Калифорнии. Если все это зависело от труда, то эта мечта могла стать реальностью, так как отец умел трудиться и поощрял к усердному труду всех нас. –

0: Демос Шакириан. Самые счастливые люди на Земле.
1: Радио Пилигрим.
2: Золотая коллекция на радио Пилигрим.

0: каждое утро по будням с 8 до 9 слушайте наши прямые эфиры, включайтесь в обсуждение, предлагайте новости, получайте хорошее настроение на весь день.
1: Вечные хиты.

0: слушаете Радио Пилигрим.
1: Доброе утро на Радио Пилигрим.
2: Доброе утро, друзья! Приветствуем вас на радио «Пилигрим». И сегодня у нас в студии Родион Щеглов. Здравствуйте! Родион – благовестник с большим стажем, который побывал уже во многих странах. В Африке, я знаю, в Азии вы были и еще, наверное, много где. И сегодня он нам расскажет о семинаре, который проводился, ну, автором которого вы являетесь, правильно? Вот. И расскажите, пожалуйста, по каким ключевым пунктам мы сегодня пойдем, то есть о чем этот был семинар?
3: Ну, этот семинар, да и наш сегодняшний эфир будет о том, как распознать свое призвание к благовестию.
4: Я вам поправлю.
3: Так, раз, раз, раз, раз.
4: Очень хорошо работает у вас микрофон. Можете пересесть за тот.
3: Сейчас пересядем.
2: Так, небольшая техническая у нас заминка, но сейчас Родион переключится на другой микрофон, и мы продолжим. Так, раз, попробуем.
3: Раз-раз, о, слышу.
2: Да то я вас не слышу.
3: Раз-раз. Раз-раз.
2: Нет, вас все равно очень плохо слышно.
3: Раз-раз, погромче могу.
2: Ага, все.
5: У меня голос такой. Звонки, так что это. Да, сегодня поговорим о благовестии и о том, как распознать свое призвание к этому делу.
2: Угу. Отлично. То есть мы будем говорить о призвании к благовестию, и мне кажется, мы два пункта еще сможем затронуть, да?
5: Да.
2: Если успеем.
5: Если успеем, да.
2: Хорошо, ну давайте сначала тогда поговорим о призвании. У нас, как уже сказал Родион, тема эфира звучит: как распознать призвание к благовестию? И тут сразу же возникает вопрос, а нужно ли какое-то особенное призвание для него?
5: Конечно. Ну вот, наверное, друзья дорогие, наверное, вы когда-то в своей жизни встречали профессионалов в любой области.
2: Да, ну вот здесь сразу хочется заметить, что стремление к профессионализму — это такая обсуждаемая тема, что касательно служений. То есть у нас тут были ребята, которые являлись профессионалами, там, например, в музыке или где-то еще, и у них было такое мнение, что да, к профессионализму нужно стремиться, но если зацикливаться только на этом, то можно так вообще никогда не начать служить. То есть постоянно бояться ошибок, постоянно бояться плохо сделать.
5: Смотрите, я к чему говорю. Все-таки фундамент служения и профессионализма — это призвание. Любой человек, успешный в этом мире, он скажет, к чему он призван. Даже сама природа нас учит к тому, что Бог определяет, кому и чем заниматься. Например, корова, она, наверное, ну, если бы, наверное, могла бы говорить, она тебе ясно сказала, что ее призвание — давать молоко. Пчела бы тебе бы нажужжала, что ее задача — приносить мед. Но если мы находимся в Церкви Божьей, где глава Христос, а мы его члены, то мы должны выполнять свою функцию, которую, ну, которую Господь на нас возложил. Поэтому благовестие, там, миссия, там, евангелизм — это одна из таких задач, которую получил Христос в своей Церкви. И зная свое призвание, кто ты в Божьем большом деле, будешь успешный, и люди все успешны, они знают свое призвание. Если я в теле Христа, я 100% какой-то член тела. Рука, нога, печень, почки, ну, если так аллегорически сказать, да. Поэтому вот и очень важно распознать, кто мы. Даже сегодня вот, если вы запишетесь на бизнес-тренинг, любой, там афиш много по городу, и любой бизнес-тренер, он тебе будет говорить одну вещь: найди свое призвание. Кто ты? Ты преподаватель, значит, коуч, там, тренер, или же ты там производственник, или ты там спортсмен, или ты там культура, искусство. Найди свое призвание, будешь успешен. Поэтому говорим сегодня о призвании на благовестие, как это распознать.
2: Тут у меня сразу два вопроса возникло про успех и про призвание. Вы сказали, что каждый успешный человек знает свое призвание. Но здесь сразу же вопрос, действительно ли для успеха нужно понимание своего признания? Мы же знаем людей, которые богаты, с виду успешные по оценкам этого мира, но они несчастливы. А как будто бы, когда человек успешен, узнает свое призвание, он не может быть несчастливым. То есть он должен быть счастлив. У нас как бы успех плюс признание равно то, к чему все стремятся. Получается, что не всегда успешный человек знает, к чему он призван, и не всегда тот, кто... Или и следует ли из этого, что тот, кто призван, не всегда будет успешен?
5: Ну, смотри, вот когда я готовился сюда к эфиру и к семинару, ну, знаете, да, что на Западе очень любят статистику, цифры, и мне попадались некоторые цифры, которые очень интересные, как бы, вещи проливают на данную тематику. Например, одна организация посчитала, что только 11% практикующих христиан, ну, то есть служащих, знают и убеждены, в чем они призваны. Всего лишь 11% из 100 убеждены в своем призвании, а 44% респондентов сказали, что они чувствуют, что они не на своем месте. Интересная статистика. Практически 10 только процентов.
2: А может быть такое, что человек на своем месте, но он все равно себя не ощущает на своем месте?
5: Может быть.
2: Из-за чего?
5: Может быть, потому что... Ну, мы дальше ниже будем читать текст. И мы говорим о том, что когда человек получает возрождение, духовное рождение, не знаю, там, как еще эпитеты подобрать, то... Господь дает ему Святого Духа, а вместе с ним и дает дары. И вот мы также читаем в послании к Ефесянам, да, что одних Бог поставил апостолы, пророки, евангелисты, пастора и учителя. Да? То есть Бог в своем теле, в своей церкви распределил дары. И каждому дал соответственно. И кого-то Бог призвал к евангелизму, а кого-то не призвал. И это нормально, потому что, ну, вот моя рука, да, она не может сказать, почему я не нога. Нет, она выполняет свою функцию. Если она правильно это делает, она приносит пользу всему моему телу. Если неправильно, то, значит, пользы не будет.
2: Хорошо, у меня еще два возникло вопроса.
5: Закидывай.
2: Ага. Во-первых, это не отвечает на вопрос, почему человек, который находится в своем призвании, может ощущать себя не на своем месте. И второй вопрос. Вы сказали, что рука не может стать ногой, но не ограничивает ли это нас, если человек будет думать, что он никогда не сможет стать ногой, ну, грубо говоря, ногой, что он не сможет поменять служение, не сможет поменять род деятельности, потому что, ну, он уже здесь сидит, у него это получается, и, может быть, ему это уже надоело, и он уже чувствует, что нужно двигаться дальше, но он к этому призван, и он видит, что есть нужда, и он в этом остается, но не мешает ли это дальнейшему развитию? Почему бы руке в какой-то момент, когда придет время, не стать ногой?
5: Ну, конечно, ты тоже сейчас можешь перевернуться и ходить на руках, но мы понимаем, что это не функция рук. Люди ходят на руках, да? Ну, мы это видим, но это что-то перевернутое, что-то ненормальное. А насчет, почему люди ощущают себя, ну, как-то неуютно, да, неестественно, возможно, пришло время поменять либо сферу, либо город.
2: Так либо, все-таки время либо пришло церковь. Стать ногой?
5: Нет, не ногой. Я прочитаю из первого послания к Коринфянам. Ну, мы все знаем этот текст, все знаем. «Дары различны, но Дух один и тот же. И служения различны, а Господь один и тот же. И действия различны, а Бог один и тот же, производящий все во всех». И вы знаешь, я вот убежден в том, что в корне всего лежит призвание. И, ну, призвание, или, если так можно поставить, знак равно, дар. Ну, например, есть дар пророчества. Вот.
2: И, конечно, в основе всего, в основе чего? В основе нашей христианской жизни?
5: И жизни.
2: Или в жизни вообще любого
5: человека? И жизни,
2: человека?
5: И служения. Лежит
2: Любого человека?
5: Ну, давай давай о христианине говорить, да? Дары различные, служения и действия. Например, допустим, мы берем дар пророчества. А человек может говорить будущее, а может говорить прошлое. А человек может пророчествовать, например, неверующим, а может верующим. И Бог может вот твое вот это амплуа в течение жизни его менять. Например, сегодня ты служишь в церкви, пророчествуешь, и ты это успешно делаешь. Но ты начинаешь понимать, что что-то происходит не так. И это не значит, что, ну, Бог теперь тебя там отнимает, да, эту руку там, или кто-то ногу, да. Нет, просто он меняет твой ампла. Он говорит: Аля, теперь иди к людям, не знающим Христа, и начинай им пророчествовать. Или, например, говорит: а теперь иди и там еще куда-то. То есть Бог может менять, скажем так, даже не сферу, а, может быть, место или время. То есть как-то модифицировать, но дары и призвания, они непреложны.
2: А ты не так думаешь, что иногда как раз-таки вот это понятие о том, что никогда рука не станет ногой, или как бы где родился, там и пригодился вот это вот наше в культуре, оно иногда мешает следовать тому, что говорит Бог, потому что мы считаем, что для этого есть, например, специально обученные люди, или кто-то, кому Господь специально открыл. А мы здесь сидим, выполняем свою работу, и зачем нам лезть, как сказать, на рожон, грубо говоря, и что-то там из себя строить. Причем иногда даже наши собратья-христиане смотрят на нас скептически и говорят: что-то ты куда-то не туда полез, давай-ка ты успокоишься и еще раз там посидишь, помолишься, это пройдет. Вот с таким вы сталкивались?
5: Может быть, но я замечаю одно, что когда человек понял, кто он в теле Христа, и ведь понять, какой твой духовный дар, какое призвание, это только полдела. Да, это очень важно, и, наверное, это первое, ну, с чего стоит начать. Но дальше апостол Павел говорит: развивай дар, который в тебе через мое рукоположение. То есть тот дар, который призвание у тебя есть, его нужно развивать. Не так, что ты получил дар, и все. Например, вот музыкант, да, возьмем. Человек, например, вот возродился, получил возрождение, и вот он смотрит, как-то вот его музыка привлекает. Ну хорошо, сходи, попробуй там поиграть, попеть, не знаю, да, потому что я вообще не музыкант. Тебе понравилось? Начни ходить на репетиции музыкальные. Дальше, тебе понравилось? Начинай там, если тебя там пустят там петь, да, в церкви. Если тебе понравилось, пойди в консерваторию, начинай учиться. Дальше, если ты там играешь, начни там по памяти что-то. То есть дар, который тебе Бог дал, который ты понял, начинай его развивать.
2: Слушай, как интересно, ты сказал: если тебе понравилось, иди дальше. И если тебе еще раз понравилось, иди дальше. Но ты ничего не сказал про то, что если у тебя получается, иди дальше. То есть главное — это все-таки наше желание и наше стремление.
5: У меня есть здесь 5 пунктов. Дело в том, что я проходил этот этап в своей жизни. Когда Господь меня призвал к себе, когда я стал его детем, естественно, вот это появляется первая любовь, первая ревность.
2: И вам, наверное, все нравилось.
5: Тебе все нравится, и я за все хватался. Подмести — окей. Спеть — давай. Проповедовать — отлично.
2: Еще лучше там, все одновременно.
5: Сыграть — давай. Приготовить — давай. Развести по домам — давай. И когда я понял, что меня на все не хватает, я стал задавать вопросом: Господь, а где мое служение? Все-таки к чему ты меня призвал? На все меня никогда не хватит. И знаешь, Бог так вот, где-то используя такой вот, ну, еврейский такой подход, знаешь, на мой вопрос вопросом. Бог спросил: Родион, а где твой духовный дар? Какое твое призвание? Дар? Призвание? Господи, об этом никто в церкви не говорит. Ну, а ты порассуждай. И когда я понял, какой мой духовный дар, какое мое призвание, например, сегодня у меня не стоит вопроса, чем я должен заниматься. Потому что мое служение, оно исходит из того, чем меня Бог вознаградил. У меня есть 5 пунктов. Вот о том, как понять, где мое призвание, какое оно и верное ли оно.
2: То есть, следуя этим 5 пунктам, например, я смогу найти свое призвание?
5: Нет. Ты сможешь понять, то, чем ты занимаешься, это твое ли?
2: О, давайте, очень интересно.
5: 5 критериев. Ты прям конспектируешь.
2: Я сейчас буду оценивать себя, да.
5: Оценивать
2: буду...
5: себя.
2: Оценивать, да.
5: Слушай, давайте. Ну у тебя есть привилегия ведущего, я тебе потом это дам сфотографировать. Хорошо, первое, когда человек чем-то занимается или когда он в поисках своего призвания, он может задаться вопросом: нравится ли ему то, чем он занимается? Горит ли у меня сердце к тому, чем я занимаюсь? Или это просто то, что меня поручили, на меня насели или меня подзаставили где-то? Первое, вообще нравится ли, тяготею ли я к этому? Второе, получается ли оно у меня? Мы не говорим, да, сразу там на уровне профессионала, но первое, нравится, второе, получается ли, хоть как-нибудь. Третье, получаю ли я радость и удовлетворение от того, что я сделал? Вот я вышел, там стих рассказал, да, четверостишье рассказал в церкви. Первое, тяготеет ли мое сердце? Это я делаю почему? Потому что мне сказали, там, ты стих рассказываешь, или потому что вот я, ну так, у меня есть такое вот стремление. Потом, получается ли? Я вышел, наизусть рассказал, и, ну, получилось ли у меня? Третье, получил ли я радость от этого? Может быть, даже не от того, что мне там похлопали. Сам получил ли я удовлетворение? Четвертое, принес ли я пользу?
2: Как это оценить?
5: Принес ли я пользу?
2: Ну, вот рассказал это стихотворение. Ну, вот, или сделал какую-то работу, которая многим может показаться незначительной. Я там, не знаю, пыль протер, сказал кому-то доброе слово. Оно же все забывается.
5: Давай так, вот просто вот этот пример с потолка про стишок, да?
2: Давай.
5: Просто вот я, например, хожу в течение недели и молюсь, Господь, как я могу быть полезен? Так, стихотворение, ага. Это ж не просто я там забил христианские стихи. Возможно, я молюсь, я где-то ищу, я книги приобрел. Я читаю, я прочитал 200 стихов, например, за неделю. Я понял, что мне вот это нужно рассказать. Я его заучил, я вложил свое сердце туда. Я вышел, рассказал, я получаю радость от этого. А насчет пользы подходит ко мне, допустим, после собрания, после служения. И человек говорит, слушай, говорит, это то, что мне надо было. Это Бог через тебя проговорил. Я понимаю, что я принес пользу Царству Божьему, этому человеку. А может, кто-то и не подошел, а реально получил пользу. И пятый пункт, последний. Сама местная церковь, признает ли она то, что у меня есть это призвание, это дар? И люди могут сказать, да, Аля, это твое. Это твое. То есть пять пунктов. Нравится, получается, получаю ли я пользу, удовольствие, приношу ли я пользу Царству Небесному или по местной церкви. И поместная церковь, пятая, признает за тобой это призвание и дар. Это очень важно.
2: Интересно. Значит, последнего пункта, то есть нужно еще получить признание определенное.
5: Это я не говорю сейчас, что это прям вот прям нужно, и чтобы тебе там бумагу выдали. У Али такой, да. Да.
2: Это было бы странно.
5: Но что я говорю по поводу призвания? Призвание иногда в церкви даже это называется рукоположение. Иногда некоторых людей говорят, да, у тебя есть такой дар, например, диакония, да, или пасторство, кого-то на благовестника рукополагают, кого-то на апостола, на пророка, да, то есть есть, ну, разные призвания, либо просто может церковь сказать, что, слушай, да, вот человек этим занимается, мы видим, что это его, он на своем месте, у него получается, он радуется от того, что он делает, его не нужно заставлять это делать.
2: А как ты думаешь, можно ли подойти и попросить рукоположить себя, проявить такую инициативу, чтобы быть точно уверенным, что Господь в этом двигается? Ведь если тебя рукоположили, значит, Бог и пасторам открыл, что это твое место.
5: Да, Бог может это делать. Ну, не обязательно, что рукоположение, да, я же не могу сказать, рукоположите меня там на там, служение парковщика, да? Ну, то есть, как бы, да. Поэтому церковь, она, ну, она тебе обязательно скажет это. Или скажет, слушай, Аль, ты так поешь, ну, лучше посиди, послушай, да? Ну, то есть, как бы, тебе церковь-то тоже может сказать.
2: Ну, в принципе, да. У нас такой вопрос пришел в комментариях от Сергея. А какой дар был у Иисуса? Мы ведь призваны быть подобны Ему. И второй вопрос. Есть дары земные, а есть духовные. Мы ведь можем делать любого рода добро. Это дар?
5: Конечно, мы можем все что угодно делать, и добро мы тоже можем делать. Но, наверное, вот автор комментария, наверное, думает, ну, предполагает, что есть таланты, а есть дары, да?
2: Возможно, кстати, мне тоже.
5: Да, то есть талант — это что-то природное, да, потому что мы можем видеть, что, например, человек, он Христа не знает, да, а поет, наверное, даже лучше, чем наша, ну, группа прославления, да? И да, мы можем сказать, что это талант природный, хотя и Господь его, ну, создал этого человека и наделил его этим талантом. Даже...
2: А вот в какой момент он в дар превращается, этот талант?
5: Я думаю, что в период возрождения. Вот я думаю, что Бог, он достаточно часто использует наши природные данные для того, чтобы этим служить уже Царству Небесному. Потому что талант, ну, сложно сказать, что человек, не знающий Христа и имеющий талант, что он осознанно будет служить им Царству Небесному. Сложно сказать. Да, где-то мы видим, что знаменитые люди, они тоже о Боге поют. И это прям замечательные песни. Я некоторых авторов реально слушаю, и я думаю, ну вот прямо сейчас можно его в церковь выпускать, и люди будут иметь назидание, потому что хорошие слова, хорошая музыка, правильное исполнение.
2: Но только с этой песней.
5: Да, только с этой песни, да, в случае всех остальных, конечно же, нельзя. Но все-таки дар духовный, как я понимаю, он исходит, во-первых, ну, от Святого Духа, и он идет и на пользу Царству Божьему, и на пользу Церкви, и для славы Божьей. Поэтому где-то это рядом.
2: А что насчет первого вопроса? Какой дар был у Иисуса? Мы ведь призваны быть подобны Ему.
5: Да, призваны. Ну, насчет дара Иисуса я не могу ответить. По крайней мере, я не вспоминаю, чтобы это прям было прямо написано про Христа.
2: Вообще, такие, так можно рассуждать об Иисусе с точки зрения его каких-то талантов?
5: Да, или... даровитости, да?
2: Да, даровитости.
5: Ну, нет, так если, знаешь, если подходить прям вот строго, прям вот, прям, конечно, он был Господь. И он имел все дарования, да, какие только можно.
2: Но он прошел путь как человек.
5: Как человек, да. Но, вероятно, он имел, ну, дар проповедника. То есть он говорил, да. Дар исцеления, чудотворения, это тоже он имел, да. Вот. Все остальные дара, понятно, что и дар мудрости, и дар веры, да, все это имел. Но вот прямо, вот, наверное, ничего не читаем мы.
2: Хорошо, я предлагаю сделать небольшую паузу на новости, и мы к вам вернемся.
5: Здорово.
2: Радио. Друзья, мы снова с вами. Для тех, кто только подключился, я напоминаю, что в студии у нас Родион Щеглов, и разговариваем мы на тему, как распознать призвание к благовестию.
5: К благовестию, давай, да, уже поближе сюда.
2: Хорошо. Ну вот, кстати, в начале, в самом эфире, ты очень много раз говорил, упоминал успех. То есть, причем ты упоминал его как в контексте благовестия, так и в контексте каких-то понятий из мира, ну, то материальных каких-то благ и так далее. Так как же ты оцениваешь, успешный человек или нет? Ты говоришь, каждый успешный человек, он к чему-то призван, он знает свое призвание. Значит, ты как-то оценил, посмотрел на этого человека и сказал, да, вот этот человек успешен, а этот не успешен. По каким критериям ты это делаешь?
3: Ну, наверное...
5: Раз, ага, есть. Но, наверное, когда мы смотрим на человека, допустим, там, состоятельного или красиво одетого, или там, не знаю, там, известного, ну, я так понимаю, что это верхушка айсберга. Потому что человек, который знает свое призвание, он будет любить свое дело, он будет посвящать ему время. У него это будет вызывать интерес, он будет видеть пользу, он будет видеть отклик других людей. То есть если мы говорим, да, вот в разрезе мирских, и человека это будет вдохновлять. Когда человек любит свое дело, ему не нужно расписание. А как вот я люблю цитировать этого человека, был такой человек на Западе, Генри Форд, который основал компанию «Форд». И он однажды сказал, что самая лучшая работа — это высокооплачиваемое хобби. То есть хобби — это то, что ты делаешь, потому что тебе это нравится. И, ну, хобби мы часто, да, думаем, ну, это футбол, это рыбалка. Но если хобби сделать, например, служением, да, или, например, то есть то дело, которое ты любишь, ты будешь ему посвящать время, ты будешь изучать его, тебя никто не будет заставлять, и, соответственно, ты будешь успешным человеком.
2: Интересно, вот современная молодежь говорит, что такая позиция приводит к выгоранию. Когда ты вместо того, чтобы, используя свое хобби, отдыхать во время процесса, ты работаешь, то это очень часто приводит к тому, что ты быстро устаешь от этого, и от служения устаешь. И мне кажется, от благовестия тоже можно устать, особенно если находишься где-то в другом городе или в стране. То есть вот это вот хобби, я не знаю, у вас было хобби общаться с людьми до того, как вы стали благовестником или нет?
5: Наверное, нет.
2: Нет, не было. То есть нельзя сказать, что ваше служение — это ваше хобби?
5: Нет. Но я просто очень люблю то, что, чем я занимаюсь. И хотя часто очень напряженный график, но то, что я делаю, мне это нравится, мне это вдохновляет. Я вижу от этого пользу. Поэтому выгореть... Ну, наверное, я думаю, что я мог бы выгореть, если бы я, может быть, не отдыхал бы. Потому что мудрость состоит в том, что нужно хорошо, качественно и вовремя отдыхать.
2: Как вы это все успеваете? Вот если посмотреть на ваши путешествия, можете вот так кратко описать? Там, я был вот там, вот там, вот там, вот там, и мне интересно, где между этими вон там, вот там, вот там мы найдем место для отдыха. Потому что такое ощущение, как будто вы постоянно в разъездах.
5: Постоянно.
2: Ну, да, вот... ну вы, я имею в виду, вместе с женой.
5: Ну, мы только что приехали неделю назад.
2: Откуда?
5: Мы были, ну, скажем так, на юге России, вот, в южной части Российской Федерации. Вот, мы за полтора месяца посетили 6 регионов и 12 городов. Вот, и между этими вот всеми поездками было время, например, один день, два дня, можно было отдохнуть. То есть, если мы чувствуем, что нам нужно выспаться, мы высыпаемся. Даже вот если мы чувствуем, что нам нужно больше времени взять, или, например, что-то, допустим, моя супруга хочет посмотреть в тех местах, где мы бываем, мы выделяем на это короткое время для того, чтобы где-то морально, духовно или физически отдохнуть.
2: А чувство вины нет? Вот я мог послужить, я тут на диване валяюсь, отдыхаю.
5: Ты знаешь, раньше было, а сейчас нет. А я понимаю, что если я сейчас, вместо того, что я там, допустим, нормально отдохну, если я сейчас куда-то поеду, я просто, ну, либо, как ты говоришь, выгорю, либо мой КПД будет очень низкий. Ну да, я вроде приеду. Ты знаешь, это как вот есть такая борьба. Вот борьба с совестью, нереальная борьба, скажу честно. Когда ты всю неделю вшатывался, когда ты всю неделю пахал, ты мало спал, и вот ты приезжаешь в субботу вечером, и ты уже никакой. А в воскресенье утро тебе на собрание. И здесь выбор. Либо ты идешь на собрание, и все видят, вау, да, он молодец, он пришел на собрание, он его не пропустил, но ты вообще никакой. Тебе бы домой бы просто до подушки. Да, но ты в собрании. Либо остаться дома. Потому что для многих людей служение — это только 2 часа воскресенья. А для меня служение — это все 6 дней до воскресенья были. И собрание — это лишь просто вот, ну, маленькая часть моей жизни, да. И вот эта борьба — пойти на служение или остаться дома. Если я пойду на служение, какой от меня будет эффект? Да, я посижу полусонный на служении.
2: Будете ли вы вообще присутствовать там?
5: Буду ли я там, mm-hmm. да. Ну, то есть, понимаешь, да, поэтому это тоже такой вот, ну, вопрос интересный.
2: Хорошо. Так, я бы хотела что-то спросить, и я вот забыла.
5: Давай я пока, да. Вот, потому что у меня много здесь чего. Друзья, дорогие, мы с вами проговорили, да, про 5 пунктов, как понять, мое это служение или нет. Да, мы говорили, что это нравится, получается, это приносит радость, это приносит пользу. И церковь или твое окружение, оно говорит, ты на своем месте или нет. Еще бы, знаете, друзья, хотел бы пару моментов из Писания затронуть. Вот мы говорим о призвании на благовестие, да, на благовестие, на миссию, на евангелизм. И вот знаете, такой интересный пример апостола Павла. Вот если посмотреть книгу «Деяний», мы увидим определенные этапы, как Бог его призывал. Мы, конечно, можем найти больше этапов, да, но я вот, знаете, для себя 3 таких основные этапы его призвание на миссию, на благовестие я выделил. Первое — это Деяние 9.15. С чего все начинается? 9 глава, вы знаете, да, когда он шел на пути в Дамаск гнать христиан с письмами, там ему встречается Христос. И здесь мы читаем такие строки. «Но Господь сказал Анании, иди, ибо он, то есть еще тогда Савл, есть мой избранный сосуд, чтобы возвещать имя мое перед народами и царями и сынами Израилевыми». Вот первое, с чего начинается это избрание, Иисус говорит, Господь говорит, иди, это мой избранный сосуд. То есть иди, утверди его, мы знаем этот текст. Первое, с чего началось служение апостола Павла, это призвание, личное призвание, когда Иисус лично призвал апостола Павла.
2: Погоди, любое призвание так должно начинаться?
5: Ну, это как бы не обязательно так, но...
2: Ну, я имею в виду не именно так, именно с личного призвания.
5: Ну, понимаешь, вот давай так, я вот по своему примеру. Когда я лично понимаю, вот по примеру апостола Павла, что Иисус меня призвал вот к этому делу. Просто тогда Бог дает мне основание и утверждает, что это мое место.
2: Ага, то есть ты сначала... имеешь какую-то внутреннюю предрасположенность, угу. а потом Господь сходит на это и говорит, да, это точно от меня.
5: Да.
2: А для того, чтобы Господь сошел, и ты понял, что Он дал тебе основание, нужно каким-то образом быть, я не знаю, как сказать, подключенным, как в розетку, включенным с Богом, чтобы у вас была прямая связь, потому что, например, вот я сейчас думаю, если я так буду делать, услышу ли я, что мне Бог говорит? То есть достаточно ли будет моих вот этих вот духовных антенн, чтобы считать это? Понимаешь, иногда люди же просто не понимают, не слышат, в этом проблема иногда заключается. Что они не воспринимают. То есть, может быть, призвание есть, и место готово, и призыв есть, а человек не слышит.
5: 1.5 года у меня ушло на то, чтобы понять свой духовный дар и призвание.
2: Как это происходило?
5: Когда мы начали уже говорить, да, что я начал браться за все на свете, и то и подмести, и отвести, и спеть, и станцевать, и когда на все стало не хватать, спросил: Боже, где мое место, где мое служение, где твой духовный дар? Господь, я не знаю, какой мой духовный дар. Начни заниматься. И я стал пробовать все подряд в церкви, но уже не просто потому, что меня просили, или надо, или там надавили. Нет. А просто я стал делать и стал наблюдать и молиться: Господь, а к чему лежит мое сердце? И я, меня как-то попросили в одной деревенской церкви сказать проповедь. Мало там людей было. Я сказал проповедь. Я, наверное, пропотел 50 раз, и слава Богу, что была кафедра закрыта, не видно было, как ноги трясутся. Но ты знаешь, я не знаю, что я говорил.
2: Подходи. Даже не запомнил, да?
5: Вообще, я так боялся, хотя людей было мало. Вот я несколько дней назад проповедовал в очень большой церкви, в очень большой. Я просто сидел, как бы это не проблема. Но тогда я не помню, что я говорил. И люди подходили после собрания, говорят: брат, какая проповедь. Я думаю: Родион, ты что там вообще говорил? Брат, какая проповедь, давай еще проповедуй. И знаешь, и когда я стал за все подряд браться и стал наблюдать, к чему лежит сердце, я смотрю, а мне хочется к проповеди готовиться, мне хочется проповедовать, Бог меня подбодряет через людей. И знаешь, я стал потихоньку проповедовать. Через полгода я говорю: Господь, мне кажется, мой дар — это вот проповедовать, но я не уверен. Хорошо, Родион, это опять, как ты говоришь, в коннекте с Богом. Ведь ты же, ну, Божий человек, и ты общаешься, задаешь вопрос, у тебя свой канал связи с Ним. Вот у Бога, у Него столько путей донести тебе свое слово, это как сегодня у нас есть там куча мессенджеров ВКонтакте и там и так далее, и так далее. И у Бога много. И вот так через год я говорю: Господь, я вот утверждаю, мне кажется, что мой дар проповеди, но я не уверен. Хорошо, Родион, продолжай. И вот знаешь, через 1.5 года, когда вот Бог начал утверждать, и, как я говорил, через церковь, люди стали говорить: Родион, слава Богу, Господь так коснулся меня, продолжай, молодец. И Бог меня стал утверждать. Но знаешь, что потом произошло?
2: Когда... Ты был на этом моменте уже уверен, что твое призвание
5: это? Нет. То есть я был не уверен, но я продолжал делать то, что мне нравится, то, что у меня где-то получалось, где-то люди одобряли, где-то я видел пользу от этого, я получал радость. Но я был не уверен, это был разговор с Богом. И потом я все-таки сомневался, говорил, и через 1.5 года, когда уже Бог прям, вот, прям конкретно утвердил через людей, я говорю: Господь, да, я уверен, что это мой духовный дар. И с того момента я стал служить. Но что интересно, когда я убедился через 1.5 года, что это мой духовный дар, это мое призвание проповедовать. Знаешь, что получилось? Вот эти все 1.5 года, то, что я изучал свое призвание, свой дар, меня никто никогда ни разу не критиковал. Почему? Да потому что ведь легко сломаться. Да ты ничего не умеешь, что ты тут наговорил, там сядь, вообще молчи, и все, человек может потухнуть. И Бог, знаешь, вот этот вот уголечек, пока ты еще не уверен, он вот это вот, вот такой уголечек, пожалуйста, давай. Как только я убедился, что это мой духовный дар, как только я сказал: Господь, я теперь точно уверен, да, уверен, такая критика понеслась. Знаешь почему? Потому что написано: развивай, возгревай свой духовный дар. Апостол Павел говорит, а как развивать без критики? Когда нас критикуют, мы растем. Призвание. Первое, апостола Павла Господь призвал. Это есть мой избранный сосуд. Призвал, избрал, да? Второе, то есть мы говорим о этапах призвания на благовестие, на миссию. Первое — это призвание. Второе — Павел, это прям ниже, прям четко прослеживается, Бог избрал, Павел начинает благовествовать. Одно дело, что тебе дан какой-то дар, там, например, благовестие, а другое дело начать. И вот мы видим стихами ниже, то есть Бог призывает, и потом мы читаем: «И был Савел несколько дней с учениками в Дамаске, и тотчас стал проповедовать в синагогах об Иисусе, что Он есть Сын Божий». Первое. Бог призывает, чтобы Павел был, возвещал перед народами и царями, и сынами Израиля. Второе. Он начинает это делать. Мне кажется, у некоторых людей вот эта пропасть в десятки лет между тем, что Бог дает призвание, показывает, какой твой духовный дар. А второе, человек должен начать это делать.
2: А почему это так получается? Я знаю лично женщину, которая получила образование профессиональное в одной сфере, но служение, в котором она могла это использовать, возникло только через сколько? 18, по-моему, лет. То есть не были ли эти годы потрачены зря? Или Господь все так и задумывал? И не бывает ли иногда, что именно от нас зависит, что с первого этапа мы никак не можем перескочить на второй?
5: Не получаете, потому что не просите. Вот я просил Бога: «Господь, покажи мое служение, мое призвание». Бог спросил: «Какой твой духовный дар?» «Я не знаю, Господь». «Ну, изучи, пойми». И вот просто начать делать. Начни делать. Вот как вот апостол Павел, его Бог призвал, и он сразу начал делать. И третий этап призвания на миссию, который я отметил, их, возможно, даже больше можно найти, это то, что твой дар признает церковь. Не обязательно это, что собирается собор и решает: вот Аля хорошо, такой хороший ведущий на радио, и вот мы сейчас Алю рукоположим на ведущего на радио. Не обязательно. Просто церковь тебе скажет: слушай, Аля, ты такие эфиры классные ведешь. Здорово, молодец, продолжай, мы вдохновляемся, мы тебя каждое утро слушаем. И вот здесь вот такой вот тоже текст в Деянии написано: когда они служили Господу и постились, имеется в виду, ну, Павел, Варнава, Дух Святой сказал: отделите мне Варнаву и Савла на дело, которому я их призвал. Тогда они, совершив пост и молитву, возложив на них руки, отпустили их. То есть этапы призвания. Первое, человек получает личное призвание или откровение, слово, послание, не знаю, как там, высвобожденное слово. То есть вот человек получает личное призвание. Второе, он начинает это делать. И третье, тебе вокруг люди скажут: слушай, Аль, да вообще это не твое радио, что-то ты так ведешь, вообще, ну не твое. И ты послушаешь, посмотришь, помолишься и поймешь, что ну да, что-то и не на своем месте. Или наоборот, тебе скажут: да ты чего? Аля, продолжай, продолжай. И вот это призвание, которое ты убедилась, что это твое, оно будет тебя держать даже во время кризисов, даже когда мне тяжело, даже когда что-то происходит, кто-то что-то там наговорил на тебя. Но ты понимаешь, что это то, к чему тебя призвал Бог, а не просто тебе кто-то возложил. И тебя во время штормов, кризисов, когда тебя самого там где-то как-то, это тебя сдержит. Родион, это лишь твое призвание. Неси Евангелие, проповедуй. Ты на своем месте. И то же самое касается и остальных сфер жизни.
2: Слушай, нас спрашивают, а может ли призвание измениться в церкви? Ты такой путь описал, такое ощущение, как будто человек долго идет к своему призванию. И мне сложно представить, что у человека оно возьмет и одномоментно сменится. Но возможно ли это?
5: Знаешь, может быть, я не прав, может быть, скорее всего, не прав, но я вот по себе наблюдаю, я понимаю так, что дар и призвание — это то, что, ну, не может поменяться. Ну, как корова, например, не может давать мед. Вот ее призвание — давать молоко всю жизнь. Как у пчелы. Ее призвание — давать мед. Да, это призвание может как-то в церкви видоизмениться. Но я, например, не представляю, что Бог заберет мой духовный дар и мое призвание. Я не представляю.
2: А это, погоди, смена дара, смена призвания разве означает, что предыдущее будет у тебя отобрано?
5: Вот о чем я и говорю. Но я, например, не представляю. Смотри, есть тоже в Писании такой стих, да, «Ревнуйте о дарах больших».
2: Вот,
5: и я покажу, да вот, я вижу это вопрос как. Вот смотри, например, я не музыкальный человек абсолютно. Кстати, почему я не музыкальный человек, почему я это говорю? Потому что на этапе, когда я искал призвание, да, свой духовный дар, я тоже пробовал себя в музыке. Я месяц посидел в хоре, и я понял, что я вообще не понимаю, там альты, басы, там Реген говорит выше, ниже, там, и я это понял, что я вообще ничего не слышу, не понимаю, вот бумага, какие-то закорючки. Я сказал, говорю, сестра Люба, говорю, извините, говорю, вообще ничего не понимаю. Но, как я вижу, если Господь поместит, например, меня в какое-то общество, общину, церковь, где не будет музыкального служения, Бог может сказать, Родион, в пролом, становись. Что, Господи? Гитара. Понял, Господи. На Авито покупаю гитару, записываюсь на эти курсы музыкальные и сажусь, и начинаю что-то делать. Но я буду понимать, что Бог не отменил моих прошлых, ну, призвание моего дара, просто Бог дает еще для созидания какой-то поместной общины.
2: Я предлагаю сделать небольшую паузу на видеоклип, мы посмотрим, и после этого мы вернемся, и у меня еще один вопрос возник.
5: Очень жду, очень жду.
0: Вы слушаете радио «Пилигрим».
2: Друзья, мы снова с вами. Наш эфир подходит к концу. Осталось обсудить несколько вопросов. Один из которых, Родион, как вы считаете, жизнь человека без призвания, можно ли назвать ее пустой и в каком-то роде неполноценной?
5: Ну, я в свое время учился на политическом факультете, поэтому, дабы быть политкорректным где-то вот, то скажу, наверное, нет, потому что, ну, мы видим, что много Божьих людей, которые жили, верили во Христа, были, ну, вот, Божьими людьми, которые, может быть, даже и не сильно задавались этим вопросом. Вот поэтому, наверное, сказать нет, но однако же, вот как мы просмотрели, да, пример Павла, он знал свое призвание. И вот сейчас на время музыкальной паузы мы тоже затронули этот момент. А знал ли Христос о своем призвании? Да, 100%. Мы об этом читаем. Христос знал о своем призвании, и он его исполнил.
2: Интересно, вот меня всегда интересовало, в какой момент он о нем узнал. Вот эти вот все, знаете, пытаешься представить, как он, будучи там годовалым малышом, уже знает, что он Бог или не знает, и в какой момент он это осознал. Сложно это представить на самом деле.
5: Ну да, кстати, вот насчет призвания, да, вот в Луки 4 главе, 43 стих, Иисус говорит: «И другим городам благовествовать я должен Царство Божье, ибо на то я послан». То есть Христос знал, на что Он послан, и Он это исполнял.
2: Слушай, а у каждого человека есть призвание?
5: Да.
2: То есть Бог не обделил никого?
5: Нет.
2: А может ли быть такое, что человек находится в своем призвании, но он этого не понимает?
5: Но этого не понимает. Ну вот, я не всемогущий, поэтому на этот вопрос не могу дать ответ.
2: Ну вот просто я как-то обсуждала с одним человеком тему призвания, и я говорю, ну вот, вот, например, сидит какая-нибудь там мама, у нее там 4, 5, 6 детей, и она всю жизнь занимается тем, что как бы воспитывает детей, стирает им пеленки. Получается, что она за всю свою жизнь не получила даже возможности найти свое призвание. А мне этот человек отвечает: так у нее призвание — это вот растить своих детей. Она вырастила детей, это вот самое вообще крутое, что может сделать человек. Это она, как бы сказать, выпустила людей, правильно их воспитала, и они, может быть, много плода принесут Господу. Но, с другой стороны, если человек растит детей, и он не считает это призванием, то призвание ли это? То есть, получается, если эта женщина, которая вырастила хороших людей, не знает, что это ее призвание, получается, она не в призвании? Или она в призвании, но она не знает?
5: Ну, не знает. Я не могу ответить на этот вопрос. Не могу сказать. Дабы быть политкорректным. Вот, я бы хотел тоже немножко для статистики, ну, как я уже сказал, на Западе любят цифры. И вот был опрос проведен, и оказалось, что только 21% христиан знакомы с библейской концепцией духовных даров.
2: Сколько процентов еще?
5: 21% христиан, ну, опрошенных, да, мы не можем сказать за весь мир, да, но вот среди которых опрос провели, 21% знают о библейской концепции. Но это еще не все. И только 30% из этих 21% знают свои духовные дары.
2: А чем все остальные занимаются?
5: А вот тогда еще вопрос, а сколько вообще применяют эти духовные дары, да?
2: Еще меньше.
5: И поэтому, конечно, мы, может быть, не всегда видим людей, которые вот находятся прям вот полностью посвящены каким-то своему делу. Но я скажу так, что люди, вот даже в мире я соприкасаюсь с людьми, которые посвящены какому-то делу. Я вижу, что люди любят свое дело, и они готовы, это вдохновляет. Даже если это просто какая-то светская, мирская профессия, я вам скажу так, даже вот вы просто проверьте, друзья, кто живет в больших городах, вот просто понаблюдайте, если вы любите кофе, вот заходя в кофейню, вы сразу увидите, что это за кофейня, владелец этой кофейни или наемный сотрудник. Если он просто пришел для того, чтобы зарабатывать средства, это будет одна кофейня. Но люди, которые любят кофе, и которые посвятили себя этому делу, чтобы там его варить, как-то делать, это будет совсем другой кофе. Потому что они нашли свое призвание именно в этом. Понаблюдайте, это интересно.
2: А нам тут вопрос задали. Если я умею, например, играть на инструменте, но не использую этот дар в церкви, это плохо? То есть можно ли считать грехом, когда Господь тебя чем-то одарил, а ты это не произрастил? Ведь в притче о талантах вот этому последнему рабу неверному, ему прилетело в конце, то есть ему дали таланты, но он их никак не использовал, закопал в землю, и в глазах его господина это уже было плохо.
5: Хочу вот нашему дорогому слушателю ответить так. Если у вас в церкви очень много музыкантов, и вам там, например, нету места, ну, бывает такое, потому что в больших церквях бывает там где-то конкуренция, где-то еще что-то, да, и вам там нету места, может быть, просто вам нужно подумать о том, где вы можете быть полезны, потому что я часто использую термин «царство Божьего», если вы заметили, не церковь, а царство Божье, потому что царство Божье — это нечто больше, чем просто одна какая-то конкретная поместная церковь. И если ты в поместной церкви, там, не знаю, там, микрорайоны, гидрострой, не нашел себя в музыкальном служении, это не значит, что для Царства Божьего ты бесполезен. Возможно, в соседней церкви города микрорайона Комсомольский там нет музыканта. И тебе нужно просто подумать, если это твой талант, тебе нужно его использовать. Я не знаю как. Но вот почему мы говорили, да, дары, призвание, служение и дары разные, но дух один и тот же. Вот если у человека музыкальный дар, он его может использовать в церкви. Если не в церкви, он его может быть использовать на улице. Действия, они различны, и служения различны. Если нет, ты можешь его использовать в соседней церкви. Если даже нет, ты можешь просто в студии записывать песни, ролики, и они тоже будут прославлять Бога. Если тебе Бог дал вот этот талант музыки, да, там, петь или там играть, найди это место, где? Может быть, действительно, ты будешь прославлять Бога вне церкви. Кстати, я хотел затронуть тоже такой момент. Наблюдая за людьми в церквях, я заметил, что большая часть людей не востребованы в церквях.
2: В смысле не востребованы?
5: То есть сидят...
2: Служителей всегда же не хватает.
5: Нет, сидят в церкви, скажем так, без дела. А есть люди, которые не могут найти себя в церкви.
2: Не могут найти или не ищут?
5: Это уже вопрос второй, но, допустим, даже не могут. Почему, когда я изучал эту тему, я знаете, с чем столкнулся? Когда я начал просматривать список даров, духовных даров, ну тут вот так, смотрите, записано. 1 Коринфянам 12:29. Апостол Павел задает логические вопросы. Все ли апостолы? Ну, конечно же, нет. Все ли пророки? Нет. Все ли учители? Нет. Все ли чудотворцы? Нет. Все ли имеют дары исцеления? Все ли люди имеют? Нет. Все ли говорят иными языками? Нет. Все ли истолкователи? Нет. И теперь я могу продолжить. Все ли миссионеры? Нет. Все ли благовестники? Нет. Все ли ты? Нет. Дорогие, я это говорю к тому, что если ты не нашел себя в церкви, подумай, возможно, твое место вне церкви.
2: В смысле? Вот это такая непонятная мысль.
5: Очень даже понятно. Смотри, евангелист, его место вне церкви. Ну, то есть, смотри, евангелист, в чем его задача? нести Евангелие, благую весть.
2: Но это же не значит, что он оторван от церкви.
5: Нет, конечно, нет. Он очень даже часть церкви, очень важная часть. Но задача евангелиста — нести Евангелие вне церкви. Потому что в церкви, ну, давай так, по большей части о Христе и благую весть уже знают. Им нужна уже другая духовная пища для того, чтобы расти и развиваться духовно.
2: То есть, говоря вне церкви, ты имеешь в виду не отделенный от церкви, а не вариться вот в этом общем котле, а выйти наружу в мир и посмотреть.
5: 100%. Угу. Да, вот смотрите еще раз, друзья. Апостол Павел, мы говорили, три этапа призвания. Первое — личное откровение призвания от Бога. Раз. Второе, этот человек, Павел, начинает это делать, проповедовать. Два, где он начинает проповедовать? Ну, конечно, мы видим, он и в синагогах, и в храме, но по большей части это где-то внешне. Ареопаг, на площадях, на улицах, в домах он проповедует, то есть вне церкви он начинает это делать. И третье, церковь видит его посвящение, его призвание, церковь говорит: да, это твое. Помолились, отпустили и благословили. То есть благовестник, он часть церкви, очень важная часть церкви. И он подотчетен церкви. Как мы видим, апостол Павел совершал миссионерские путешествия и потом возвращался в Антиохию и отчитывался перед церковью: братья, был там побили камнями, там Евангелие приняли, здесь церковь основал, здесь рукоположил служителей. Это важная часть. Но если я не нашел себя в церкви, возможно, мое место вне церкви.
2: Слушай, вопрос такой. Практически все проекты, которые осуществляются вне церкви, так или иначе связаны с евангелизацией. И когда я общалась, тоже спрашивала, мне сказали, что зачем вообще делать какие-то хорошие, добрые дела людям, если ты им не евангелизируешь. Там, не знаю, там, раздавать еду там, или помогать людям без определенного места жительства. То есть, если ты это делаешь, то у тебя должен быть результат в виде покаяния, в виде людей, которые пришли в церковь или которым ты помог там доехать до рехаба там или еще куда-то. То есть как будто единственная возможность человеку служить вне церкви — это только евангелизация. А просто осуществлять какие-то социальные проекты, не евангелизируя, не имеет никакого смысла. Что ты об этом думаешь?
5: Это очень хороший вопрос. Да, я согласен. Если мы делаем просто добрые дела, не указывая на Творца, то мы просто хорошие люди, ничем не отличающиеся от большого количества благотворительных организаций, которые есть в этом мире и которые делают гораздо больше, чем мы, как христиане, если мы не благовествуем. С другой стороны, нужно понимать контекст. Не везде можно благовествовать словами.
2: Вот. И вот у нас были представители организации, которые занимаются помощью детским домам. И они не благовествуют там. То есть, потому что не получится, не запрещено. Вот. И я встречала такое мнение среди христиан: а зачем тогда вообще заниматься этим проектом? Зачем нам помогать этим людям, если мы не можем им благовествовать? Но меня это немного в ступор вводит. Мне кажется, что ты же в первую очередь помогаешь людям из-за любви к ним, и благовествуешь ты тоже из-за любви к ним, а не потому, что тебе кто-то так сказал, правильно? Это же должна быть причина.
5: Да, но я скажу, что мы регулярно бываем в таких заведениях, и поверь мне, вот я бываю в разных регионах, не могу говорить, да, но поверь мне, люди очень хорошо знают, кто ты. Очень хорошо знают. Даже если ты прямо не указываешь на Христа и на Творца, люди очень хорошо знают, кто ты. И люди очень сильно чувствуют, потому что мы были в одном заведении, и нам сказали так: вы другие. Потому что нам сказали, что незадолго до вас к нам приезжала какая-то там распиаренная благотворительная организация, они привезли там подарков там в 5 раз больше, чем вы, но вы другие. Вы принесли то, что не смогли принести они. А я ведь понимаю, о чем речь. То та любовь, которую нас повестил Господь Иисус Христос, она не может не выражаться, она не может не вырываться. И люди это чувствуют.
2: Хорошо, наш эфир подошел к концу. Есть ли у вас что-то сказать нашим зрителям напоследок?
5: Да, дорогие друзья, сегодня мы говорили на тему о призвании на благовестие. Благовестие и благовестник — это часть церкви, не оторванная, да, как мы говорили. Сегодня, если вы думаете о том, чтобы благовествовать, но боитесь, переживаете,

0: служение и идешь проповедовать. Поэтому вдохновляем вас на благовестие, присоединитесь. Ну, а дальше будете наблюдать. Возможно, это ваше призвание. Благословит вас Господь.
1: Друзья, спасибо, что были сегодня с нами. За ваши комментарии тоже спасибо. И за поддержку в этом месяце. На сегодня мы прощаемся. Всем пока.
0: С Богом. Вы слушаете.

0: Прямо сейчас новости христианского мира.
1: Россия – уникальный пример страны, которая, успешно развиваясь, не отказывается от своих религиозных убеждений и веры, заявил патриарх московский всея Руси Кирилл в ходе встречи с президентом России Владимиром Путиным. В воскресенье Путин в Кремле встретился с патриархом Кириллом и поздравил его с именинами. По милости Божией, сегодня Россия не теряет своих религиозных убеждений, веры. Не хочу ни с кем сравнивать нашу страну, но это уникальный пример цивилизованного развития современной страны, которая не отказывается ни от прошлого, ни от традиций, ни от своей веры, одновременно развивает науку, искусство, спорт и все то, что развивают другие страны с не меньшим, а даже чаще всего с большим успехом. И, конечно, в этом ваш огромный вклад как руководителя нашей страны, сказал патриарх Кирилл. Первая в России магистерская программа по направлению подготовки международные отношения со специализацией в области религиозной дипломатии будет запущена в Высшей школе юриспруденции и администрирования НИУ ВШЭ в партнерстве с общецерковной аспирантурой и докторантурой имени Кирилла и Мефодия. Об этом сообщил ТАСС секретарь по делам дальнего зарубежья отдела внешних церковных связей Московского патриархата протоиерей Сергий Звонарев. Новая программа «Религиозная дипломатия в многополярном мире» станет первой в России магистратурой со специализацией в области религиозной дипломатии. Он отметил, что программа состоит из нескольких тематических блоков, ее фундамент – подготовка в сфере международных отношений и дипломатической практики.

Трагедия в Индии. Вооруженные боевики безжалостно расстреляли троих баптистских пасторов прямо на трассе. Они возвращались с богослужения. Трагический инцидент произошел в округе Канг-Покпи 13 мая текущего года. Вооруженные боевики обстреляли два автомобиля с безоружными священнослужителями. Лидеры общины возвращались домой после участия в крупном религиозном съезде. Погибшие являлись руководителями местной ассоциации церквей и активно занимались миротворческой деятельностью. Еще четыре христианских лидера получили тяжелые огнестрельные ранения. Пострадавшие были экстренно госпитализированы в исследовательский институт госпиталей Шиджа в городе Имфал. По оценкам медиков, их лечение обойдется примерно в $5000. Международное объединение «Объединенные библейские общества» объявило о начале нового этапа своей миссии, отметив 80-летие организации принятием специальной декларации о будущем распространении Библии среди молодого поколения по всему миру. Юбилейные мероприятия прошли с 6 по 11 мая в столице Индонезии Джакарта. В них приняли участие представители библейских обществ со всего мира как очно, так и онлайн. Во время встречи была представлена декларация под названием «Библия для завтрашнего дня. Глобальное обязательство перед будущими поколениями христиан». Сегодня в состав Содружества входят 156 библейских обществ, работающих более чем в 240 странах и территориях. В США все больше протестантов признаются, что окружающие люди могут даже не знать о том, что они являются христианами. Об этом говорится в новом исследовании организации LifeWave Research. Исследование под названием «Жить без стыда 2025» стало частью более крупной программы по изучению духовной зрелости протестантов в Америке. Специалисты опросили 2130 прихожан протестантских церквей в марте прошлого года и попытались выяснить, насколько верующие готовы открыто говорить о своей вере. Согласно результатам, 30% протестантов согласились с утверждением: «Многие люди, которые знают меня, не знают, что я христианин». Это значительно больше, чем раньше. Для сравнения, в 2013 году так отвечали только 14% опрошенных, а в 2019 – 20%. Таковы были наши новости на этой неделе. Новости, взятые из открытых источников. Всегда молитесь о полученной информации и молитесь о страждущих.

каждое утро по будням с 8 до 9 слушайте наши прямые эфиры, включайтесь в обсуждение, предлагайте новости, получайте хорошее настроение на весь день.

0: Христианские притчи. Оба слушают. Один старик часами неподвижно сидел в углу церкви. Однажды церковник спросил его, что говорит ему Бог? «Бог ничего не говорит. Он только слушает», — последовал ответ. «Хорошо, тогда о чем же ты говоришь ему?» «Я тоже ничего не говорю. Я только слушаю».
1: Золотая коллекция на радио «Пилигрим».

предрассветной тишине у воды. Ощущение, как будто в раю. Ни тревог, ни суеты, ни вражды. На краю земли душа, на краю. Задаю себе вопросы опять, и в ответ на удивление молчу. Память может повернуть время вспять, но плохое воскрешать не хочу. Что искал я на земле, что нашел? За святых ли и убогих болел? На том свете, говорят, хорошо, если жил на этом, как Бог велел. Вот и солнце над водой поднялось. Это значит, еще день в дар мне дан. Это значит, чтоб со мной не стряслось, благодарен буду я небесам.

0: слово наставления на радио «Пилигрим».
1: Джойс Майер. Слушайте Бога каждое утро. 26 мая. Творите добрые дела. Мы – Божье творение, произведение Его рук, возрожденные, заново созданные во Иисусе Христе для совершения добрых дел, которые Бог предназначил, предопределил, предначертал нам. Послание к Ефесянам 2:10. Расширенный перевод Библии. Какое-то время назад, когда я только начинала следовать за Богом, я ждала от Него специального подтверждения всякий раз, когда у меня возникало желание сделать что-то доброе. Затем я поняла, что Дух живет во мне, чтобы побуждать меня к добрым делам. Когда-то давно мне захотелось дать $10 нуждающейся женщине,

0: Я вынашивала это желание в своем сердце 3 недели, пока, наконец, не помолилась. «Боже, это ты побуждаешь меня дать этой женщине деньги? Если да, то я это сделаю». $10 в то время были немалой суммой, и я не хотела расставаться с ними, пока не услышу прямое указание от Бога. Я отчетливо услышала его голос. «Джойс, даже если это не я побуждаю тебя к этому, я не стану сердиться из-за того, что ты благословляешь других. Один из плодов живущего в нас духа – это доброта, благость». Смотрите послание к Галатам, 5 глава, стихи с 22 по 23. У нас должно быть постоянное желание творить добро. Бог сказал Аврааму, что благословит его, чтобы он смог стать благословением для других. Смотрите Бытие 12:2. Как прекрасно достичь такого состояния души, когда желание делать окружающих счастливыми и служить Богу становится главным в жизни. В мире нет человека, у которого бы не было проблем. Всегда есть тот, кто нуждается в словах поддержки. Кому-то нужна няня для ребенка, кому-то нужно помочь перевести вещи, кто-то нуждается в деньгах и так далее. Когда я провожу время с Богом, у меня возникает огромное желание помогать людям. Я поняла, что это Бог побуждает меня. Бог благ, поэтому, когда мы проводим с Ним время, у нас появляется потребность творить добро. Каждый день просите Бога показать вам, кого вы могли бы благословить, и помните, где царит любовь, там находится Бог. Смотрите первое послание Иоанна, 4:12. Божье слово на сегодня. Используйте любую возможность, чтобы сделать что-то доброе. Вы прослушали главу из аудиокниги Джойс Майер. Чтобы прослушать или скачать другие главы книги, а также узнать больше о служении Джойс Майер, посетите сайт joycemeyer.ru. Там вы сможете написать отзыв об аудиокниге, поделиться свидетельством или попросить о молитвенной поддержке. Присоединяйтесь к служению Джойс Майер на Фейсбуке, ВКонтакте, Инстаграме и Ютубе. Мы рады служить вам!
1: Радио «Пилигрим».
2: Друзья, благословений вам! С вами радио «Пилигрим».

0: Если вы нашли интересную новость и считаете, что она должна прозвучать в нашем эфире, пришлите ссылку через приложение «Радио Пилигрим».
1: Минута назидания.
2: Меня зовут Рик Реннер, сегодня 26 мая, наша тема сегодня «Вера не двигается». Наше место Писания — послание Иакова 1:6-7, где Иаков говорит, что когда вы молитесь, вам нужно просить с верой, немало не сомневаясь. И далее в этом стихе он говорит, потому что сомневающийся подобен морской волне. Слово «волна» — перевод греческого слова «клудунай», которое описывает сильно волнующееся море или постоянно движущиеся волны. Вы когда-нибудь пытались поймать волну? Вы не сможете этого сделать. Вы протягиваете руки сквозь волну, и она уходит. Она поднимается, падает, разбивается. Снова поднимается, падает, разбивается. Волны всегда в движении. Иаков говорит, что человек, который не молится в вере, похож на морскую волну. Его позиция постоянно меняется. Сегодня он молится о чем-то одном и говорит «я не знаю», и снова уплывает. На следующий день он уже молится о чем-то другом. Он ни на чем не фокусируется. Его желания меняются, и на следующий день он опять уплывает. Иаков говорит, «Бог ответит на вашу молитву, но вы должны стоять на месте. Вам нужно находиться в той же позиции. Не будьте похожи на волны, которые меняются. Когда молитесь, молитесь в вере, не сомневаясь». Я хочу, чтобы вы подумали об этом сегодня.
3: Радио «Пилигрим».

0: Если вы пользуетесь социальной сетью ВКонтакте, театральное служение церкви Вифания приглашает вас посетить нашу страницу, где вы сможете посмотреть видеозаписи наших постановок, интервью, узнать последние новости.
1: Золотая коллекция на радио Пилигрим.
2: Время настало.

Доверяй Богу, и Он сохранит тебя на пути. Радио «Пилигрим».

предстоит впереди нам, сколько и какой еще срок. Сколько дано, сколько нам здесь отпустят, точно не знает никто.

0: Прямо сейчас новости христианского мира.
1: Россия – уникальный пример страны, которая, успешно развиваясь, не отказывается от своих религиозных убеждений и веры, заявил патриарх московский Всеруси Кирилл в ходе встречи с президентом России Владимиром Путиным. В воскресенье Путин в Кремле встретился с патриархом Кириллом и поздравил его с именинами. По милости Божией, сегодня Россия не теряет своих религиозных убеждений, веры. Не хочу ни с кем сравнивать нашу страну, но это уникальный пример цивилизованного развития современной страны, которая не отказывается ни от прошлого, ни от традиций, ни от своей веры, одновременно развивает науку, искусство, спорт и все то, что развивают другие страны с не меньшим, а даже чаще всего с большим успехом. И, конечно, в этом ваш огромный вклад как руководителя нашей страны, сказал патриарх Кирилл. Первая в России магистерская программа по направлению подготовки международные отношения со специализацией в области религиозной дипломатии будет запущена в Высшей школе юриспруденции и администрирования НИУ ВШЭ в партнерстве с общецерковной аспирантурой и докторантурой имени Кирилла и Мефодия. Об этом сообщил ТАСС секретарь по делам дальнего зарубежья отдела внешних церковных связей Московского патриархата протоиерей Сергий Звонарев. Новая программа «Религиозная дипломатия в многополярном мире» станет первой в России магистратурой со специализацией в области религиозной дипломатии. Он отметил, что программа состоит из нескольких тематических блоков, ее фундамент – подготовка в сфере международных отношений и дипломатической практики. Трагедия в Индии. Вооруженные боевики безжалостно расстреляли троих баптистских пасторов прямо на трассе. Они возвращались с богослужения. Трагический инцидент произошел в округе Кангапокпи 13 мая текущего года. Вооруженные боевики обстреляли два автомобиля с безоружными священнослужителями. Лидеры общины возвращались домой после участия в крупном религиозном съезде. Погибшие являлись руководителями местной ассоциации церквей и активно занимались миротворческой деятельностью. Еще четыре христианских лидера получили тяжелые огнестрельные ранения. Пострадавшие были экстренно госпитализированы в исследовательский институт госпиталей Шиджа в городе Имфал. По оценкам медиков, их лечение обойдется примерно в $5000. Международное объединение «Объединенные библейские общества» объявило о начале нового этапа своей миссии, отметив 80-летие организации принятием специальной декларации о будущем.

увеличим распространение Библии среди молодого поколения по всему миру. Юбилейные мероприятия прошли с 6 по 11 мая в столице Индонезии Джакарта. В них приняли участие представители библейских обществ со всего мира, как очно, так и онлайн. Во время встречи была представлена декларация под названием «Библия для завтрашнего дня. Глобальное обязательство перед будущими поколениями христиан». Сегодня в состав Содружества входят 156 библейских обществ, работающих более чем в 240 странах и территориях. В США все больше протестантов признаются, что окружающие люди могут даже не знать о том, что они являются христианами. Об этом говорится в новом исследовании организации LifeWave Research. Исследование под названием «Жить без стыда 2025» стало частью более крупной программы по изучению духовной зрелости протестантов в Америке. Специалисты опросили 2130 прихожан протестантских церквей в марте прошлого года и попытались выяснить, насколько верующие готовы открыто говорить о своей вере. Согласно результатам, 30% протестантов согласились с утверждением: «Многие люди, которые знают меня, не знают, что я христианин». Это значительно больше, чем раньше. Для сравнения, в 2013 году так отвечали только 14% опрошенных, а в 2019 – 20%. Таковы были наши новости на этой неделе. Новости, взятые из открытых источников. Всегда молитесь о полученной информации и молитесь о страждущих.

Слушайте аудиоверсии книг известных христианских авторов с 12.30 и с 18.30 каждый день на радио «Пилигрим».

0: Сынок, для меня самая большая радость сидеть вот так с тобой и собирать эту модельку самолета.
1: Пап, только давай на этот раз по схеме собирать.
0: Да зачем нам эта схема, сынок? Чего у нас, своей головы нет?
2: Чтобы уберечь нас от ошибок и падений, Бог дал людям руководство к жизни.
1: Пап, подожди, эти детальки не подходят.
0: Эта штука должна сюда вставиться.
1: Ой.
0: Ничего, ничего страшного, самолеты без шасси неплохо будет смотреться.
1: Папа! Здесь по схеме нет никакого шасси.
2: Я же говорю, чтобы уберечь нас от ошибок и падений, Бог дал людям руководство к жизни.
0: Знаешь, сынок, ничего страшного. У нас будет такой, знаешь, побитый в бою самолет.
1: Но, пап, я хочу, чтобы он был как на этой картинке.
0: А ну-ка, подай мне сюда паяльную лампу. Да, немного не то получилось, что я хотел.
2: Библия говорит, что мы не должны полагаться на свой разум, но во всех путях познавать Господа.
0: Так, теперь добавим немного грязи, вот тут немного листьев, вот так. И что у нас получилось?
1: Еще одна сбитая раскоряга.
0: А по-моему, самый удачный из всех, которые я собирал.
3: Вы слушаете радио.

внутри на двор вдруг пробился луч. Грешный человек на колени встал и утихнул, что

0: Читаем вместе.
1: Благотворительный фонд «Предания» представляет.

0: о граде Божьем.
1: Книга 12. В этой книге блаженный Августин сначала рассуждает об ангелах, и именно о том, откуда у одних добрая воля, у других злая, и что было причиной блаженства ангелов добрых и злополучия злых. Затем он говорит о сотворении человека и учит, что он создан не от вечности, а во времени, и не иным Творцом, а Богом. Глава 1. О единстве природы добрых и злых ангелов. Прежде чем приступить к рассмотрению сотворения человека, в процессе которого уяснится происхождение двух градов в отношении к разумным смертным существам, подобно тому, как оно уяснилось в предыдущей книге в отношении к ангелам, я считаю необходимым предварительно сказать кое-что о самих ангелах, чтобы посредством этого, насколько возможно, доказать, сколь прилично и сообразно говорится об общении людей с ангелами, чтобы справедливо признавались не четыре града, то есть два града ангельских и столько же человеческих, а только два, то есть общества, из которых одно состоит из добрых, а другое из злых, не ангелов только, но и людей. Не следует сомневаться в том, что противоположные стремления добрых и злых ангелов произошли не от различия природы и происхождения, ибо тех и других сотворил Бог, благой Творец и Создатель всех существ, а от воли и желаний. В то время как одни постоянно пребывают в общем для всех благе, которым служит для них сам Бог, в Его вечности, истине и любви, другие, более услаждаясь своей властью, как будто бы сами они служат для себя своим благом, уклонились от общего для всех блага, дающего блаженство, к собственному, и, обладая тщеславной надменностью вместо высочайшей верности, пустым лукавством вместо несомненной истины, стремлением к разделению вместо нераздельной любви, сделались гордыми, лживыми и завистливыми. Таким образом, причиной блаженства первых является то, что они преданы Богу. Отсюда, как от противного, следует заключить о причине несчастья последних, которая состоит в том, что они не преданы Богу. Поэтому, если спрашивают, почему те блаженны, правильный ответ будет такой: потому что они преданы Богу. А когда спрашивают, почему эти несчастны, правильным ответом будет: потому что они не преданы Богу. Для разумной или умной твари только Бог является тем благом, через которое она бывает блаженной. Итак, хотя не всякая тварь может быть блаженной, ибо этого дара не достигают или не получают звери, деревья, камни и прочее в этом же роде, однако которая может, та может не сама по себе, так как сотворена из ничего, а через того, кем сотворена. С достижением его она блаженна, с утратой его несчастна. Тот же, кто блажен не через другое благо, а через самого себя, тот не может сам быть несчастным уже потому, что не может утратить самого себя. Итак, мы говорим, что нет неизменяемого блага, кроме единого, истинного и блаженного Бога. Созданное же им, хотя и добро, потому что оно от Него, но изменчиво, потому что создано не из Него, а из ничего. Оно не есть самое высшее добро, потому что Бог есть благо высшее Его. Но немаловажно и то изменяемое добро, которое, чтобы быть блаженным, может привязываться к неизменяемому благу, до такой степени служащему благом для него, что без него оно необходимо было бы несчастным. Но прочие в этом мире творения не есть лучшие только потому, что не могут быть несчастными. Нельзя назвать прочие члены нашего тела лучшими по сравнению с глазами, потому что они не могут быть слепыми. Как природа, чувствующая, хотя и страдающая, лучше камня, который никоим образом не может страдать, так и природа разумная, если она даже и несчастна, превосходнее той, которая лишена разума и чувства, а потому и не подвергается несчастью. А если это так, то для той твари, которая сотворена с таким преимуществом, что хотя сама она и изменяема, однако через привязанность к неизменяемому благу, то есть к высочайшему Богу, получает блаженство и удовлетворяет свои потребности только тогда, когда бывает блаженной, причем так, что удовлетворять ее может только Бог. Для такой твари главный порок — не прилепляться к Богу. Всякий же порок вредит природе и потому противоестественен. Таким образом, та другая тварь отличается от этой преданной Богу не природой, а пороком. Хотя и этот порок показывает, как велика и каких похвал заслуживает сама природа. Ибо чей порицается порок, природа того, несомненно, восхваляется. Это и служит справедливым укором пороку, что им обезображивается природа, достойная похвалы. Поэтому, как в том случае, когда слепота называется пороком глаза, указывается на то, что к природе глаза относится зрение. Равно и когда глухота называется пороком ушей, указывается, что к природе их относится слух. Так и когда пороком ангельской твари называется то, что она не предана Богу, этим ясно показывается, что ее природе свойственно быть преданной Богу. А сколь великой похвалой служит далее быть преданным Богу, чтобы жить с Ним, мудрствовать им, радоваться им и наслаждаться таким благом бессмертно, без заблуждения и беспечально. Кто достойным образом может представить это в мысли или выразить словом? Итак, поскольку всякий порок вредит природе, то самим пороком злых ангелов, тем, что они не преданы Богу, достаточно показывается, что Бог сотворил их природу такой доброй, что для нее вредно не быть с Богом. Глава вторая. Нет никакой сущности, противной Богу, так как тому, кому свойственно высочайшее и постоянное бытие, вполне противоположным представляется только то, что не имеет бытия. Это сказано нами за тем, чтобы кто-либо, читая наши рассуждения о падших ангелах, не подумал, будто они могли получить как бы от другого начала иную природу, и что Бог не был творцом их природы. От этого нечестивого заблуждения тем скорее и легче освободиться всякий, чем яснее будет в состоянии понять то, что Бог сказал через ангела, когда посылал Моисея к сынам Израилевым. «Я есть сущий» — Исход, глава 3, стих 14. «Ибо, будучи высочайшей сущностью, то есть обладая высочайшим и неизменяемым бытием, Бог дал бытие тем вещам, которые сотворил из ничего. Но бытие не высочайшее, каким представляется Он Сам, а одним дал большее, другим меньшее, и таким образом распределил природы существ по степеням. Ибо как от мудрствования получило название мудрость, так от существования эссе называется сущность, эссенция. Именем, правда, новым, которым не пользовались древние латинские авторы, но уже употребительным в наши времена, чтобы и наш язык имел то, что было у греков. Ибо это слово в буквальном переводе значит «сущность». Поэтому той природе, которая имеет высочайшее бытие и которой создано все существующее, противна только та природа, которая не имеет бытия. Существующему противоположно несуществующее. Поэтому и Богу, высочайшей сущности, и Творцу всех и всякого рода сущностей, не противна никакая сущность.
0: Вы слушаете

0: Минута назидания.
1: Радио Пилигрим представляет размышления Дэвида Дюкерсона. Без пятна и порока. Мир никогда не одобрял и не принимал Церковь Христа. Отношение к ней будет таким всегда. Если вы живете для Иисуса, вам не придется отделяться от их общества. Они сделают это за вас. Все, что вы должны делать, это жить для Него. Отношение к вам резко изменится. Вас будут поносить, отвергать и бесчестить. Возненавидят вас люди и отлучат вас, и будут поносить, и пронесут имя ваше, как бесчестное, за Сына Человеческого. Лука, 6 глава. Однако Иисус добавляет, что это есть путь к истинному совершенству. Ибо кто хочет душу свою сберечь, тот потеряет ее, а кто потеряет душу свою ради меня, тот обретет ее. Матфея, 16 глава. Другими словами, есть только один способ найти смысл в жизни – посвятить Богу всего себя целиком. Только так вы обретете истинную радость, мир и удовлетворение. Иисус говорит нам: «Моя церковь без пятна и порока, поэтому, когда вы приходите ко мне, вы должны иметь желание освободиться от всех своих грехов. Вы должны полностью покориться мне, умертвить свое «я», свои порочные амбиции и свое эго. Верою вы будете погребены со мною, но вы совоскреснете со мной в новую жизнь». Подумайте, что означает быть без пятна и порока? Всем известно, что такое пятно. А что означает слово «порок»? В тексте оригинала используется слово «wrinkle». В английском языке это выражение «a new wrinkle». Оно означает «добавить новый смысл существующему понятию». В этом смысле слово «порок» можно отнести к тем, кто пытается внести правки в Евангелие. Они предлагают легкий способ достигнуть небес без полного подчинения Христу. Такого рода Евангелие проповедуется сейчас во многих церквях. Проповеди направлены на удовлетворение лишь реальных нужд людей. Читая слова Иисуса, я понимаю, что такие проповеди не приносят пользы. Они не совершают истинной работы Евангелия. Поймите меня правильно. Я не против проповедей, направленных на утешение и укрепление Божьего народа. Будучи пастырем Господа, именно это я и призван делать. Но если я буду проповедовать, ориентируясь лишь на удовлетворение нужд людей, и игнорировать призыв Христа «отвергнуть себя», то настоящие нужды никогда не будут восполнены. Слова Иисуса ясны. Наши нужды восполняются только тогда, когда мы отвергаем себя и берем Его крест.
2: Вы можете скачать передачи Дэвида Вилкерсона «Размышления» на radiopilgrim.ru.
3: Если вы нашли интересную новость и считаете, что она должна прозвучать в нашем эфире, пришлите ссылку через приложение «Радио Пилигрим».

0: Читаем вместе.
1: Благотворительный фонд «Предания» представляет.

0: Блэс Паскаль. Мысли. Глава 2. Ничтожество человека, вводящие в обман могучие силы. Пункт 1. Чувства и память. Короче говоря, человек столь счастливо устроен, что нет в нем ни одного начала, влекущего к несомненной истине, и много начал, влекущих к заблуждению. Посмотрим же, сколько этих начал. Но основная причина совершаемых им ошибок кроется в постоянной борьбе чувств с разумом. Приступить к этой главе следует с рассмотрения тех сил, которые вводят человека в обман. Человек — это вместилище заблуждений, соприродных ему и неистребимых, если на него не снизойдет благодать. Ничто не указывает людям пути к истине, все вводит в обман. Ну а два главных руководящих начала для познания истины — разум и чувство — непрестанно стараются провести друг друга, не говоря уже о том, что и вообще-то не отличаются правдивостью. Чувства подсовывают разуму ложную видимость, а душа в ответ на это мошенничество платит ему той же монетой, берет реванш. Страсти, волнующие душу, вносят сумятицу в чувства, порождая ложную видимость. Разум и чувства только и делают, что без зазрения совести говорят друг другу неправду. Но помимо заблуждений, отчасти случайных, отчасти вызванных разногласиями этих соприродных человеку свойств, если хотите спорить не в туне и переубедить собеседника, прежде всего уясните себе, с какой стороны он подходит к предмету спора, ибо эту сторону он обычно видит правильно. Затем признайте его правоту и тут же покажите, что при подходе с другой стороны правота сразу превратится в неправоту. Ваш собеседник охотно согласится с вами, ведь он не допустил никакой ошибки, просто чего-то не разглядел. А люди сердятся не на то, что не все успели разглядеть, а на то, что ошиблись. И объяснить это можно следующим образом. Человек по природному своему устройству не способен увидеть предмет со всех сторон. Но по той же самой своей природе все, что видит, видит правильно, ибо свидетельства наших чувств неоспоримы. Когда говорят, что теплота — это движение неких частиц, а свет — не более чем канатус рецеденди, центробежная сила, мы не можем прийти в себя от удивления. Как источник наших наслаждений — всего-навсего пляска животных духов. А мы представляли себе это совсем иначе, ведь так различные ощущения, чья природа, как нас уверяют, совершенно одинакова. Тепло, исходящее от огня, звуки, свет воздействуют на нас по-иному, нежели прикосновение к коже, мнятся чем-то таинственным. И вдруг оказывается, они грубы, как удар камнем. Разумеется, крохотные частицы, проникающие в поры тела, раздражают не те нервы, что камень. Однако дело все в том же раздражении нервов. Дух этого верховного судьи подлунной юдоли столь зависит от любого пустяка, что малейший шум помрачает его. Отнюдь не только гром пушек мешает ему здравомыслить, довольно скрипа какой-нибудь флюгарки или блока. Не удивляйтесь, что сейчас он рассуждает не слишком разумно. Рядом жужжит муха, вот он и не способен подать вам дельный совет. Хотите, чтобы ему открылась истина? Прогоните насекомое, которое держит в плену это сознание, этот могучий разум, повелевающий городами и державами. Занятное божество, что и говорить. О ридиколосиссиму эруэ! О смехотворнейший из героев! Могущество мух. Они выигрывают сражения, отупляют наши души, терзают тела. Разум всегда и во всем прибегает к помощи памяти. По воле случая приходят нам в голову мысли, по воле случая они улетучиваются. никакое искусство не поможет их удержать или приманить. Как я хотел бы записать ее, эту ускользающую мысль, но мне только и остается, что записать. Она от меня ускользнула. В детстве, взяв книгу, я всегда крепко прижимал ее к себе, и так как мне порою только казалось, что я крепко прижимаю ее к себе, то не доверяя. Иной раз только я соберусь записать пришедшую мне в голову мысль, как она улетучивается. Тут я вспоминаю о забытой было немощи моего разумения, а это не менее поучительно, чем забытая мысль, потому что стремлюсь я лишь к одному — к пониманию полного моего ничтожества. Почему нас нисколько не сердит хромой на ногу, но так сердит хромой разумом? Дело просто. Хромой на ногу признает, что мы не хромоноги, а недоумок считает, что это у нас ум с изъяном, потому он и вызывает в нас не жалость, а злость. Эпиктет ставит вопрос еще прямее. Почему мы не возмущаемся, когда говорят, будто у нас болит голова, но возмущаемся, когда говорят, что мы не умеем здраво мыслить или принять здравое решение? А дело в том, что мы твердо уверены, голова у нас не болит и ноги не хромают, но отнюдь не так уверены в здравости наших решений. Мы искренне верили в нашу правоту, но вот встретили человека, который думает иначе, и сразу потеряли уверенность. А что уж говорить, если решение кажется нелепым не одному человеку, а многим людям. Ибо предпочесть собственное разумение разумению множества себе подобных и трудно, и чересчур дерзко. Что же касается хромоты, тут нам все ясно. Человеку легко вбить в голову, что он глуп, такова уж его природа. Да он и сам может вбить это себе в голову. Ибо люди в одиночестве ведут беседы с самими собой, и эти беседы необходимо разумно направлять. Камимпунт морес бонас коллоквиа права. Худые сообщества развращают добрые нравы. Следует изо всех сил стараться хранить молчание, а беседы вести лишь о Боге, ибо в нем одном истина, и таким путем проникнуться этой истиной. Нашему уму от природы свойственно верить, а воле — любить, поэтому если у них нет достойных предметов для веры и любви, они устремляются к недостойным.
1: Вы слушаете радио «Пилигрим».

городе весна, тепло, и хочется пройти пару трамвайных остановок пешочком. Не забудьте включить приложение «Радио Пилигрим».

0: Прямо сейчас новости христианского мира.
1: Россия – уникальный пример страны, которая, успешно развиваясь, не отказывается от своих религиозных убеждений и веры, заявил патриарх московский всея Руси Кирилл в ходе встречи с президентом России Владимиром Путиным. В воскресенье Путин в Кремле встретился с патриархом Кириллом и поздравил его с именинами. По милости Божией, сегодня Россия не теряет своих религиозных убеждений, веры. Не хочу ни с кем сравнивать нашу страну, но это уникальный пример цивилизованного развития современной страны, которая не отказывается ни от прошлого, ни от традиций, ни от своей веры, одновременно развивает науку, искусство, спорт и все то, что развивают другие страны с не меньшим, а даже чаще всего с большим успехом. И, конечно, в этом ваш огромный вклад как руководителя нашей страны, сказал патриарх Кирилл. Первая в России магистерская программа по направлению подготовки международные отношения со специализацией в области религиозной дипломатии будет запущена в Высшей школе юриспруденции и администрирования НИУ ВШЭ в партнерстве с общецерковной аспирантурой и докторантурой имени Кирилла и Мефодия. Об этом сообщил ТАСС секретарь по делам дальнего зарубежья отдела внешних церковных связей Московского патриархата протоиерей Сергий Звонарев. Новая программа «Религиозная дипломатия в многополярном мире» станет первой в России магистратурой со специализацией в области религиозной дипломатии. Он отметил, что программа состоит из нескольких тематических блоков, ее фундамент – подготовка в сфере международных отношений и дипломатической практики. Трагедия в Индии. Вооруженные боевики безжалостно расстреляли троих баптистских пасторов прямо на трассе. Они возвращались с богослужения. Трагический инцидент произошел в округе Кангапокпи 13 мая текущего года. Вооруженные боевики обстреляли два автомобиля с безоружными священнослужителями. Лидеры общины возвращались домой после участия в крупном религиозном съезде. Погибшие являлись руководителями местной ассоциации церквей и активно занимались миротворческой деятельностью. Еще четыре христианских лидера получили тяжелые огнестрельные ранения. Пострадавшие были экстренно госпитализированы в исследовательский институт госпиталей Шиджа в городе Имфал. По оценкам медиков, их лечение обойдется примерно в $5000. Международное объединение «Объединенные библейские общества» объявило о начале нового этапа своей миссии, отметив 80-летие организации принятием специальной декларации о будущем распространении Библии среди молодого поколения по всему миру. Юбилейные мероприятия прошли с 6 по 11 мая в столице Индонезии Джакарта. В них приняли участие представители библейских обществ со всего мира как очно, так и онлайн. Во время встречи была представлена декларация под названием «Библия для завтрашнего дня. Глобальное обязательство перед будущими поколениями христиан». Сегодня в состав Содружества входят 156 библейских обществ, работающих более чем в 240 странах и территориях. В США все больше протестантов признаются, что окружающие люди могут даже не знать о том, что они являются христианами. Об этом говорится в новом исследовании организации LifeWave Research. Исследование под названием «Жить без стыда 2025» стало частью более крупной программы по изучению духовной зрелости протестантов в Америке. Специалисты опросили 2130 прихожан протестантских церквей в марте прошлого года и попытались выяснить, насколько верующие готовы открыто говорить о своей вере. Согласно результатам, 30% протестантов согласились с утверждением: «Многие люди, которые знают меня, не знают, что я христианин». Это значительно больше, чем раньше. Для сравнения, в 2013 году так отвечали

взяли только 14% опрошенных, а в 19-м – 20%. Таковы были наши новости на этой неделе. Новости, взятые из открытых источников. Всегда молитесь о полученной информации и молитесь о страждущих.

0: Радио Пилигрим. Вы слушаете Радио Пилигрим. План Победы. Читаем Библию каждый день.
1: Псалом 145. Аллилуйя! Хвали, душа моя, Господа! Буду восхвалять Господа, доколе жив. Буду петь Богу моему, доколе есмь. Не надейтесь на князей, на сына человеческого, в котором нет спасения. Выходит дух его, и он возвращается в землю свою. В тот день исчезают все помышления его. Блажен, кому помощник Бог Яковлев, у кого надежда на Господа Бога его, сотворившего небо и землю, море и все, что в них, вечно хранящего верность, творящего суд обиженным, дающего хлеб алчущим. Господь разрешает узников, Господь отверзает очи слепым, Господь восставляет согбенных. Господь любит праведных. Господь хранит пришельцев, поддерживает сироту и вдову, а путь нечестивых извращает. Господь будет царствовать вовеки. Бог твой, Сион, в рот и рот. Аллилуйя! Глава 5. После сего был праздник иудейский, и пришел Иисус в Иерусалим. Есть же в Иерусалиме у овечьих ворот купальня, называемая по-еврейски Вифезда, при которой было 5 крытых ходов. В них лежало великое множество больных, слепых, хромых, иссохших, ожидающих движения воды, ибо ангел Господень по временам сходил в купальню и возмущал воду, и кто первый входил в нее по возмущении воды, тот выздоравливал, какой бы ни был одержим болезнью. Тут был человек, находившийся в болезни 38 лет. Иисус, увидев его лежащего и узнав, что он лежит уже долгое время, говорит ему: «Хочешь ли быть здоров?» Больной отвечал ему: «Так, Господи, но не имею человека, который опустил бы меня в купальню, когда возмутится вода. Когда же я прихожу, другой уже сходит прежде меня». Иисус говорит ему: «Встань, возьми постель твою и ходи». И он тотчас выздоровел, и взял постель свою и пошел. Было же это в день субботний. Посему иудеи говорили исцеленному: «Сегодня суббота, не должно тебе брать постели». Он отвечал им: «Кто меня исцелил, тот мне сказал: возьми постель твою и ходи». Его спросили: «Кто тот человек, который сказал тебе: возьми постель твою и ходи?» Исцеленный же не знал, кто он, ибо Иисус скрылся в народе, бывшем на том месте. Потом Иисус встретил его в храме и сказал ему: «Вот ты выздоровел, не греши больше, чтобы не случилось с тобой чего хуже». Человек сей пошел и объявил иудеям, что исцеливший его есть Иисус. И стали иудеи гнать Иисуса и искали убить его за то, что он делал такие дела в субботу. Иисус же говорил им: «Отец мой до ныне делает, и я делаю». И еще более искали убить его иудеи за то, что он не только нарушал субботу, но и отцом своим называл Бога, делая себя равным Богу. На это Иисус сказал: «Истина, истинно говорю вам, сын ничего не может творить сам от себя, если не увидит отца творящего, ибо что творит он, то и сын творит так же». Ибо отец любит сына и показывает ему все, что творит сам, и покажет ему дела больше сих, так что вы удивитесь. Ибо как отец воскрешает мертвых и оживляет, так и сын оживляет, кого хочет. Ибо отец и не судит никого, но весь суд отдал сыну, дабы все чтили сына, как чтут отца. Кто не чтит сына, тот не чтит и отца, пославшего его». «Истина, истинно говорю вам, слушающий слово мое и верующий в пославшего меня имеет жизнь вечную, и на суд не приходит, но перешел от смерти в жизнь». «Истина, истинно говорю вам, наступает время, и настало уже, когда мертвые услышат глас Сына Божия и, услышав, оживут. Ибо как Отец имеет жизнь в самом себе, так и Сыну дал иметь жизнь в самом себе». И дал ему власть производить и суд, потому что он есть Сын Человеческий. Не дивитесь сему, ибо наступает время, в которое все находящиеся в гробах услышат глас Сына Божия и изыдут творившие добро в воскресение жизни, а делавшие зло в воскресение осуждения. Я ничего не могу творить сам от себя. Как слышу, так и сужу. И суд мой праведен, ибо не ищу моей воли, но воли пославшего меня Отца. Если я свидетельствую сам о себе, то свидетельство мое не есть истина. Есть другой, свидетельствующий о мне. И я знаю, что истина то свидетельство, которым он свидетельствует о мне. Вы посылали к Иоанну, и он засвидетельствовал об истине. Впрочем, я не от человека принимаю свидетельство, но говорю это для того, чтобы вы спаслись. Он был светильник, горящий и светящий, а вы хотели малое время порадоваться при свете его. Я же имею свидетельство больше Иоаннова, ибо дела, которые Отец дал мне совершить, самые дела сии, мною творимые, свидетельствуют о мне, что Отец послал меня. И пославший меня Отец сам засвидетельствовал о мне». А вы ни гласа его никогда не слышали, ни лица его не видели, и не имеете слова его, пребывающего в вас, потому что вы не веруете тому, которого он послал. Исследуйте Писание, ибо вы думаете через них иметь жизнь вечную, а они свидетельствуют о мне. Но вы не хотите прийти ко мне, чтобы иметь жизнь. Не принимаю славы от человеков, но знаю вас, вы не имеете в себе любви к Богу. Я пришел во имя Отца моего, и не принимаете меня. А если иной придет во имя свое, его примите. Как вы можете веровать, когда друг от друга принимаете славу, а славы, которая от единого Бога, не ищете? Не думайте, что я буду обвинять вас пред Отцом. Есть на вас обвинитель Моисей, на которого вы уповаете. Ибо если бы вы верили Моисею, то поверили бы и мне, потому что он писал о мне. Если же его писанием не верите, как поверите моим словам?
0: Вы слушаете «План Победы».
1: Глава 17. И сказал Ахитофел Авесалому: «Выберу я 12 000 человек, и встану, и пойду в погоню за Давидом в эту ночь, и нападу на него, когда он будет утомлен и с опущенными руками, и приведу его в страх, и все люди, которые с ним, разбегутся, и я убью одного царя, и всех людей обращу к тебе, и когда не будет одного душу, которого ты ищешь, тогда весь народ будет в мире». И понравилось это слово Авесалому и всем старейшинам Израилевым. И сказал Авесалом: «Позовите Хусия, архитянина, послушаем, что он скажет». И пришел Хуси к Авесалому и сказал ему Авесалом, говоря: «Вот что говорит Ахитофел, сделать ли по его словам? А если нет, то говори ты». И сказал Хуси Авесалому: «Нехорош на этот раз совет, который дал Ахитофел». И продолжал Хуси: «Ты знаешь твоего отца и людей его. Они храбры и сильно раздражены, как медведица в поле, у которой отняли детей. И отец твой – человек воинственный. Он не остановится ночевать с народом. Вот теперь он скрывается в какой-нибудь пещере или в другом месте. И если кто падет при первом нападении на них и услышит, и скажет, было поражение людей, последовавших за Авесаломом, тогда и самый храбрый, у которого сердце, как сердце львиное, упадет духом, ибо всему Израилю известно, что храбр отец твой, и мужественны те, которые с ним. Посему я советую, пусть соберется к тебе весь Израиль от Дана до Версавии, во множестве, как песок при море, и ты сам пойдешь посреди его, и тогда мы пойдем против него, в каком бы месте он ни находился, и нападем на него, как падает роса на землю, и не останется у него ни одного человека из всех, которые с ним. А если он войдет в какой-либо город, то весь Израиль принесет к тому городу веревки, и мы стащим его в реку, так что не останется ни одного камешка». И сказал Авесалом и весь Израиль: «Совет Хусия, архитянина, лучше совета Ахитофела». Так Господь судил разрушить лучший совет Ахитофела, чтобы навести Господу бедствие на Авесалома. И сказал Хуси Садоку и Авиафару священникам: «Так и так советовал Ахитофел Авесалому и старейшинам Израилевым, и так посоветовал я. И теперь пошлите скорее и скажите Давиду так: не оставайся в эту ночь на равнине в пустыне, но поскорее перейди, чтобы не погибнуть царю и всем людям, которые с ним». И Анафан, и Ахиамас стояли у источника Рогель. И пошла служанка и рассказала им, а они пошли и известили царя Давида, ибо они не могли показаться в городе. И увидел их отрок, и донес Авесалому, Но они оба скоро ушли и пришли в Бухрим, в дом одного человека, у которого на дворе был колодец, и спустились туда. А женщина взяла и растянула над устьем колодеза покрывало и насыпала на него крупы так, чтобы не было ничего заметно. И пришли рабы Авессалома к женщине в дом и сказали: «Где Ахимас и Иоаннафан?» И сказала им женщина: «Они перешли вброд реку». И искали они, и не нашли, и возвратились в Иерусалим. Когда они ушли, те вышли из колодеза, пошли и известили царя Давида и сказали Давиду: «Встаньте и поскорее перейдите в воду, ибо так и так советовал о вас Ахитофел». И встал Давид и все люди, бывшие с ним, и перешли Иордан. К рассвету не осталось ни одного, который не перешел бы Иордана. И увидел Ахитофел, что не исполнил совет его, и оседлал осла, и собрался, и пошел в дом свой, в город свой, и сделал завещание дому своему, и удавился, и умер, и был погребен в гробе отца своего. И пришел Давид в Маханаим, а Авессалом перешел Иордан сам и весь Израиль с ним. Авессалом поставил Амисая вместо Иава над войском. Амисай был сын одного человека по имени Иефера из Израиля, который вошел к Авигее, дочери Нааса, сестре Саруи, матери Иава. И Израиль с Авессаломом расположился станом в земле Галаадской. Когда Давид пришел в Маханаим, то Сови, сын Нааса из Равы Аммонитской, и Махир, сын Амиила из Лодовара, и Верзилий, галадитянин из Раглима, принесли постелей, блюд и глиняных сосудов, и пшеницы, и ячменя, и муки, и пшена, и бобов, и чечевицы, и жареных зерен, и меду, и масла, и овец, и сыра коровьего, принесли Давиду и людям, бывшим с ним, в пищу, ибо говорили они: «Народ голоден и утомлен, и терпел жажду в пустыне». Глава 18. «И осмотрел Давид людей, бывших с ним, и поставил над ними тысячи начальников и сотников. И отправил Давид людей третью часть под предводительством Иава, третью часть под предводительством Авесы, сына Саруина, брата Иава, третью часть под предводительством Ефея Гифянина. И сказал царь людям: «Я сам пойду с вами». Но люди отвечали ему: «Не ходи, ибо если мы и побежим, то не обратят внимания на это. Если и умрет половина из нас, также не обратят внимания. А ты один тоже, что нас 10 тысяч. И так для нас лучше, чтобы ты помогал нам из города». И сказал им царь: «Что угодно в глазах ваших, то и сделаю». И стал царь у ворот, и весь народ выходил по сотням и по тысячам. И приказал царь Иаву, и Авесе, и Ефею, говоря: «Сберегите мне отрока Авессалома». И все люди слышали, как приказывал царь всем начальникам об Авессаломе. И вышли люди в поле навстречу израильтянам, и было сражение в лесу Ефремовом. И был поражен народ израильский рабами Давида. Было там поражение великое в тот день. Поражены 20 тысяч человек. Сражение распространилось по всей той стране, и лес погубил народа больше, чем сколько истребил меч в тот день. И встретился Авессалом с рабами Давидовыми. Он был на муле. Когда мул сбежал с ним под ветви большого дуба, то Авессалом запутался волосами своими в ветвях дуба и повис между небом и землею, а мул, бывший под ним, убежал. И увидел это некто и донес Иаву, говоря: «Вот, я видел Авессалома, висящим на дубе». И сказал Иав человеку, донесшему об этом: «Вот ты видел, зачем же ты не поверг его там на землю? Я дал бы тебе 10 сиклей серебра и 1 пояс». И отвечал тот Иаву: «Если бы положили на руки мои и 1000 сиклей серебра, и тогда я не поднял бы руки на царского сына. Ибо вслух нас царь приказывал тебе и Авесе, и Ефею, говоря: «Сберегите мне отрока Авессалома». И если бы я поступил иначе с опасностью жизни моей, то это не скрылось бы от царя, и ты же восстал бы против меня». Иав сказал: «Нечего мне медлить с тобою». И взял в руки 3 стрелы и вонзил их в сердце Авессалома, который был еще жив на дубе. И окружили Авессалома 10 отроков-оруженосцев Иава, и поразили, и умертвили его. И затрубил Иав трубою, и возвратились люди из погони за Израилем, ибо Иав щадил народ. И взяли Авессалома, и бросили его в лесу, в глубокую яму, и наметали над ним огромную кучу камней. И все израильтяне разбежались, каждый в шатер свой. Авессалом еще при жизни своей взял и поставил себе памятник в царской долине, ибо сказал он: «Нет у меня сына, чтобы сохранилась память имени моего», и назвал памятник своим именем, и называется он памятник Авессалома до сего дня. Ахимаас, сын Садоков, сказал Иаву: «Побегу я, извещу царя, что Господь судом своим избавил его от рук врагов его». Но Иав сказал ему: «Не будешь ты сегодня добрым вестником, известишь в другой день, а не сегодня, ибо умер сын царя». И сказал Иав Хусию: «Пойди, донеси царю, что видел ты». И поклонился Хусия Иаву и побежал. Но Ахимаас, сын Садоков, настаивал и говорил Иаву: «Что бы ни было, но и я побегу за Хусием». Я уже отвечал: «Зачем бежать тебе, сын мой? Не принесешь ты доброй вести». И сказал Ахимаас: «Пусть так, но я побегу». И сказал ему Иоав: «Беги». И побежал Ахимаас по прямой дороге и опередил Хусея. Давид тогда сидел между двумя воротами. И сторож взошел на кровлю ворот к стене и, подняв глаза, увидел: «Вот бежит один человек». И закричал сторож и известил царя. И сказал царь: «Если один, то весть в устах его». А тот подходил все ближе и ближе. Сторож увидел другого бегущего человека и закричал сторож привратнику: «Вот еще бежит один человек». Царь сказал: «И это вестник». Сторож сказал: «Я вижу походку первого, похожую на походку Ахимааса, сына Садокова». И сказал царь: «Это человек хороший и идет с хорошей вестью». И воскликнул Ахимаас и сказал царю: «Мир!» И поклонился царю лицом своим до земли и сказал: «Благословен Господь Бог твой, предавший людей, которые подняли руки твои на господина моего царя». И сказал царь: «Благополучен ли отрок Авесалом?» И сказал Ахимаас: «Я видел большое волнение, когда раб царев Иав посылал раба твоего, но я не знаю, что там было». И сказал царь: «Отойди, стань здесь». Он отошел и стал. Вот пришел и Хусей. И сказал Хусей: «Добрая весть господину моему царю. Господь явил тебе ныне правду и избавление от руки всех восставших против тебя». И сказал царь Хусею: «Благополучен ли отрок Авесалом?» И сказал Хусей: «Да будет с врагами господина моего царя и со всеми злоумышляющими против тебя то же, что постигло отрока». И смутился царь, и пошел в горницу над воротами и плакал, и когда шел, говорил так: «Сын мой Авесалом! Сын мой Авесалом, о, кто бы дал мне умереть вместо тебя, Авесалом, сын мой».

Это «Радио Пилигрим», и мы продолжаем. Продолжаем. Каждое утро по будням с 8 до 9 слушайте наши прямые эфиры, включайтесь в обсуждение, предлагайте новости, получайте хорошее настроение на весь день.

Аллилуйя. Слава Господу. Господь, ты благ. Будь превознесен. Аминь.

0: Ты хотел видеть меня.
1: Ага. А вы первосвященник?
0: Не я. Что тебе от меня надо?
1: Насколько мне известно, вы готовы заплатить апостолу, который согласится предать Иисуса.
0: Ну, допустим. А ты что, знаешь такого апостола?
1: Сколько вы платите?
0: 30 серебряников. Так кто из апостолов готов предать Назарянина?
1: Я.
0: Я видел в лицо всех апостолов, но тебя что-то не припомню.
1: Ну, я этот, ну как его это, Иуда вот.
0: Среди апостолов два Иуды.
1: Я и говорю, я один из них.
0: Который?
1: Ну, этот, Иуда.
0: Иуда Искариот?
1: Да-да, его так зовут, в смысле, меня так зовут.
0: Иуда Искариот, мой троюродный брат. Я что-то не...
1: Братан, сколько лет, сколько
0: зим? Руки, руки. Допустим, я не встречал брата с тех пор, как он стал ходить с Иисусом. Но в любом случае, ты совсем не похож на него.
1: С тех пор, как я стал путешествовать с Иисусом, ну я это, сильно похудел, братан.
0: Да он был тощий, как спичка.
1: Так я и говорю, я сильно потолстел. Так, а где мое вознаграждение?
0: Остынь-ка, братан. Сколько людей Иисус накормил 5 хлебами и 2 рыбами?
1: 5, 6?
0: 5000, братан.
1: А я что сказал? 5? Оговорился, конечно. Хотел сказать 5000. Я могу получить свои деньги.
0: Какое дерево Иисус проклял, не найдя на нем плода?
1: Фиговое.
0: Сколько у Иисуса апостолов?
1: Что, фиговое, да? Я правильно ответил. Ну, конечно же, я правильно ответил. Что вы там про апостолов сказали?
0: Сколько?
1: 6?
0: 12.
1: Ну, когда мы только начинали, нас было не так много.
0: Не сомневаюсь. Как Иисус исцелил прокаженного?
1: Абракадабра?
0: Нет.
1: Фокус-фокус.
0: Он прикоснулся к нему.
1: Ну да, рассказывайте мне, он бы ни за что не прикоснулся к прокаженному.
2: Если, конечно, он не мессия.
1: Конечно, он прикоснулся к нему, а я что сказал?
0: На свадьбе в Кане. Что Иисус превратил в вино?
1: Сок?
0: Нет.
1: А, на свадьбе в Кане. Это так давно было.
0: Это было на прошлой неделе.
1: Ну да, как будто вчера.
0: Ты не апостол.
1: Апостол, апостол. Вспомнил, в воду превратил.
0: Кого Иисус воскресил из мертвых?
1: Чё, правда воскресил?
0: Вон с глаз
1: моих. Вы что, не верите?
0: Даю тебе последний шанс доказать, что ты апостол.
1: Ага.
0: Несколько дней назад к Иисусу подошел римский сотник и попросил исцелить одного человека.
1: Так.
0: Кого он попросил исцелить?
1: Цезарь.
0: До свидания.
1: Понтий Пилат.
0: До свидания.
1: Царя Ирода.
0: Убирайся.
1: Скажите, с какой буквы начинается? А, Б, В, Г, Д. Остановите меня в нужном месте.
3: Произведено на радио «Новая жизнь. Москва».
4: Радио «Пилигрим» – удивительное радио.

не отказывается от своих религиозных убеждений и веры, заявил патриарх московский в Всеруси Кирилл в ходе встречи с президентом России Владимиром Путиным. В воскресенье Путин в Кремле встретился с патриархом Кириллом и поздравил его с именинами. По милости Божией, сегодня Россия не теряет своих религиозных убеждений, веры. Не хочу ни с кем сравнивать нашу страну, но это уникальный пример цивилизованного развития современной страны, которая не отказывается ни от прошлого, ни от традиций, ни от своей веры, одновременно развивает науку, искусство, спорт и все то, что развивают другие страны с не меньшим, а даже чаще всего с большим успехом. И, конечно, в этом ваш огромный вклад как руководителя нашей страны, сказал патриарх Кирилл. Первая в России магистерская программа по направлению подготовки международные отношения со специализацией в области религиозной дипломатии будет запущена в Высшей школе юриспруденции и администрирования НИУ ВШЭ в партнерстве с общецерковной аспирантурой и докторантурой имени Кирилла и Мефодия. Об этом сообщил ТАСС секретарь по делам дальнего зарубежья отдела внешних церковных связей Московского патриархата протоиерей Сергий Звонарев. Новая программа «Религиозная дипломатия в многополярном мире» станет первой в России магистратурой со специализацией в области религиозной дипломатии. Он отметил, что программа состоит из нескольких тематических блоков, ее фундамент – подготовка в сфере международных отношений и дипломатической практики. Трагедия в Индии. Вооруженные боевики безжалостно расстреляли троих баптистских пасторов прямо на трассе. Они возвращались с богослужения. Трагический инцидент произошел в округе Кангапокпи 13 мая текущего года. Вооруженные боевики обстреляли два автомобиля с безоружными священнослужителями. Лидеры общины возвращались домой после участия в крупном религиозном съезде. Погибшие являлись руководителями местной ассоциации церквей и активно занимались миротворческой деятельностью. Еще четыре христианских лидера получили тяжелые огнестрельные ранения. Пострадавшие были экстренно госпитализированы в исследовательский институт госпиталей Шиджа в городе Имфал. По оценкам медиков, их лечение обойдется примерно в $5000. Международное объединение «Объединенные библейские общества» объявило о начале нового этапа своей миссии, отметив 80-летие организации принятием специальной декларации о будущем распространении Библии среди молодого поколения по всему миру. Юбилейные мероприятия прошли с 6 по 11 мая в столице Индонезии Джакарта. В них приняли участие представители библейских обществ со всего мира как очно, так и онлайн. Во время встречи была представлена декларация под названием «Библия для завтрашнего дня. Глобальное обязательство перед будущими поколениями христиан». Сегодня в состав Содружества входят 156 библейских обществ, работающих более чем в 240 странах и территориях. В США все больше протестантов признаются, что окружающие люди могут даже не знать о том, что они являются христианами. Об этом говорится в новом исследовании организации LifeWave Research. Исследование под названием «Жить без стыда 2025» стало частью более крупной программы по изучению духовной зрелости протестантов в Америке. Специалисты опросили 2130 прихожан протестантских церквей в марте прошлого года и попытались выяснить, насколько верующие готовы открыто говорить о своей вере. Согласно результатам, 30% протестантов согласились с утверждением: «Многие люди, которые знают меня, не знают, что я христианин». Это значительно больше, чем раньше. Для сравнения, в 2013 году так отвечали только 14% опрошенных, а в 2019 – 20%. Таковы были наши новости на этой неделе. Новости, взятые из открытых источников. Всегда молитесь о полученной информации и молитесь о страждущих.

Я доверяю Тебе, Господь. Ты веди меня, Иисус, Иисус. Моя жизнь в Твоих руках, Господь. Ты омыл меня кровью Своей. Ты простил всякий грех. И я принимаю Твою праведность, чтобы славить Тебя, Иисус. Следовать за Тобой. И знаю, что Твоя рука сохранит меня.

0: слушайте аудиоверсии книг известных христианских авторов с 12:30 и с 18:30 каждый день на радио «Пилигрим».
1: Слово наставления на радио «Пилигрим».

0: Друзья, добрый день. С вами Николай Пастухов и Алексей Коломийцев в программе «Библия говорит». Пастор Алексей, потребность в дружбе, греховно ли это? Не получается ли это, что мы полагаемся на людей?
1: Смотря с какой стороны посмотреть. Конечно же, Бог, когда создавал Еву, одной из целей создания Евы был вопрос общения. Христос говорил: «Нехорошо быть человеку одному». И мы сотворим помощника, соответственно, ему, и была сотворена женщина. И, конечно, мы видим отношения между Адамом и Евой. Это были отношения дружбы, отношения взаимного принятия, отношения служения без корыстного, которое не было связано с эгоизмом и так далее. И это, конечно же, цель в любых взаимоотношениях, которые могут существовать между людьми, иметь вот такие бескорыстные, доверчивые, сердечные взаимоотношения. И где-то вот эта потребность у нас сохранилась еще с Эдемского сада. У нас есть стремление, у нас есть желание к тому, чтобы быть любимыми, желание к тому, чтобы иметь людей, которые бы поняли нас, иметь людей, которые бы принимали нас, независимо от того, насколько мы сегодня в хорошей форме или не в очень хорошей форме, насколько мы сегодня точны в наших действиях или, может быть, ошибаемся где-то, чтобы люди прощали, и, несмотря на все наши слабости, они были верными нам в дружбе. Это, конечно же, хорошее желание само по себе. Но это желание может стать неправильным, оно может стать идолом. Дело в том, что мы живем в такой реальности, что люди, все люди, они находятся под действием грехопадения, под проклятием греха. Проклятие греха прежде всего выражается в самолюбии. Это значит, что люди прежде всего заботятся о самоутверждении, они заботятся о самоудовлетворении, то есть эгоизм в них, в каждом человеке присутствует. Вот. И по этой причине на земле нет людей, которые были бы абсолютно верными в дружбе. Нет людей, которые способны были бы понимать нас всегда. Нет людей, которые способны были бы принимать нас во всякой ситуации, независимо от того, что происходит. Всему есть предел. Очень яркая иллюстрация этого – жизнь Иисуса Христа. Когда мы посмотрим на жизнь Иисуса Христа, Он вложился в Своих учеников абсолютно бескорыстно. Он провел 3,5 года с ними, заботясь о них, формируя их, взращивая их. И когда мы видим ситуацию, последний вечер их общения, мы удивительно наблюдаем, что Иисус полностью заботится о них. Он говорит: вот так будет вам трудно, вот так вам нужно относиться к этому. Знайте, что я с вами, я пошлю вам Святого Духа, я вам помогу преодолеть все. Он заботится о них, хотя ему через несколько часов предстоит пройти настолько ужасное время, что, казалось бы, в этой ситуации нужно было бы, ну, все усилия предпринять, чтобы снискать сочувствие от своих учеников. И мы видим, что когда они приходят в Гефсиманский сад, Иисус уходит молиться, Он берет самых близких, берет троих, уводит их в сторону от всех остальных. Трое – Петр, Иоанн и Иаков, самые близкие к нему люди. И он говорит им: «Пободрствуйте со мной». И он начинает молиться, и вот в перерыве между своими молитвами он возвращается к ученикам, и что бы вы думали? Ученики спят. Он говорит им: «А вы не могли бы бодрствовать со мной?» Он столько много им говорил, это очень трудное время. Он молится так, что пот его как капли крови. И он возвращается снова, и они продолжают спать. Мы видим, даже самые лучшие люди, апостолы Иисуса Христа, они не способны быть верны. И помните, что произошло тогда? Вот тогда написано: явился же ему ангел и подкреплял его. То есть, когда мы говорим об утешении, о точке опоры, о источнике радости и мира, в жизни на земле таким источником, абсолютно надежным и точным, может быть только Христос Иисус. Вот почему Он говорил, что Он является источником полноценного мира, Он источник полноценной радости. Вот почему для каждого из нас чрезвычайно важно научиться бежать к Нему, для того, чтобы у Него удовлетворять эту потребность. А все остальное нужно развивать дружбу. Больше того, молитесь о том, чтобы Бог послал вам настоящих друзей. Но никогда не позвольте друзьям заменить Иисуса Христа с точки зрения вашего самого близкого друга, который может по-настоящему вас понять, который может поддержать, помочь и, более того, дать вам силу пройти те сложные обстоятельства, в которых вы оказываетесь в каком-то промежутке времени. Помоги вам Господь в этом.
0: Спасибо, пастор Алексей. Друзья, узнать больше о том, что говорит Библия, вы можете на сайте слово.орг. А ваши вопросы присылайте нам по адресу radio@slovo.org. Благослови вас Бог.
2: Мы каждый день с вами. Радио «Пилигрим».

слушайте аудиоверсии книг известных христианских авторов с 12:30 и с 18:30 каждый день на радио «Пилигрим».

любовь с небес льется в жизнь золотым дождем. И мы ждем, еще больше ждем твоих чудес. Любовь с небес льется в жизнь золотым дождем.

грешник без молитвы и креста. Кто я без тебя, да капля в море?

0: Владимир, а что это вы, работать не собираетесь, что ли? Что это вы тут так громко слушаете на весь офис?
1: Так это же радио Пилигрим, Денис Сергеевич, да, все только самое лучшее в христианском мире.
0: Тогда сделайте еще громче, пускай все услышат. Радио Пилигрим, сделай нас еще громче.

0: Прямо сейчас новости христианского мира.
1: В условиях информационных войн и размывания традиционных ценностей Россия должна вспомнить урок Куликовской битвы, которая была не столько военным триумфом, сколько большой победой духа. Об этом заявил президент научно-образовательной теологической ассоциации, ректор Московской духовной академии, наместник Свято-Троицкой Сергиевой Лавры, епископ Сергиево-Посадский и Дмитровский Кирилл Зинковский на открытой лекции в Московской духовной академии. В сражении на Куликовом поле, напомнил епископ Кирилл, был важен сам факт противостояния агрессии, казавшийся невозможным в условиях политической

Депутаты к своей встрече на заседаниях съезда новым девизом объявили «следование Слову Божьему». Баптисты отметили важность празднования юбилея синодального перевода Библии. Религиозная организация выразила искреннюю благодарность руководству страны за помощь. Администрация президента помогла вернуть верующим историческое здание в Санкт-Петербурге. Появилась информация о том, что, возможно, в 2027 году международный евангелист Франклин Грэм проведет фестиваль в России. Так прокомментировал епископ РосХВЕ Сергей Лиховский переговоры, предположительно прошедшие на фоне фестиваля «Надежды» в Минске. «Я думаю, что следующий этап в следующем году будет либо в Москве, либо в Санкт-Петербурге. Я верю, что это будет большой праздник, большое торжество Евангелия», – сказал лидер российских пятидесятников. По имеющейся информации, Франклин Грэм планировал провести фестиваль в Санкт-Петербурге в мае 2022 года, но из-за начавшейся СВО проект был закрыт. В столице Северной Ирландии, Белфасте, прошел масштабный марш за Иисуса, который собрал около 10 тысяч человек. Участники вышли на улицы города для совместной молитвы, поклонения и публичного свидетельства о своей вере. Мероприятие состоялось в субботу, 16 мая. Его организаторы сообщили, что марш объединил христиан из разных церквей и конфессий. Главной целью события было прославить имя Иисуса Христа в центре Белфаста. День начался утром в парке Орма, где для участников организовали время общения и отдыха. На территории работали фудтраки, были приготовлены напитки и различные активности для семей и детей. В Лондоне прошла конференция Revive 2026, посвященная будущему христианских медиа в эпоху искусственного интеллекта, дезинформации и культурных конфликтов. Мероприятие организовал христианский вещательный совет CBS в новой штаб-квартире радиостанции «Премьер Кристиан Радио». Одним из главных спикеров стал известный оксфордский профессор и христианский апологет Джон Ленокс. В беседе с телеведущим Джастином Брирли он рассказал о плюсах и опасностях искусственного интеллекта. «Искусственный интеллект имеет две стороны. Он очень помогает во многих областях, включая христианскую миссию. Но существуют и огромные опасности, потому что он делает людей ленивыми, и это уже происходит», – заявил профессор. Таковы были наши новости на сегодня. Новости взяты из открытых источников. Всегда молитесь о полученной информации и молитесь о страждущих.

0: Минута назидания.
1: Джойс Майер. Слушайте Бога каждое утро. 27 мая. Всякий может войти. Путем новым и живым, который Он предложил, открыл и сделал доступным нам через разделяющую завесу в святом святых. Послание к евреям, 10 глава, стихи с 19 по 20. Расширенный перевод Библии. Когда умер Иисус, завеса в храме, отделявшая святилище от святого святых, разодралась сверху донизу. Смотрите Евангелие от Марка, 15 глава, стихи с 37 по 38. Таким образом, доступ в Божье присутствие открылся для каждого человека. До смерти Иисуса только первосвященник мог входить в Божье присутствие, и всего лишь один раз в году. С кровью убитых животных, чтобы покрыть и искупить свои грехи и грехи всего народа. Обратите внимание на то, что завеса разодралась сверху донизу. Эта завеса была настолько длинной и толстой, что человеку порвать ее было не под силу. Она разорвалась сверхъестественной силой Бога. Это был символ того, что Он предлагает своему народу новый способ приходить к Нему, как мы читаем в сегодняшнем отрывке из Писания. С самого начала Бог стремился к общению с людьми. Для этого Он сотворил человека и повелел ему плодиться и размножаться. Он никогда не хотел лишать их доступа в свое присутствие. Но Он знал, что Его святость настолько велика, что способна уничтожить все несвятое, что приближается к Нему. Для того, чтобы люди могли получить свободный доступ в Божье присутствие, сначала нужно было придумать способ полного очищения от греха. Мы находимся в мире, но мы не от этого мира. Смотрите Евангелие от Иоанна, 17 глава, стихи с 14 по 16. Наши плотские помыслы и недостойные поступки отделяют нас от Бога и мешают нам слышать Его голос. Пока мы не начнем постоянно принимать верой жертву крови Иисуса, которая очищает нас, мы не сможем наслаждаться близкими отношениями с Богом и полноценным общением с Ним. Божье слово на сегодня. Бог хочет общаться с вами. Входите в Его присутствие без всяких опасений.
0: Вы прослушали главу из аудиокниги Джойс Майер. Чтобы прослушать или скачать другие главы книги, а также узнать больше о служении Джойс Майер, посетите сайт joycemayer.ru. Там вы сможете написать отзыв об аудиокниге, поделиться свидетельством или попросить о молитвенной поддержке. Присоединяйтесь к служению Джойс Майер на Фейсбуке, ВКонтакте, Инстаграме и Ютубе. Мы рады служить вам.
2: Вы слушаете радио «Пилигрим».

Скажи святые нам слова. Пусть будет свет, где была тьма, пусть будет жизнь, где была смерть. Тогда тебя смотрю.

0: План Победы. Читаем Библию каждый день.
1: Псалом 146. Хвалите Господа, ибо благо петь Богу нашему, ибо это сладостно, хвала подобающая. Господь созидает Иерусалим, собирает изгнанников Израиля. Он исцеляет сокрушенных сердцем и врачует скорби их. Исчисляет количество звезд, всех их называет именами их. Велик Господь наш, и велика крепость Его, и разум Его неизмерим. Смиренных возвышает Господь, а нечестивых унижает до земли. Пойте поочередно славословие Господу, пойте Богу нашему на гуслях. Он покрывает небо облаками, приготовляет для земли дождь, произращает на горах траву, дает скоту пищу его и птенцам ворона, взывающим к нему. Не на силу коня смотрит он, не к быстроте ног человеческих благоволит. Благоволит Господь к боящимся его, к уповающим на милость его. Глава 6. После сего пошел Иисус на ту сторону моря Галилейского, в окрестности Тивериады. За ним последовало множество народа, потому что видели чудеса, которые он творил над больными. Иисус взошел на гору и там сидел с учениками своими. Приближалась же Пасха, праздник иудейский. Иисус, возведя очи и увидев, что множество народа идет к нему, говорит Филиппу: «Где нам купить хлебов, чтобы их накормить?» Говорил же это, испытывая его, ибо сам знал, что хотел сделать. Филипп отвечал ему: «Им на 200 динариев недовольно будет хлеба, чтобы каждому из них досталось хотя понемногу». Один из учеников его, Андрей, брат Симона Петра, говорит ему: «Здесь есть у одного мальчика 5 хлебов ячменных и 2 рыбки. Но что это для такого множества?» Иисус сказал: «Велите им возлечь». Было же на том месте много травы. Итак, возлегло людей числом около 5000. Иисус, взяв хлебы и воздав благодарение, раздал ученикам, а ученики возлежавшим, также и рыбы, сколько кто хотел. И когда насытились, то сказал ученикам своим: «Соберите оставшиеся куски, чтобы ничего не пропало». И собрали, и наполнили 12 коробов кусками от 5 ячменных хлебов, оставшимися у тех, которые ели. Тогда люди, видевшие чудо, сотворенное Иисусом, сказали: «Это истинно тот пророк, которому должно прийти в мир». Иисус, узнав, что хотят прийти, нечаянно взять его и сделать царем, опять удалился на гору один. Когда же настал вечер, то ученики его сошли к морю и, войдя в лодку, отправились на ту сторону моря, в Капернаум. Становилось темно, а Иисус не приходил к ним. Дул сильный ветер, и море волновалось. Проплыв около 25 или 30 стадий, они увидели Иисуса, идущего по морю и приближающегося к лодке, и испугались. Но он сказал им: «Это я, не бойтесь». Они хотели принять его в лодку, и тотчас лодка пристала к берегу, куда плыли. На другой день народ, стоявший по ту сторону моря, видел, что там, кроме одной лодки, в которую вошли ученики его, иной не было, и что Иисус не входил в лодку с учениками своими, а отплыли одни ученики его. Между тем пришли из Тивериады другие лодки, близко к тому месту, где ели хлеб, по благословению Господним. Итак, когда народ увидел, что тут нет Иисуса, ни учеников его, то вошли в лодки и приплыли в Капернаум, ища Иисуса. И, найдя его на той стороне моря, сказали ему: «Рави, когда ты сюда пришел?» Иисус сказал им в ответ: «Истинно, истинно говорю вам, вы ищете меня не потому, что видели чудеса, но потому, что ели хлеб и насытились. Старайтесь не о пище тленной, но о пище, пребывающей в жизнь вечную, которую даст вам Сын Человеческий, ибо на нем положил печать свою Отец Бог». И так сказали ему: «Что нам делать, чтобы творить дела Божии?» Иисус сказал им в ответ: «Вот дело Божие, чтобы вы веровали в того, кого Он послал». На это сказали ему: «Какое же ты дашь знамение, чтобы мы увидели и поверили тебе? Что ты делаешь? Отцы наши ели манну в пустыне, как написано: хлеб с неба дал им есть». Иисус же сказал им: «Истинно, истинно говорю вам, не Моисей дал вам хлеб с неба, а Отец мой дает вам истинный хлеб с небес. Ибо хлеб Божий есть тот, который сходит с небес и дает жизнь миру. На это сказали ему: «Господи, подавай нам всегда такой хлеб». Иисус же сказал им: «Я есть хлеб жизни. Приходящий ко мне не будет толкать, и верующий в меня не будет жаждать никогда. Но я сказал вам, что вы и видели меня, и не веруете. Все, что дает мне Отец, ко мне придет, и приходящего ко мне не изгоню вон, ибо я сошел с небес не для того, чтобы творить волю мою, но волю пославшего меня Отца. Воля же пославшего меня Отца есть та, чтобы из того, что Он мне дал, ничего не погубить, но все то воскресить в последний день. Воля пославшего меня есть та, чтобы всякий, видящий Сына и верующий в Него, имел жизнь вечную, и я воскрешу его в последний день». Возроптали на него иудеи за то, что он сказал: «Я есть хлеб, сшедший с небес», и говорили: «Не Иисус ли это, сын Иосифов, которого отца и мать мы знаем? Как же, говорит он, я сшел с небес?» Иисус сказал им в ответ: «Не ропщите между собою. Никто не может прийти ко мне, если не привлечет его Отец, пославший меня, и я воскрешу его в последний день. У пророков написано: и будут все научены Богом. Всякий, слышавший от Отца и научившийся, приходит ко мне. Это не то, чтобы кто видел Отца, кроме того, кто есть от Бога. Он видел Отца. Истина, истинно говорю вам, верующий в меня имеет жизнь вечную. Я есть хлеб жизни. Отцы ваши ели манну в пустыне и умерли. Хлеб же, сходящий с небес, таков, что едущий его не умрет. Я хлеб живой, сшедший с небес. Едущий хлеб сей будет жить вовек. Хлеб же, который я дам, есть плоть моя, которую я отдам за жизнь мира». Тогда иудеи стали спорить между собой, говоря: «Как он может дать нам есть плоть свою?» Иисус же сказал им: «Истина, истинно говорю вам, если не будете есть плоти Сына Человеческого и пить крови Его, то не будете иметь в себе жизни. Едущий мою плоть и пьющий мою кровь имеет жизнь вечную, и я воскрешу его в последний день, ибо плоть моя истинно есть пища, и кровь моя истинно есть питье. Едущий мою плоть и пьющий мою кровь пребывает во мне, и я в нем. Как послал меня живой Отец, и я живу Отцом, так и едущий меня жить будет мною. Сей-то есть хлеб, шедший с небес, не так, как отцы ваши ели манну и умерли. Едущий хлеб сей жить будет вовек». Сие говорил он в синагоге, уча в Капернауме. Многие из учеников его, слыша то, говорили: «Какие странные слова! Кто может это слушать?» Но Иисус, зная сам в себе, что ученики его ропщут на то, сказал им: «Это ли соблазняет вас? Что ж, если увидите Сына Человеческого, восходящего туда, где был прежде? Дух животворит, плоть не пользует немало. Слова, которые я говорю вам, суть дух и жизнь. Но есть из вас некоторые неверующие, ибо Иисус от начала знал, кто суть неверующие и кто предаст его, и сказал: «Для того-то и говорил я вам, что никто не может прийти ко мне, если то не дано будет ему от Отца моего». С этого времени многие из учеников его отошли от него и уже не ходили с ним. Тогда Иисус сказал 12: «Не хотите ли и вы отойти?» Симон Петр отвечал ему: «Господи, кому нам идти? Ты имеешь глаголы вечной жизни, и мы уверовали и познали, что ты – Христос, Сын Бога Живого». Иисус отвечал им: «Не 12 ли вас избрал я? Но один из вас – дьявол». Это говорил он об Иуде Симонове Искариоте, ибо сей хотел предать его, будучи один из 12.
2: Вы слушаете «План Победы».
1: Глава 19. И сказали Иаву: «Вот царь плачет и рыдает об Авессаломе». И обратилась победа того дня в плач для всего народа, ибо народ услышал в тот день и говорил, что царь скорбит о своем сыне. И входил тогда народ в город украдкою, как крадутся люди, стыдящиеся, которые во время сражения обратились в бегство. А царь закрыл лицо свое и громко взывал: «Сын мой, Авессалом! Авессалом, сын мой, сын мой. И пришел Иав к царю в дом и сказал: ты в стыд привел сегодня всех слуг твоих, спасших ныне жизнь твою и жизнь сыновей, дочерей твоих, и жизнь жен, и жизнь наложниц твоих. Ты любишь ненавидящих тебя и ненавидишь любящих тебя, ибо ты показал сегодня, что ничто для тебя и вожди, и слуги. Сегодня я узнал, что если бы Авессалом остался жив, а мы все умерли, то тебе было бы приятнее. Итак, встань, выйди и поговори к сердцу рабов твоих, ибо клянусь Господом, что если ты не выйдешь в эту ночь, не останется у тебя ни одного человека, а это будет для тебя хуже всех бедствий, какие находили на тебя от юности твоей до ныне». И встал царь и сел у ворот, и всему народу возвестили, что царь сидит у ворот, и пришел весь народ пред лицо царя. Израильтяне же разбежались по своим шатрам. И весь народ во всех коленах Израилевых спорил и говорил: «Царь избавил нас от рук врагов наших и освободил от рук филистимлян, а теперь сам бежал из земли сей от Авессалома. Но Авессалом, которого мы помазали в царя над нами, умер на войне. Почему же теперь вы медлите возвратить царя?» И царь Давид послал сказать священникам Садоку и Авиафару: «Скажите старейшинам Иудиным, зачем хотите вы быть последними, чтобы возвратить царя в дом его, тогда как слова всего Израиля дошли до царя в дом его? Вы, братья мои, кости мои и плоть моя, вы, зачем хотите вы быть последними в возвращении царя в дом его? И Амисаю скажите: не кость ли моя и плоть моя ты? Пусть то и то сделает со мной Бог, еще больше сделает, если ты не будешь военачальником при мне вместо Иава навсегда». И склонил он сердце всех иудеев, как одного человека. И послали они к царю сказать: «Возвратись ты и все слуги твои». И возвратился царь, и пришел к Иордану, а иудеи пришли в Галгал, чтобы встретить царя и перевести царя через Иордан. И поспешил Семей, сын Геры, вениаминитянин, из Бахурима, и пришел с иудеями навстречу царю Давиду. И 1000 человек из вениаминитян с ним, и Сива, слуга дома Саулова, с 15 сыновьями своими и 20 рабами своими, и перешли они Иордан пред лицом царя. Когда переправили судно, чтобы перевести дом царя и послужить ему, тогда Семей, сын Геры, пал пред царем, как только он перешел Иордан, и сказал царю: «Не поставь мне, господин мой, в преступление, и не помяни того, чем согрешил раб твой тот день, когда господин мой царь выходил из Иерусалима, и не держи того, царь, на сердце своем, ибо знает раб твой, что согрешил, и вот ныне я пришел первый из всего дома Иосифова, чтобы выйти навстречу господину моему царю». И отвечал Авесса, сын Саруин, и сказал: «Неужели Семей не умрет за то, что злословил помазанника Господня?» И сказал Давид: «Что мне и вам, сыны Саруины, что вы делаетесь ныне мне наветниками? Ныне ли умерщвлять кого-либо в Израиле? Не вижу ли я, что ныне я царь над Израилем?» И сказал царь Семею: «Ты не умрешь». И поклялся ему царь. И Мемфивосфей, сын Ионафана, сына Саулова, вышел навстречу царю. Он не омывал ног своих, не заботился о бороде своей и не мыл одежд своих с того дня, как вышел царь, до дня, когда он возвратился с миром. Когда он вышел из Иерусалима навстречу царю, царь сказал ему: «Почему ты, Мемфивосфей, не пошел со мною?» Тот отвечал: «Господин мой царь, слуга мой обманул меня, ибо я раб твой, говорил, оседлаю себе осла и сяду на нем и поеду с царем, так как раб твой хром. А он оклеветал раба твоего пред господином моим царем. Но господин мой царь, как ангел Божий, делай, что тебе угодно. Хотя весь дом отца моего был повинен смерти пред господином моим царем, но ты посадил раба твоего между идущими за столом твоим. Какое же имею я право жаловаться еще пред царем?» И сказал ему царь: «К чему ты говоришь все это? Я сказал, чтобы ты и Сива разделили между собой поля». Но Мемфивосфей отвечал царю: «Пусть он возьмет даже все после того, как господин мой царь с миром возвратился в дом свой». И Верзилий, галаадитянин, пришел из Раглима и перешел с царем Иордан, чтобы проводить его за Иордан. Верзилий же был очень стар, лет 80. Он продовольствовал царя в пребывании его Маханаиме, потому что был человек богатый. И сказал царь Верзилию: «Иди со мною, и я буду продовольствовать тебя в Иерусалиме». Но Верзилий отвечал царю: «Долго мне осталось жить, чтобы идти с царем в Иерусалим? Мне теперь 80 лет. Различу ли хорошее от худого? Узнает ли раб твой вкус в том, что буду есть, и в том, что буду пить? И буду ли в состоянии слышать голос певцов и певиц? Зачем же рабу твоему быть в тягость к господину моему царю? Еще немного пройдет раб твой с царем за Иордан. За что же царю награждать меня такой милостью?
3: Позволь рабу твоему возвратиться, чтобы умереть в своем городе около гроба отца моего и матери моей. Но вот раб твой Кимгам, пусть пойдет с господином моим царем, и поступи с ним, как тебе угодно. И сказал царь, пусть идет со мною Кимгам, и я сделаю для него, что тебе угодно. И все, чего бы ни пожелал ты от меня, я сделаю для тебя. И перешел весь народ Иордан, и царь также. И поцеловал царь Верзилия, и благословил его, и он возвратился в место свое». И отправился царь в Галгал, и отправился с ним и Кимгам, и весь народ иудейский провожал царя и половина народа израильского. И вот все израильтяне пришли к царю и сказали царю, «Зачем братья наши, мужи Иудины, похитили тебя и проводили царя в дом его и всех людей Давида с ним через Иордан?» И отвечали все мужи Иудины израильтянам, «За тем, что царь ближний нам, и из-за чего сердиться вам на это? Разве мы что-нибудь съели у царя или получили от него подарки?» И отвечали израильтяне мужам Иудиным и сказали, «Мы 10 частей у царя, так же и у Давида мы более, нежели вы. Зачем же вы унизили нас? Не нам ли принадлежало первое слово о том, чтобы возвратить нашего царя? Но слово мужей Иудиных было сильнее, нежели слово израильтян». Глава 20. Там случайно находился один негодный человек по имени Савей, сын Бихри, вениамитянин. Он затрубил трубой и сказал, «Нет нам части в Давиде, и нет нам доли в сыне Иисеевом, все по шатрам своим израильтяне». И отделились все израильтяне от Давида и пошли за Савеем, сыном Бихри. Иудеи же остались на стороне царя своего, от Иордана до Иерусалима. И пришел Давид в свой дом в Иерусалиме и взял царь 10 жен-наложниц, которых он оставил стеречь дом, и поместил их в особый дом под надзор, и содержал их, но не ходил к ним». И содержались они там до дня смерти своей, живя как вдовы. И сказал Давид Амисаю, «Созови ко мне иудеев в течение 3 дней, и сам явись сюда». И пошел Амисай созвать иудеев, но промедлил более назначенного ему времени. Тогда Давид сказал Авесе, «Теперь наделает нам зла Савей, сын Бихри, больше, нежели Авесалом. Возьми ты слуг господина твоего и преследуй его, чтобы он не нашел себе укрепленных городов и не скрылся от глаз наших». И вышли за ним люди и Авовы, и Хелифеи, и Филифеи, и все храбрые пошли из Иерусалима преследовать Савея, сына Бихри. И когда они были близ большого камня, что у Гаваона, то встретился с ними Амисай. И Аав был одет в воинское одеяние свое и припоясан мечом, который висел при бедре в ножнах, и который легко выходил из них и входил. И сказал Аав Амисаю, «Здоров ли, брат мой?» И взял Аав правой рукой Амисая за бороду, чтобы поцеловать его». Амисай же не остерегся меча, бывшего в руке Иава, и тот поразил его им в живот так, что выпали внутренности его на землю, и не повторил ему удара, и он умер. Иав и Авеса, брат его, погнались за Савеем, сыном Бихри. Один из отроков Иавовых стоял над Амисаем и говорил, «Тот, кто предан Иаву и кто за Давида, пусть идет за Иавом». Амисай же лежал в крови среди дороги. И тот человек, увидев, что весь народ останавливается над ним, стащил Амисая с дороги в поле и набросал на него одежду, так как он видел, что всякий проходящий останавливался над ним. Но когда он был стащен с дороги, то весь народ израильский пошел вслед за Иоавом преследовать Савея, сына Бихри. А он прошел через все колена израильские до Авела Бефмааха и через весь Берим, и люди собирались и шли за ним, и пришли и осадили его в Авеле Бефмаахе, и насыпали вал пред городом, и подступили к стене, и все люди, бывшие с Иоавом, старались разрушить стену. Тогда одна умная женщина закричала со стены города, «Послушайте, послушайте, скажите Иоаву, чтобы он подошел сюда, я поговорю с ним». И подошел к ней Иоав, и сказала женщина, «Ты ли Иоав?» И сказал, «Я». Она сказала, «Послушай слов рабы твоей». И сказал он, «Слушаю». Она сказала, «Прежде говаривали, кто хочет спросить, спроси в Авеле». И так решали дело. «Я из мирных, верных городов Израиля, а ты хочешь уничтожить город и притом мать городов в Израиле. Для чего тебе разрушать наследие Господне?» И отвечал Иоав и сказал, «Да не будет этого от меня, чтобы я уничтожил или разрушил. Это не так. Но человек с горы Ефремовой по имени Савей, сын Бихри, поднял руку свою на царя Давида, выдайте мне его одного, и я отступлю от города». И сказала женщина Иоаву, «Вот голова его будет тебе брошена со стены». И пошла женщина по всему народу со своим умным словом, и отсекли голову Савею, сыну Бихри, и бросили Иоаву. Тогда Иоав затрубил трубою, и разошлись от города все люди по своим шатрам. Иоав же возвратился в Иерусалим к царю. И был Иоав поставлен над всем войском израильским, а Авонея, сын Иодаев, над Хелифеями и над Филифеями. Адарам над сбором податей, Иосафат, сын Ахилуда, деописателем, Суса – песцом, Садок и Авиафар – священниками, также и Ира, и Аритянин был священником у Давида.

каждый миг благодарю за свет зари и тишину, за то, что ты всегда со мной, мой вечный Бог, Отец родной, за

ты мой бог, я творение венец. Ты творец всего смог, нет подобных тебе. Всегда примешь себе и всегда будешь рядом, поддержишь в борьбе. Пока кровью омыты, для нас двери открыты. Неужели возможно, что грехи все забыты?

0: Друзья, здравствуйте! В эфире программа «Библия говорит». С вами Николай Пастухов, ведущий этой программы, и Алексей Коломийцев, пастор церкви «Слово благодати». Пастор Алексей, мы все понимаем, что без денег наша жизнь невозможна. Но как зарабатывать деньги, не сделав из них идола?
1: Спасибо за вопрос. Он действительно касается реальности жизни каждого человека. Так построена наша жизнь, что она связана с деньгами. Деньги, прежде всего, являются выражением определенных материальных ценностей или же эквивалент сделанного труда, ценности того, что сделано. Поэтому они напрямую связаны с самим трудом. И когда мы посмотрим на Священное Писание, Библия достаточно много говорит и о труде, и о деньгах. Ну, во-первых, самый первый вопрос, когда Бог сотворил людей еще до грехопадения, Бог дал им повеление трудиться. То есть труд, включающий в себя творческий элемент, включающий в себя интеллектуальный элемент, он был Божьей задумкой с самого начала. То есть Бог сотворил человека для того, чтобы человек был продолжением его творческих и созидательных способностей. В этом, кстати, и состоит один из элементов Божьего образа и подобия в человеке. Когда люди согрешили, то есть после грехопадения, мы видим, что изменились условия человеческого труда, то есть земля стала производить тернии и волчицы, написано, то есть она была подвержена, стала подверженной тлению, то есть эффекту грехопадения. То есть труд сталкивается с сопротивлением определенным. Это во-первых. И во-вторых, что самое главное, изменился сам человек. Люди поражены самолюбием после грехопадения. И по этой причине очень многое в отношениях людей к труду и к деньгам в том числе изменилось. Но слава Богу, что у нас есть Священное Писание, которое просвещает в том числе и эту сферу. Несколько очень важных деталей, которые мы можем отметить. Что же Библия говорит по этому поводу? Ну, прежде всего, Священное Писание говорит о том, что абсолютно все, что мы делаем, включая в себя труд, должно делаться во имя Господа Иисуса Христа. Послушайте, пожалуйста, послание к Колоссянам, 3 глава, 17 стих. Здесь сказано следующее. «И все, что вы делаете, словом или делом, все делайте во имя Господа Иисуса Христа, благодаря через Него Бога и Отца». Вот это слово «все делайте», оно включает в себя, конечно же, и труд. Труд – это огромная часть нашей жизни, это Божья задумка для того, чтобы человек мог участвовать в созидательном труде. И вот здесь апостол говорит, что все это должно быть направлено, оно должно быть сориентировано к тому, чтобы достигать тех целей, которые достигает во Вселенной Иисус Христос. Если человек понимает это и стремится в действительности направить свою жизнь к этой цели, то его труд, конечно же, никогда не станет идолом. Что такое идол? Идол – это какое-то явление, которое привлекает наши собственные эмоции и привлекает наши цели или становится целью сам по себе. Когда же мы видим цель нашу в Иисусе Христе, тогда мы избавляемся от самых разных идолов. Идолом может стать что угодно, не только работа, не только деньги, но даже самые хорошие явления, такие как семья или дети, или еще какие-то другие положительные вещи в нашей жизни. Так вот, единственный вариант, как мы можем избежать этого, это увидеть правильное место Иисуса Христа в нашей жизни. Как это выглядит на практике? На практике это значит, мы подходим к труду таким образом, чтобы через него прославился Христос. Мы работаем столько, сколько нужно для того, чтобы иметь достаточно средств, чтобы содержать себя, содержать семью и вместе жить для Иисуса Христа. Кроме того, есть еще один очень важный элемент, связанный с этим. Мы читаем первое послание к Фессалоникийцам, 4 глава. Здесь сказано следующее, 11 стих. «И усердно стараться о том, чтобы жить тихо, делать дело свое и работать своими собственными руками, как мы заповедовали вам, чтобы поступали благоприлично пред внешними и ни в чем не нуждались. То есть мы работаем для того, чтобы обеспечить себя необходимым, чтобы не жить за чей-то счет, чтобы не быть на чем-то иждивении. В еще одном месте послание к Ефесянам добавляется еще одна важная деталь. Здесь апостол Павел говорит в 4 главе, 28 стихе, «Кто крал, впредь не кради», то есть не живи за то, что заработали другие, живи за то, что ты заработал. «А лучше трудись, делай своими руками полезное, чтобы было из чего уделять нуждающимся». То есть если мы живем для целей Христа, то тогда мы будем работать в меру столько, сколько нужно для того, чтобы поддерживать себя в этой жизни для Христа. Во-вторых, мы будем направлять свои средства для целей Христа. И в-третьих, мы будем помогать нуждающимся, людям, которые на какой-то момент жизни, они не способны заработать денег, они или больные, или же потеряли работу, или же какие-то другие обстоятельства. То есть во всех этих случаях мы будем направлены полностью, не только наши деньги, но и наше сердце к достижению цели Иисуса Христа в нашей жизни. Помоги вам Господь в этом.
0: Спасибо, пастор Алексей. Друзья, вы можете больше узнать о том, что говорит Библия, на нашем сайте slovo.org. А ваши вопросы присылайте нам по адресу radio@slovo.org. Благослови вас Бог.

Ибо благодатью вы спасены через веру, и сие не от вас, Божий дар, но не от дел, чтобы никто не хвалился. Ефесянам 2 глава, 8-9 стих.

0: своим. Прямо сейчас новости христианского мира.
1: В условиях информационных войн и размывания традиционных ценностей Россия должна вспомнить урок Куликовской битвы, которая была не столько военным триумфом, сколько большой победой духа. Об этом заявил президент научно-образовательной теологической ассоциации, ректор Московской духовной академии, наместник Свято-Троицкой Сергиевой Лавры, епископ Сергиево-Посадский и Дмитровский Кирилл Зинковский на открытой лекции в Московской духовной академии. Сражение на Куликовом поле, напомнил епископ Кирилл, был важен сам факт противостояния агрессии, казавшийся невозможным в условиях политического и духовного разлада. Сам факт того, что мы можем противостоять, объединиться и дать отпор после двух веков рабства, это была большая победа духа, подчеркнул он. В Москве состоялся очередной съезд Российского союза евангельских христиан-баптистов. В его работе приняли участие 450 человек. Делегаты официально подвели основные итоги религиозной деятельности за последние годы. Они также обсудили важные вопросы духовно-дипломатического служения. Участники крупного мероприятия направили официальное коллективное письмо российскому лидеру. Верующие рассказали главе государства о главных результатах своей встречи. На заседаниях съезда новым девизом объявили «Следование Слову Божьему». Баптисты отметили важность празднования юбилея синодального перевода Библии. Религиозная организация выразила искреннюю благодарность руководству страны за помощь. Администрация президента помогла вернуть верующим историческое здание в Санкт-Петербурге. Появилась информация о том, что, возможно, в 2027 году международный евангелист Франклин Грэм проведет фестиваль в России. Так прокомментировал епископ РосХВЕ Сергей Риховский переговоры, предположительно прошедшие на фоне фестиваля «Надежда».

Хранение и публичного свидетельства о своей вере. Мероприятие состоялось в субботу, 16 мая. Его организаторы сообщили, что марш объединил христиан из разных церквей и конфессий. Главной целью события было прославить имя Иисуса Христа в центре Белфаста. День начался утром в парке Орма, где для участников организовали время общения и отдыха. На территории работали фудтраки, были приготовлены напитки и различные активности для семей и детей. В Лондоне прошла конференция Revive 2026, посвященная будущему христианских медиа в эпоху искусственного интеллекта, дезинформации и культурных конфликтов. Мероприятие организовал христианский вещательный совет CBS в новой штаб-квартире радиостанции Premier Christian Radio. Одним из главных спикеров стал известный оксфордский профессор и христианский апологет Джон Ленокс. В беседе с телеведущим Джастином Брирли он рассказал о плюсах и опасностях искусственного интеллекта. Искусственный интеллект имеет две стороны. Он очень помогает во многих областях, включая христианскую миссию. Но существуют и огромные опасности, потому что он делает людей ленивыми. И это уже происходит, заявил профессор. Таковы были наши новости на сегодня. Новости взяты из открытых источников. Всегда молитесь о полученной информации и молитесь о страждущих.

во сне слышу мамин голос тихий. Он в старом доме на краю села. Слеза застыла на ее ресницах, и шепотом я произнес:

Христианские притчи. О чем они размышляли? Два монаха, вернувшись к мирской жизни и взявшие себе жен, впоследствии раскаялись и возвратились в монастырь. Когда кончился срок их покаяния, и они вышли из своих келий, где пребывали в одиночестве, все увидели, что лицо одного угрюмо, мрачно и изменилось до неузнаваемости, а лицо другого сияет и светится радостью. Но святые отцы решили, что мера их покаяния одинакова. Они рассуждали так. Один размышлял о гиене огненной и своих грехах, а другой — о безбрежном Божьем милосердии.

0: Мир вам, дорогие друзья! В эфире Русское христианское радио. Предлагаю вашему вниманию проповедь Ярла Николаевича Писти «Развитие веры».
1: Библия говорит, что без веры угодить Богу невозможно, ибо надобно, чтобы приходящий к Богу веровал, что Он есть, и ищущим Его воздает. Вы заметили, что тут не сказано, что эта вера должна быть совершенной или сильной? Нет, просто вера. Если начальный контакт с Богом зависел бы от большой и сильной и совершенной веры, то вряд ли кто-либо из людей вообще бы знал Бога. Те, которые пережили в своей жизни встречу с Богом, то большинство из них, наверное, скажут, что вера их в то время была очень маленькой и незначительной, и что они даже сомневались, была ли она у них вообще. Поэтому Христос поощряет нас, говоря, «Если сколько-нибудь можешь веровать, все возможно верующему». Или «Если вы будете иметь веру с горчичное зерно и скажете горе сей, перейди отсюда туда», и она перейдет, и ничего не будет невозможного для вас. И когда Бог видит в нас веру, как бы она ни была мала, слаба и незначительна, Он ее всегда вознаграждает. В то же время, принимая эту нашу малюсенькую веру, Бог подвергает ее испытанию. Почему? Чтобы сделать ее крепкой, чтобы она смогла бы горы передвигать. Хочу взять евангельский пример, в котором мы с вами сможем проследить процесс развития веры от ее несовершенной первоначальной стадии до большой и совершенной веры. Этот случай записан в Евангелии от Иоанна в 4 главе. В нем говорится, как один царедворец, то есть придворный чиновник, пришел к Иисусу со своей нуждой. Нужда его была отчаянной. Его сын был смертельно болен. Он много слышал о Христе, но ему было не до него, пока смерть своей костлявой рукой постучалась в его дом. Вот тогда он вспомнил о Христе, разыскав его, приходит к нему, умоляя его, чтобы он пришел к нему и исцелил сына его. Веру придворного чиновника мы видим в том, что он пришел к Иисусу с просьбой о своей нужде. Господь сразу обнаружил его веру, хотя она и была слаба и ограничена. Поэтому вместо того, чтобы дать ему просимое, Христос его упрекает. «Вы не уверуете, если не увидите знамени и чудес». Удивительно, не так ли? Человек приходит к Спасителю с нуждой, а получает упрек. Да, Господь намерен был дать то, что просил скорбящий отец, но желание Христа было усовершенствовать его веру. А для этого вера должна быть подвержена испытанию. Отец верил, но проблема его была в том, что он имел свои предвзятые мнения о том, как Христос это сможет и должен сделать. Этим он ограничивал силу Христа. По его мнению, Христос мог исцелить его сына, только будучи в присутствии больного. Это характерно для малой веры. Она хочет видеть, ощущать, прикоснуться. Иначе говоря, когда увижу, тогда поверю. Ему и в голову не пришла мысль, что Христос мог исцелить умирающего мальчика на расстоянии, только сказав слово. Вера, которой угодно Богу, верит в невидимое. Вот эту веру Христос хотел, чтобы отец умирающего сына пережил. У вас нужда, и вы эту нужду принесли Господу. Вы хорошо и правильно поступили. Но в мыслях ваших вы уже решили, как, когда и где Бог должен вам ответить. Дорогой друг, предоставь это Богу. Он ведь лучше знает, чем ты. Его пути и мысли выше наших. Они как небо выше земли, так говорит сам Господь. «Господи, приди, пока не умер сын мой», продолжает отец умолять Христа. И обратите внимание на то, как ответил ему Господь. «Пойди, сын твой здоров». И что мы дальше читаем? Он поверил слову, которое сказал ему Иисус, и пошел. Доказательство, что он поверил, мы видим в том, что он больше не умоляет, не настаивает, чтобы Христос пришел к нему домой. но спокойно идет домой, имея самое драгоценное, то есть слово того, который лгать не может. Это слишком просто говорить неверие, верить без каких-либо знамений, чувств или видимого. Уважаемые радиослушатели, это одно из главных препятствий у многих ищущих спасения. Они имеют свои предубеждения, как Бог должен их спасти. А Слово Божие говорит: «Веруй в Господа Иисуса Христа, и спасешься ты и весь дом твой». Они ожидают какие-то чувства, настроения, сновидения, специальные откровения, голос. А Библия говорит: «Ибо благодатью вы спасены через веру, и сие не от вас Божий дар, не от дел, чтобы никто не хвалился». Тем, которые говорят и думают, что нужны какие-то прибавки, Христос говорит: «Вы не уверуете, если не увидите знамений и чудес». Какое еще знамение тебе нужно, чем Слово Божие, дорогой друг? Если Он сказал, то разве этого недостаточно? Царедворец это понял. И что он принял упрек Спасителя, мы видим в том, что поверил сказанному ему Иисусом Христом. Иисус не пошел к нему на дом, чтобы там исцелить его сына. Нет, он говорит царедворцу: «Пойди, сын твой здоров». Царедворец поступил по слову Христа, не ожидая каких-то внешних доказательств. По дороге домой он встречает своих слуг, которые сообщают ему, что сын его здоров. И он спросил у них, в котором часу ему стало легче. Ему сказали: «Вчера в 7:00 горячка оставила его». Из этого отец узнал, что это был тот час, в который Иисус сказал ему: «Сын твой здоров», и уверовал сам и весь дом его. Но заметьте, что отец спросил своих слуг: «В котором часу стало легче?» И как ему ответили: «Вчера в 7:00 горячка оставила его». Отец поверил, что исцеление будет, но что оно произойдет постепенно и не сразу. Слуги сказали, что горячка оставила сына в тот момент, когда Христос сказал ему: «Сын твой здоров». Поверив слову Христа, он получил несравненно больше, чего просил и ожидал. Этот факт, что исцеление произошло в момент, когда Христос сказал эти слова, еще больше убедили его в силе Слова Господне. И сказано, что он и все его домашние уверовали в него. Теперь он верит не только, что Христос силен исцелить физические недуги, но он и дом его уверовали в духовное исцеление и спасение души человеческой. Уважаемый радиослушатель, поступи и ты, как этот человек. Приди к Иисусу со своей нуждой, скажи Ему все, и ты познаешь, как чуден и силен Господь. И тебе Он даст несравненно больше, чем ты просил или помышлял. Господь допустил вот это испытание, горе в твоей жизни, чтобы ты пришел к Нему, обратился со своей нуждой, получил ответ и вдобавок познал Его как своего личного Спасителя, Господа и лучшего друга. Если ты, мой друг, еще не пришел к Иисусу с твоей нуждой, последуй примеру царедворца, и Господь сделает для тебя не меньше, чем Он сделал для него. Приди сейчас к Иисусу, призови имя Его, и ты не будешь разочарован в Нем. Да поможет тебе Господь это сделать сейчас.

наша передача подошла к концу. Мы надеемся, что она послужит развитию вашей веры. Напишите нам об этом. Наш адрес: Москва, 125-047, абонентский ящик 141, Русское христианское радио. До свидания. До новой встречи в эфире. Да благословит вас Господь.

0: Радио Пилигрим. Светлое радио.
1: Боже жизни, мы поклоняемся Тебе, потому что Ты великий Господь, потому что Ты один такой, который возлюбил нас больше своей жизни.

сядешь на престоле ты. Ты дал им очень простой ответ, что точных сроков пока еще нет. Не ваше дело знать времена и срок.